0: Керченский мост.
1: По Керченскому мосту решение о возобновлении военных перевозок пока не принималось.
0: Продукты в магазинах есть, но в условиях бензинового кризиса цены кусаются.
2: Молочка, масло, овощи, сметана, колбасы – все это есть. Цены, конечно, ого-го как завышены.
0: Призраки мятежа.
3: Кремлю не удалось переломить ситуацию с времен пригожинского мятежа. В этом смысле мятеж Пригожина как бы продолжается.
0: Военного, обратившегося к Путину, задержали на 11 суток.
4: То, что человек говорит правду о происходящем на фронте, для меня абсолютно ясно.
0: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Пошли, отпусти, отдай. Не кусайся.
1: Так, машину мою не подвиньте, пожалуйста, только.
0: Успокойся, ну что ты, это последний бензин.
1: Слушайте, машина новая, не надо с пистолетом возле моей машины так делать.
2: Мат, драка и очередь на автозаправке. Так выглядит топливный кризис в России. В стране, которая десятилетиями гордилась своими природными богатствами. Когда бензина не хватает, рушатся привычные мифы о нефтяной сверхдержаве.
1: Вызывай милицию! Алина, вызывай милицию! Вызывай милицию! Я сняла это все! Вызывай
2: полицию! Эти кадры не просто бытовая сцена, а точная метафора сегодняшней России. И здесь невольно вспоминаются слова американского сенатора Джона Маккейна.
3: Послушайте, Россия – это бензоколонка, которая маскируется под страну. Это клептократия, это коррупция, это государство, экономика которого в действительности зависит лишь от нефти и газа.
2: Тогда слова Маккейна казались язвительной, но точной метафорой сырьевой экономики России. Сегодня эта метафора уже устарела. Бензоколонка превратилась в автостоянку. Место, где все остановилось. Транспорт, логистика, производство. Причина не только в дефиците топлива, но и в разрушенной инфраструктуре и оборудовании, которое Россия не может ни восстановить, ни заменить. Так выглядит цена экономики, построенной на нефти и иллюзии собственного технологического могущества.
4: 90%, если не больше, оборудования в этих установках – это оборудование западное и подсанкционное. Это оборудование ABB, Siemens, японские насосы и компрессоры. Это оборудование Honeywell, UOP. И китайское оборудование до какой-то степени может их заменить, но китайцы не хотят делиться с россиянами технологиями, не хотят делиться с ними такими чувствительными элементами, как катализаторы. И поэтому сейчас, мне кажется, красная черта перейдена, и Украина наращивает свои удары. Я думаю, что российскую нефтегазовую отрасль может спасти только массированный импорт, но это колоссальные средства.
2: За весну и первую часть лета дроны ВСУ атаковали 7 крупнейших НПЗ страны. Выведены частично или полностью из строя ключевые заводы в Рязани, Кстово, Нижний Новгород, Москве, Капотня, Сызрани, Куйбышеве, Туапсе и Краснодарском крае. 2 неатакованных НПЗ в Омске и Иркутске. Возникает логичный вопрос, а что вообще осталось от хваленой российской нефтянки?
4: Омск и Иркутск НПЗ входят в десятку крупнейших. Они поставляют на рынок от 12 до 15 миллионов тонн нефтепродуктов в год. Но этого количества едва-едва хватает для того, чтобы обеспечить нужды Дальнего Востока и Восточной Сибири. Кроме того, надо понимать, что логистика в России сильно устарела. Она подвергается тоже массированным атакам ВСУ. Значит, нефтяных цистерн для железной дороги не хватает. Железная дорога работает с очень сильным напряжением. И российское правительство не позаботилось перестройкой логистической системы.
2: Кстати, прошу обратить внимание на гигантскую очередь за бензином, снятую с помощью дрона в Чите. Впечатляет, правда? Добро пожаловать в новую реальность. Россия выпросила у Казахстана бензин – 50 тысяч тонн. Причем, если верить источникам, под соусом гуманитарной помощи. Кремль судорожно ищет, где перехватить горючего. Смотрит на Минск. И, конечно, на Дели. Индия – это вообще отдельный анекдот. Нью-Дели скупает российскую сырую нефть за бесценок, перерабатывает на своих заводах и теперь, похоже, готова продать ее обратно. Но уже в виде бензина и втридорога. Схема века. Но есть нюанс. Все дико боятся вторичных санкций, особенно американских. Как решить проблему? В Кремле нашли гениальный выход. Раз нельзя победить кризис, надо его засекретить. В эфире главный сказочник Кремля Дмитрий Песков.
5: Ну, по понятным причинам мы не будем об этом говорить. Контакты осуществляются. Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, то это будет происходить. Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка и нацеленный на то, чтобы вот сбить этот ажиотажный спрос.
2: Цены растут, добыть бензин теперь сложно по всей России. Да и понять, что заливают в бак, невозможно. Люди процеживают горючее через чулки или после так называемого 95-го везут автомобиль в сервис. Правительство разрешило ряду НПЗ до конца года оборот топлива по стандартам Евро-3. Это устаревший экологический стандарт качества бензина с повышенным содержанием серы по сравнению с современным Евро-5. О том, как россияне уже испытывают на себе последствия низкокачественного бензина, в нашем сюжете.
6: О чем все про ставку и ставку? Ну, давайте, Александр Васильевич, про бензин спросим. Куда интереснее, ей-богу.
7: Андрей Леонидович, да вы продолжаете наш парад неприятных вопросов.
8: Вообще, с Эльвирой Записановной, когда я соглашался прийти на эту дискуссию, мы договорились, что не будет вопросов про бензин.
7: Андрей Леонидович начал, не я.
8: Он провокатор.
6: Мы все договорились, что я спрошу об этом.
9: Александр Новак – это человек, который в правительстве отвечает за нефть и топливо. Заметно, что на финансовом конгрессе Центробанка он не очень хотел обсуждать ситуацию с бензином. Ну что ж, тогда обсудим мы.
10: Проехал сегодня полгорода, так бензина и не нашел. Это к тому, что мне уже достали люди, когда говорят, что что вы паникуете, бензина полно, всем хватит. Ну вот у меня нету бензина, я не могу заправиться.
9: В стране нарастающий дефицит бензина. И как это всегда бывает, при дефиците качество уходит на второй план. Потому что вам шашечки или ехать?
11: Все фильтры в песке, короче, вот в Татарстане бензин. Чистоган канистру залил, смотрите. Пятна какие плавают. Песок, короче, капитальный. Вот такой бензин. Забрали поршня, прогорели в итоге на машине. Чистую, свежую канистру залили бензин. Тут я не знаю, как должен форсунки выдерживать. Вот такой нынче бензин в Татарстане, набережные Челны.
9: Да и проверить, какой бензин попадает в баки российских автолюбителей, невозможно.
12: Бензин, внизу вода и грязь. Видно вот здесь. Где вода идет. Вот так. Вот это плавает бензобаки.
9: Цены растут. Еще вчерашняя цена 100 рублей за литр бензина в Туве была шокирующая. Но каждый день цена растет по разным регионам с астрономической прогрессией. В Севастополе уже по 260 рублей за литр, в Новосибирске по 120. А у перекупщиков, которые торгуют бензином через Telegram или Авито, до 400 рублей.
13: 10 литров 5 тысяч.
14: За 5 тысяч ты купил 10 литров?
13: Да.
14: 500 рублей литр. Я им говорю, не надо. Даже пацаны говорят, да, то, что это дорого.
13: Очень дорого,
14: но это мажор, конечно. Но это пипец. Ну, по 150 же можно найти, да, если захотеть.
13: Ну, это в Евпатории только искать, но очень тяжело.
14: Но можно.
13: Да, можно найти, но очень тяжело найти.
9: На фоне этого всего государство находит решение. Нет бензина хорошего, разрешим плохой. Ну, что это значит? С 2016 года в России разрешен только бензин стандарт качества Евро-5. Это чистое топливо, максимум 10 миллиграммов серы на килограмм. В прошлом году, когда начались первые проблемы с горючим, правительство тихо разрешило некоторым НПЗ выпускать топливо с показателями Евро-3. Ну, то есть серы может быть до 150 миллиграммов, в 15 раз больше. Плюс октаноповышающие присадки, которые давно ограничивали. Какие именно заводы это делают – секрет, список закрыт. Тогда это прошло почти незамеченным, так как считалось, что плохим бензином будут обеспечивать военную технику. Но, как выяснилось, Евро-3 не спасает. 30 июня издание «Коммерсант» пишет: «Правительство подготовило проект постановления, по которому до июля 2027 года в России разрешат производить и продавать бензин Евро-2. Плюс импорт такого же низкокачественного топлива в бензине разрешат до 3% метанола. Что такое Евро-2? Это топливо из 90-х. Его запретили в России еще в 2013 году. Серы там в 50 раз больше, чем в том бензине, который россияне заливали в бак еще год назад. Это опасно прежде всего для новых машин, и народ уже выкладывает видео чихающих машин в соцсети.
15: Друзья, ехал я с Краснодара в Москву, под Воронежем залил топливо, и машина встала в аварийный режим, климанула турбину. В аварийном режиме доехали до Москвы. Сервис, говорят, турбину под замену, проверять сажевые фильтры и все остальное.
16: Слушайте, ну бензин явно уже не тот. Мы сегодня 3 часа с 12 до 3 на двух машинах отстояли с Егором на заправке, заправили бензин, насколько возможно. И он улетает, как водичка. Ну явно не тот бензин.
9: Завирусился ролик, где мужчина заправляет канистру через капроновый чулок, а на чулке остаются бурые сгустки и куски непонятно чего. Это то, что должно было оказаться в его двигателе.
17: Оно все такое как бы жесткое очень. Так что имейте в виду, когда вы сейчас заправляетесь, это скорее всего вот это, то, что говорили по Евро-3.
9: Скоро россияне вообще перестанут понимать, что льют в их баки, потому что качество топлива на заправках в России фактически никто не проверяет. С 22 года действует мораторий на проверки бизнеса. У Росстандарта нет данных о качестве топлива. А чтобы пресечь недовольство в соцсетях, власти объявили, что за распространение заведомо недостоверной информации, которая создает панику или угрожает общественному порядку, предусмотрена строгая административная и уголовная ответственность. Это касается и информации про качество бензина, и его наличие. Такая паника в социальных сетях может вам обернуться штрафом до 1,5 миллиона рублей, ну а при тяжких последствиях до 5 лет лишения свободы.
18: Вот, все есть на Кубани бензин. Сейчас вот бензовоз сливается, и все. А вы все говорили, нету бензина. Все есть.
9: А вот кому все нипочем, так это владельцам «Жигулей», «Лады Калины», «Нивы», «УАЗика», «Пазика», карбюраторной классики, хоть Евро-2, хоть 76-й. Она создавалась под этот бензин. Ну и танкам, конечно. Им вообще все равно, что в них заливают. Так что, если мыслить позитивно, Кремль наконец нашел способ пересадить россиян на отечественный автопром. Ни субсидиями, ни пошлинами, просто бензином, от которого все остальное ломается. Импортозамещение через топливный бак.
2: Возврат России к топливному стандарту Евро-2 из-за проблем на поврежденных нефтеперерабатывающих заводах может обернуться серьезными последствиями для миллионов автомобилистов. Эксперты предупреждают, современные двигатели не рассчитаны на бензин с повышенным содержанием серы, а значит, экономия сегодня может обернуться дорогим ремонтом завтра. Чем грозит этот технологический откат российскому автопрому и владельцам машин, обсудим с предпринимателем и автоблогером Никитой Небылицким. Скажите, Никита, а вот какие автомобили пострадают сильнее всего? Новые иномарки, китайские машины или российские модели?
19: Понимаете, так сложно сказать, что сильнее всего пострадает. Но смотрите, принцип очень простой. Современные китайские двигатели, это, так китайцы сами ничего не изобретают, это перелопаченные или не перелопаченные старые европейские двигатели. И более того, китайцы используют не самый удачный еще европейский двигатель. То есть они стянули вот этот международный двигатель, который использовал Peugeot и BMW, Е6 или Е6 он называется. И что самое главное, так они изначально разрабатывались под высокие экологические нормы, они горячие. Потому что для того, чтобы выхлоп был чище, рабочая температура двигателя, она выше. И эти двигатели имеют рабочую температуру не 80, как раньше имели двигатели, а порядка 100. Ну, там по-разному, там 98, 94, 100, ну, в общем, более горячий двигатель. Чем двигатель горячее, тем этот двигатель более склонен, во-первых, к детонации, а во-вторых, тем больше он повреждается от наличия в нем тетраэтилсвинца. То есть, и, кстати, и серы тоже. Потому что это попадает в сажевый фильтр при более высокой температуре. Или, вернее, не в сажевый фильтр, а в катализатор. Поэтому я думаю, что в первую очередь закончатся современные европейские, современные китайские двигатели. Но так как в российских машинах, в общем-то, тоже есть катализатор, то они тоже закончатся просто чуть позже. И вообще то, что сейчас с топливом на рынке происходит, это крайне рискованная история. Потому что когда бензин начинает становиться дефицитом, его невозможно достать, его начинают покупать не только на бензоколонках, но еще и на спекулянтов в том числе. И люди, которые на бензоколонках торгуют, они тоже, ну, они не вертикально интегрированная компания, это конкретные люди. А конкретные люди, ну, имеют манеру, иначе бы тюрем не было, совершать мелкие и крупные преступления.
2: А Индия и Казахстан, у них в России собирается или уже покупает бензин. У них есть эти стандарты Евро-2 или Евро-3? Или они уже давно ушли от этого и выпускают только 5,6?
19: Конечно, нет. Конечно, нет. Но на самом деле, я думаю, что в Индии бензин даже не Евро-5, а Евро-6, скорее всего. Я точно не знаю. Но то, что он не ниже Евро-5, это точно. Да никто уже не выпускает Евро-2 бензин. Такого просто не существует. В Европе Евро-5 бензина нет, только Евро-6. и другую запрещено продавать. Поэтому как бы не, у них, конечно, нормальный бензин, в Казахстане тоже нормальный бензин. Просто вы масштабы сопоставьте. Ну, количество, которое возможно купить в Индии и в Казахстане, вы же тоже, знаете, не стоят нефтеперегонные заводы пустые, которые не знают, куда им применить избыточные мощности. У них все это работает, они не могут продавать таких количеств, которых это нужно, чтобы компенсировать в России ее нехватку.
2: Ваш совет автолюбителям, вот теперь в этой ситуации, как себя вести, чтобы машина осталась целая, двигатель работал?
19: Слушайте, ну, тут очень сложно дать какой-то действенный совет, потому что пытаться заправляться на вертикально интегрированных компаниях и внимательно относиться к тому, что тебя продают. Но, знаете, эти вертикально интегрированные компании, ведь, во-первых, поди различишь, какая бензоколонка лукойловская, какая про франшизе в этом Лукойле. Это раз. Во-вторых, на них тоже люди работают, на этих бензоколонках, которые сетевые. И эти люди могут делать свой маленький гешефт. Поэтому тут какой-то, тут непонятно, какой совет дать. Ну, нельзя машину современную заливать Евро-2. Вообще нельзя.
2: Ну, может быть, машину нельзя. Надо поставить на парковку и переждать это время? Ну, пока покататься на велосипеде.
19: Слушайте, можно «Жигули» купить, он еще и расходует мало. Я имею в виду «Жигули», вот «Жигули» классический. Не то, что мы называем «Гранту» сейчас «Жигулями», а вот прям классический «Жигули» пятерку. Вот ее, в ней нет никакого катализатора. Ее дешево чинить, к ней в любом кооперативном магазине, хоть и плохие, но запчасти продаются. Вот купил, ездишь, пока эти проблемы.
2: Никита, вам огромное спасибо за вашу экспертизу. Моим гостем был предприниматель-автоблогер Никита Небылицкий.
20: Я думаю, что речь идет о подготовке широкомасштабной десантной операции. И это действительно серьезно. Наиболее, скажем так, уязвимое направление – это южный берег Крыма. Лесистая местность, плотная застройка. При плотной поддержке со стороны беспилотной авиации даже небольшие силы десанта могут очень осложнить нам обстановку в Крыму.
2: В студии Владимира Соловьева звучат тревожные прогнозы генерал-лейтенанта в отставке Евгения Бужинского. При этом не до конца ясно, кого именно сильнее пугают разговоры о возможной наземной операции ВСУ. Самих участников эфира, зрителей или военных, которые становятся невольными адресатами этой риторики. Показательно, что армейская повестка все чаще звучит в тональности телевизионной тревоги, задаваемой эфирами ВГТРК, где и Соловьев, и другие ораторы все чаще говорят о всеобщей мобилизации. На этом фоне министр обороны России Андрей Белоусов как будто услышал пропагандистов и на неделе проинспектировал Черноморский флот. Чиновник заслужил доклады командования и наградил ряд военнослужащих.
21: Служу в России!
2: Очевидно одно. Москве все труднее контролировать полуостров, где назначенный Кремлем глава республики Сергей Аксенов уже объявил режим ЧС. Дефицит топлива, перебои с электричеством, полупустые пляжи и многокилометровые пробки в сторону Керченского моста становятся признаками растущей нервозности на полуострове. Но о высадке десанта ВСУ говорить преждевременно. Военный эксперт Павел Лакичук.
22: Для того, чтобы наземную операцию провести в Крыму, нужно быть, опять же, на рубеже Армянской и Новоалексеевки. Пока я допускаю операцию по сбитию. Ну, у нас сейчас оборонная операция, которая предполагает сломить наступательный потенциал российской армии на юге. Вот, сначала отогнать их от Запорожья, от Орехова, от Гуляйполя, от Херсона. Потом будет другое время, будут другие силы, средства. Если у нас будет возможность освободить оккупированную часть Херсонской области или Запорожской области, подойти к Крымским перешейкам, то, очевидно, тогда встанет вопрос об освобождении Крыма. Опять же, с гуманитарной точки зрения, это тоже включается.
2: О ситуации на полуострове более подробно с Павлом Лакичуком.

0: Ого-го, как завышены. Идем дальше на крупы. Все крупы в изобилии, гречки только чуть меньше. Вот чего я никогда не понимала, почему в первую очередь разбирают именно гречку. Ведь есть столько классных круп. Нут, горох, перловка, булгур. Да, они чуть-чуть дороже, но зато можно разнообразить меню. Если есть одну гречку, неужели она вам не надоест? Да, цены заметно выросли, и это, конечно, не радует, но выбор есть.
1: Поэтому сейчас, наверное, важнее покупать без паники и собирать запасы с умом, а не сметать с полок все подряд.
2: О том, как в Киеве реагируют на беды и проблемы жителей Крыма, нам рассказал бывший житель Севастополя, руководитель программ по вопросам безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21» Павел Лакейчук. Скажите, думают ли в Киеве о гражданах Украины в Крыму, которые оказались жертвами топливного и энергетического кризиса?
3: Конечно, думают. Дефицит продуктов, дефицит бензина, дефицит воды – дефицит электроэнергии. Это все большие проблемы. Но...
2: Не приведет ли дальнейшая блокада Крыма к гуманитарной катастрофе?
3: Первое, это не блокада Крыма. То, что делают сейчас силы обороны Украины, это логистический локдаун группировки сил российских войск на юге. Основная задача – сбить наступательный потенциал.
2: Блокада Крыма – это козырь для переговоров или военная операция по освобождению полуострова?
3: Для того, чтобы проводить операцию вторжения в Крыму, нужно быть, по крайней мере, на крымских перешейках. Пока задача сил обороны – это, наоборот, остановить российское наступление на Запорожском и Херсонском направлении. То, что происходит в Крыму, это не психологическая операция и не военная операция. Это следствие, это часть, составляющая часть военной операции по ослаблению наступательного потенциала группировки российских войск на Южном фронте.
2: По вашим наблюдениям, Павел, выводит ли российская армия какой-то контингент из Крыма?
3: Если говорить о том, что выводит ли она войска по Керченскому мосту туда, на Тамань, нет. Если говорить о том, что есть движение российских войск из Крыма на север, на запорожское направление, на херсонское направление, то это не выведение войск, это перемещение войск между пунктами постоянной дислокации в Севастополе, в Перевальном, ну и вообще 8-й армии соединения Феодосии. Они постоянно накапливают мобилизационный ресурс, там осуществляют его подготовку и дальше бросают на Херсон, на Запорожье, в мясорубку, где он снашивается.
2: Павел, скажите, что будет с Керченским мостом?
3: Пока, наверное, ничего не будет. Смотрите, почему я так говорю. Если мы говорим об южном Керченском вот этой артерии, она состоит из Керченского моста, точнее Керченского железнодорожного и Керченского автомобильного, из Керченской паромной переправы железнодорожной автомобильной перевозок военных грузов кораблями Черноморского флота. Так вот, Керченский мост выведен из этой игры еще в 2023 году ударами Гурымо. Помните, когда горела, там обрушилась часть пролета, когда горели цистерны на железнодорожном мосту, тогда решением высшего политического руководства России было принято решение не перевозить по Керченскому мосту взрывоопасные и пожароопасные предметы. То есть обеспечение российской армии им не производится.
2: Все-таки я вернусь к вопросу о гуманитарной катастрофе. Если она наступит, вы допускаете, что Киев примет решение эвакуации мирного населения в Украину?
3: Я не думаю, что, первое, в Крыму наступит гуманитарная катастрофа. Второе, в Крыма добраться надо. И если какие бы решения в Украине не приняли по Крыму, они будут заблокированы Путина и его комарилей. Вспомните Мариуполь, эвакуация Мариуполя. Почему не осуществлялось? Потому что между Мариуполем и украинской территорией уже 100 километров было. Сейчас найти решение, как эвакуировать крымское население Крыма на материковую часть Украины, без согласия Путина и его генералов невозможно. По крайней мере, пока мы не стоим где-то перед Каланчаком и Чапкой.
2: Для Владимира Путина Крым – это не только гавань, которая вернулась в Россию, но и символ исторического выбора, вокруг которого выстроена значительная часть кремлевской пропаганды. Одновременно это и стратегическая военная база, и важный фактор внутренней легитимации власти. На этом фоне издание «Сотовижн» выходит на улицы Москвы.

0: Вы, чтобы узнать, что сегодня о Крыме говорят столичные жители.
1: В курсе ли вы ситуации, которая сейчас происходит в Крыму?
2: Я думаю, что это паника.
3: Я не в курсе, не в курсе.
1: Там сейчас очень сильный дефицит бензина, нет воды во многих местах.
3: Да, говорят, везде нет бензина. Я не в курсе, извините, да.
2: Чем это может все обернуться? А тут вариантов два. Либо мы должны целиком Украину под себя подмять, либо нас Европа расчленит на части. России тогда не будет.
4: А про Крым ничего не знаем. Понятия не имею.
1: Неинтересно?
4: Ну, как интересно. Я новости 2 дня назад слышала. Тоже что-то ничего такого там особого-то страшного не слышала. По Первому каналу.
5: Нет, совершенно не знаю об этом.
2: Я.
1: Ну, вообще не в новостях, нигде.
2: Я стараюсь не смотреть ничего.
1: Скажите, в курсе ли вы ситуации в Крыму?
6: По телевизору, по радио слышал.
1: Другой, а что там говорят?
6: Не владею.
1: Расскажите.
6: Вы знаете, как-то я не запоминаю, я так фоном слушаю. Напряженные ситуации, говорят.
1: Как думаете, насколько опасно все это?
6: Без понятия, я там не был.
0: Пока Кремль уверяет россиян, что ситуация на фронте под контролем, Украина продолжает менять правила войны. Удары по нефтеперерабатывающим заводам, аэродромам, железнодорожным узлам и военной инфраструктуре в Крыму становятся все более системными. Полуостров постепенно превращается не в плацдарм для российского наступления, а в сложный для снабжения военный анклав. Можно ли говорить о реальной блокаде Крыма? Способны ли дальние удары ВСУ изменить ход войны? И почему, по мнению многих западных военных, именно разрушение российской логистики становится главным фактором давления на Кремль. Об этом поговорим с бывшим командующим армии США в Европе, генерал-лейтенантом Беном Ходжесом. My first question.
7: На фоне определенных успехов украинской армии в глубине территории России, видите ли, конец горячей фазы этой войны?
8: Anytime soon?
9: Not anytime soon.
10: В ближайшее время точно нет. Очевидно, сейчас инициатива перешла на сторону Украины. Думаю, у России сейчас серьезные проблемы. И в Крыму, и на востоке Украины. К тому же удары по нефтегазовой инфраструктуре по всей территории России создают Кремлю вполне реальные трудности. Но если Кремль не считается с потерями, то Путин не остановится, пока его не остановят. Так что, на мой взгляд, все это еще будет продолжаться довольно долго.
7: Есть ли смысл сегодня разрушить Керченский мост, чтобы отрезать Крым от России? Или мост надо сохранить, чтобы мирное население могло покинуть остров в случае гуманитарной катастрофы?
10: Я думаю, цель украинского генштаба – полностью изолировать Крым. Они уже нанесли серьезный ущерб Крымскому мосту, поэтому россияне не рискуют перевозить по нему тяжелые грузы. Легковые машины и гражданский транспорт пока еще могут проезжать. Люди, как мы видим, все еще могут выехать. Но мост поврежден настолько, что, как мне кажется, использовать его для поставки топлива, воды или боеприпасов России уже очень сложно. Поэтому я считаю, что украинский генштаб уничтожит этот мост, когда сочтет, что для этого наступил подходящий момент. И, судя по всему, сейчас они пока не считают, что этот момент уже наступил.
7: Как скоро российская армия найдет противоядие против украинских дронов?
10: Это отличный вопрос. Честно говоря, меня удивляет, что им до сих пор не удалось этого добиться. Но Украина оказалась быстрее в развитии своих возможностей. Кроме того, думаю, россияне были застигнуты врасплох тем, насколько стремительно Украина нарастила потенциал своих беспилотников. И по количеству, и по возможностям, дальности полета и способности нести более мощную боевую нагрузку. В конечном счете, украинцы это прекрасно понимают. Россия со временем научится эффективнее защищаться от таких атак. Но будем надеяться, что к тому моменту будет уже слишком поздно.
7: Приближает ли конец войны топливный кризис в России?
10: Безусловно, с военной точки зрения, нехватка топлива серьезно осложняет снабжение. Становится труднее перевозить боеприпасы и все необходимое, будь то грузовиками или по железной дороге. Это напрямую влияет на введение боевых действий. Но есть и другая сторона. Важно, что теперь сами россияне начинают ощущать последствия войны. До сих пор большинство из них были в значительной степени защищены от последствий этой, как я считаю, стратегической ошибки Владимира Путина. А теперь люди стоят в очередях за бензином, не могут, как раньше, поехать отдыхать в Крым. Видят дым и пожары на нефтеперерабатывающих заводах. Все это показывает россиянам, что война против Украины имеет вполне реальные последствия. И думаю, это усиливает давление на Кремль и подталкивает его к завершению войны.
7: В Украине опять большая трагедия. Россия на этой неделе опять ударила по Киеву. Погибло уже 30 человек, десятки ранены, разрушены жилые дома и коммуникации. Путин специально бьет по гражданским объектам или ракеты бьют мимо цели?
10: Совершенно очевидно, что Россия целенаправленно наносит удары по украинской гражданской инфраструктуре и мирному населению. Они делают это с самого начала войны. И здесь хорошо виден контраст. Если посмотреть, по каким целям бьет Украина, то это в основном военные объекты, нефтегазовая инфраструктура и предприятия, производящие оружие. Такие удары не только соответствуют законам войны, но и гораздо эффективнее. История показывает, что атаки на мирных жителей редко приводят к решающему результату. Обычно они лишь вызывают еще большее возмущение и усиливают желание сопротивляться. Поэтому меня удивляет, насколько грамотно Украина выбирает свои цели. В то же время складывается впечатление, что российское руководство просто не может придумать, как изменить ход войны и перехватить инициативу. И уж точно убийства мирных жителей никак не помогут России достичь своих целей.
7: Скажите, где сегодня уязвимое место в российской армии?
10: Прежде всего, как я уже говорил, мне кажется, российскому руководству не хватает гибкости и воображения. Они продолжают действовать по тем же схемам, что и последние несколько лет, несмотря на огромные потери. Меня удивляет, что Россия до сих пор не смогла предложить более эффективный план действий вместо того, который снова и снова приводит к неудачам и большим потерям. Думаю, это во многом связано с тем, что российские руководители не готовы признавать ошибки и честно оценивать ситуацию. А без этого невозможно вовремя менять стратегию. Когда-то огромные размеры России были ее преимуществом. На протяжении веков страна могла отступать вглубь своей территории, изматывая армии противника, а затем уничтожать их. Но сегодня эта огромная территория стала слабым местом. Защитить все невозможно, а Украина уже продемонстрировала способность наносить удары по целям на расстоянии тысячи, полутора тысяч и даже 2000 километров в глубине России. Это действительно впечатляет. И Россия физически не способна прикрыть все объекты. Именно в этом и заключается ее уязвимость. Кроме того, думаю, внутри самой России происходят определенные процессы. Я не верю, что готовность российского общества бесконечно продолжать эту войну безгранична. И мне кажется, в Кремле это тоже понимают. Именно поэтому власти избегают полной мобилизации. Они знают, что ее последствия вызовут огромное недовольство. Поэтому перед Кремлем стоит сложная задача. Где взять достаточно людей, чтобы продолжать войну? И еще один важный момент. России необходимо продолжать экспорт нефти и газа в Китай, Индию и другие страны, чтобы финансировать войну. Но сейчас украинские удары все сильнее разрушают российскую энергетическую инфраструктуру. Если Россия не сможет продавать достаточные объемы нефти и газа, у нее станет меньше средств на продолжение войны. И это еще одна уязвимость, по которой Украина сейчас наносит удары.
7: Если бы сегодня президент США попросил вас назвать один шаг, который способен ускорить окончание войны на условиях, выгодных Украине, что бы вы посоветовали сделать в первую очередь?
10: Я считаю, что стратегической целью Запада должна стать победа Украины над Россией. Даже администрация Байдена, несмотря на значительную помощь Украине, так и не заявила прямо: «Мы хотим, чтобы Украина победила». А ведь именно это должно быть официальной целью, потому что это отвечает интересам Запада. Президент Трамп, на мой взгляд, должен признать, что победа Украины и восстановление ее суверенитета в границах 1991 года отвечают интересам США и их союзников. Именно это должно быть нашей целью. И если бы такая цель была официально поставлена, это не только усилило бы поддержку Украины, но и стало бы очень мощным сигналом для Кремля. Весь Запад твердо намерен помочь Украине добиться победы.
7: Моим гостем был бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.
8: Фюрер не способен принимать решений. И не следует смешивать интересы Германии с интересами Адольфа Гитлера.
9: Вы отдаете себе?
8: Да. Да!
0: Помните этот шедевр советского кино «17 мгновений весны»? Финал близок, Третий рейх трещит по швам, и тут глава гестапо Генрих Мюллер выдает базу. Вы, конечно, скажете: «Шакиров, прекрати, ваши исторические параллели не работают, это другое». Ну хорошо, давайте просто посмотрим, как ведет себя Владимир Путин сегодня. Он изо всех сил пытается внушить окружению, что его армия триумфально марширует по чужой земле.
11: А сейчас они явно, тот, кто с фронта пришел, знает. Говорит, это лишь поджимают на всех участках боевых соприкосновений.
12: На всех.
11: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники. Вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил. А то, что на фронте, они как за скобки выносят. Ну там же долбят ребята каждый день. Каждый божий день. Долбят идут и придет туда, куда нужно.
0: Видели эти разрезания воздуха руками? Так витиевато и мутно главнокомандующий убеждал молодых лейтенантов, что все идет по плану. А спустя пару дней новый бенефис – интервью Павлу Зарубину. Путин постоянно смотрел куда-то за спину придворного журналиста.
13: Наступление идет успешно на 15 участках. Каждый день наши войска двигаются по этому направлению.
0: Видимо, там висел очень важный заранее подготовленный текст. Президент монотонно перечислял названия сел и улиц. Хотел показать, что держит руку на пульсе.
13: На левом берегу реки Старый Оскол нами фактически, практически заблокирована разношерстная группировка противника численностью около 5000 человек. Она прижата к реке.
0: Даже глядя на суфлер, Путин умудрился перепутать реки, поселки и их государственную принадлежность. Старый Оскол – это Россия, город в Белгородской области, а река в Украине называется просто Оскол. Глава Кремля буквально заблудился в трех соснах. А что по факту? За лето Украина незаметно вернула себе 40 километров Донецкой области. Французский осинт-аналитик Клеман Молен пишет, что больше года эта территория находилась под контролем российской армии. Украинские дроны летают тоже теперь и в Москве, и в Санкт-Петербурге, не говоря о других областях. Российские НПЗ горят один за другим, проще посчитать те, что еще целы. В стране самый настоящий топливный кризис. Ну как тут снова не вспомнить Мюллера? Главнокомандующий, кажется, действительно заговаривается. На этом унылом фоне в конце июня всплыла еще одна показательная история. В сетях появился новый герой. Бывший доброволец и командир отделения разведки батальона имени Судоплатова Александр Лунин.
14: 25 июня 2026 года. Сегодня приезжал представитель «Слуг народа». Вчера со мной встретились люди, представители высоких чинов Министерства обороны, силовых структур. И передали сообщение Владимиру Владимировичу Путину, что если он не даст аудиенцию в прямом эфире, где я расскажу всю правду, что у нас сейчас происходит в стране.
0: Личность Лунина, признаться, темная. В прошлом у него была контузия и даже опыт пребывания в психушке. Об этом рассказали в своем расследовании журналисты «Инсайдера». Вернувшись с фронта, этот человек записал гневное видео, где рассказал, как обращаются с простыми солдатами их командиры.
14: В данный момент десятки, сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами. Сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо за то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы, за то, что они отказались отдавать свои финансовые средства и в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими.
0: Не обошлось и без угроз кремлевскому лидеру. Причем ролик был опубликован в годовщину Пригожинского мятежа.
14: Владимир Владимирович, обратите на это внимание. Пригласите меня к себе. Последствия будут очень серьезные. Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля.
0: Реакция системы была молниеносной. Лунина тут же закрыли на 11 суток за экстремизм. Правда, за бедолагу неожиданно вписались свои. Известный зет-блогер Лев Вершинин поддержал Александра.
12: То, что человек говорит правду о происходящем на фронте, для меня абсолютно ясно. Сомнений никаких, я и худшее слышал от людей, которым верю. Второе. Что означает его обращение? Тут одно из двух. Или у человека накипело, он сам по своей инициативе это высказал. Вполне вероятно. Вопрос, кто человеку порекомендовал именно в такой форме.
0: Система начинает искрить в самых неожиданных местах. Ладно, там злые зет-патриоты, но тут голос подал известный актер Гоша Куценко. Человек всегда лояльный, встроенный в систему. Он публично порассуждал о невероятной мощи нового оружия, вспомнив неудачный запуск орешника по какому-то сараю. Но вишенка на торте не в этом. Куценко пошел дальше и вслух произнес слово, которое в Кремле вызывает нервный тик – преемник. Актер толсто намекнул, что замена Путину не просто нужна, она уже необходима.
15: Я что-то не пойму. Нам сначала говорят, что все идет по плану, мол, влупили мы орешником по центрам принятия решений и заводам. А потом вдруг господин президент заявляет, что били орешником по сараю. Ничего не понимаю. А первый раз, когда заявляли, что цели достигнуты, это была ложь, тактическая или стратегическая. Если нам соврали о таком, то возникает вопрос, что нам еще не говорят. Одна надежда на преемника. Может, хоть он правду нам скажет.
0: Следом за актером, словно сговорившись, подал голос крупный капитал в лице главы ВТБ Андрея Костина. Главный банкир страны на финансовом конгрессе Банка России прямо заявил, что Россия слишком увлеклась словом «суверенитет».
16: Сегодня мы слишком увлеклись словом «суверенитет» и пытаемся построить его везде. Кто-то мне даже из клиентов доказывал, что вот суверенитет в области производства шоколадных конфет – это задача, которая стоит сейчас перед страной. А нам не нужно, я думаю, и мы и не сможем развиваться во всех направлениях одинаково с тем, чтобы обеспечить суверенитет и с тем, чтобы занять какие-то ведущие позиции в экономике, в том числе и в мировой. Нам нужно более четко, мне кажется, определить приоритетные задачи и цели, на которые мы направим как частные, так и государственные ресурсы.
0: Каков пассаж? Суверенитет шоколадных конфет. Это, конечно, мощно. Похоже, даже до придворных шутов и системных олигархов начинает доходить. Импортозамещение завело в тупик. А интересы России и интересы ее бессменного лидера – это, как говорил Мюллер, совсем не одно и то же. И пока Костин ищет суверенитет в коробке шоколадных конфет, система продолжает панически бояться любого шороха снизу. Как только кто-то пытается выйти за рамки дозволенного на паркете, Кремль тут же вспоминает 24 июня 2023 года. Тень Пригожина до сих пор бродит по коридорам власти, заставляя закручивать гайки до упора. Почему в России раз за разом проваливаются любые бунты и протесты? Почему Пригожин остановился и поплатился жизнью за неудавшийся поход на Москву? И почему условный Хабаровск с Сергеем Фургалом при мощной поддержке горожан не дотянул до принятия решений в пользу народа? В истории несостоявшихся русских бунтов разбирался наш специальный корреспондент Андрей Шилов.
17: От танков в Москве 1991 до танков в Ростове-на-Дону 2023 в новейшей истории России опасный для властей человек с ружьем. Временами материализуется, но чаще существует как фантом. В мире немало примеров, когда военные, рассерженные и уставшие от плохого управления брали власть. Но рассматривает ли Кремль угрозу мятежа всерьез сегодня, на пятом году большой войны, в которой в том числе уничтожается и российская армия?
18: Усталость от войны, конечно, нарастает, и она достигла каких-то пределов. Произошел буквально перелом в мироощущении москвичей, которые, в общем-то, часто, ну, как правило, задают тон, который уже просто считает, что война – это бессмысленно, надо ее прекращать.
19: Те, кто говорят о какой-то диктатуре, сами о ней мечтают. И в современной России эта их мечта недостижима.
17: Приход к власти в стране в 2000 году полковника КГБ Путина означал редкую для российской истории победу спецслужб над армией. До того десятилетиями они, если не конфликтовали, то точно конкурировали.
20: Путин всегда боялся армию. Он боялся сильных и независимых людей, собственно, поэтому где-то с 2001 года он начал уничтожать, собственно, армию и делать, ослаблять ее как только можно. Когда Путин назначил своего приятеля по ФСБ Сергея Иванова вместо Игоря Сергеева, действующего такого военного, кадрового военного, это было названо тогда демилитаризацией силового ведомства. И это был такой сигнал к тому, что армию ставят под контроль ФСБ. Увольнялись самые независимые генералы. Там не нужны были там, ни Рохлины, ни Лебеди, естественно, этой армии Путину, да, сильные личности. Там, всех, кого можно было, там отстраняли. Там, генералов войны, там Шаманова, например, задвинули в стороночку. Всех тех людей, которые могли бы что-то, типа генерала Аушева, иметь свое мнение, их тоже потихонечку убирали из армии, отодвигали на разные должности там и просто в отставку отправляли.
17: Неудачная попытка армейских реформ министра обороны Анатолия Сердюкова для людей разных взглядов выглядит сегодня направленной, тем не менее, против армии.
21: Российская политическая культура, да, это часть этой культуры, это страх военного переворота, страх офицерского корпуса, страх, в общем-то, всей армии. Это, кстати, была одна из причин, почему реформа Сердюкова была свернута. Реформа военного образования... Ну, там прямым текстом говорилось. Просто прямым текстом на всяких вот этих там совещаниях, обсуждениях, закрытых, полузакрытых, что, простите, а если у нас офицеры начнут получать образование, ну, западного образца, западного уровня, если средний российский офицер окажется вдруг умнее среднего российского чиновника, как долго... Российская система власти проживет без военного переворота.
20: Она перестала быть как какая-то боевая действительно управляемая единица, и тем более как угроза Путину. Может, это Путин этого и добивался, чтобы армия была абсолютно подчинена, управляема, чтобы там не осталось ни одного нормального вменяемого генерала, чтобы были только те люди, которые поддакивают Сердюкову и которые боятся за свои там места. И самое главное, которые соучаствовали в этом разграблении.
17: Второе десятилетие 21 века было временем масштабных гражданских протестов в России. От московских акций против фальсификации выборов до хабаровских акций против ареста популярного губернатора Сергея Фургала. Параллельно силовые структуры, призванные подобные протесты подавлять, только крепли. В 2016-м была создана Росгвардия в подчинении президента. На пике хабаровских протестов летом 2020-го независимая пресса сообщала о прибытии в регион силовиков из других регионов. Возможно, потому что только на местных рассчитывать было рискованно. Но голоса армии в поддержку протестов слышно не было. Актуально ли это сегодня?
22: Вот если людям нечего есть, если им нечем кормить собственных детей, никакая Росгвардия вам не поможет заткнуть этих людей. Или если будет, например, опять же, массовая какая-то волна новой мобилизации, о которой сейчас ходят слухи, если он это начнет, то, опять же, матери и жены, которые будут стоять на пути вот этих вот всех товарищей, которые тащат военкомат людей, они, их тоже не подойдет Росгвардия, чтобы их разгонять.
17: Участники «Русской весны» оккупации Востока Украины в 2014 году, возможно, чувствовали в себе потенциал и на большее, но Москва разобралась с ними быстро.
20: Я общался очень много со своими коллегами, которые в 2014 году поехали на Донбасс, и, ну, из нашей, в частности, военной ветеранской организации кронштадтской. И когда потом мы разговаривали с ними, собственно, там они понимали, что происходит, но они тоже видели, что да, есть там стрелков, есть там какие-то там Мушилины, еще какие-то там, там боевики, которые там, Беднов тот же там, которого свои же расстреляли. Ну, собственно, их в то время уже начали уничтожать, тех людей, которые что-то там могли самостоятельно мыслить, ну, типа того же там Беднова, да, который там командовал целой бригадой, бывший подполковник, по-моему, милиции там из Луганска. Ну, их свои же замочили там ЧВКшники. И я понимаю, что... И мы понимаем, почему они замочили. Потому что он почувствовал, что он сила, что он может что-то влиять на ситуацию в этой на так называемой Донецкой республике.
17: Мятеж Евгения Пригожина на втором году Большой войны показал, что частные военные компании, вроде бы выполняющие задачи СВО, тоже могут преследовать собственные цели.
20: Последний такой какой-то пример, когда армия действительно возмутилась, это был поход Пригожина, но это уже не армия, это, в принципе, ЧВК. Вот они были действительно могли бы стать субъектом силы, которая могла бы что-то сделать в России. Но их там тоже погасили, обманули, обыграли, в общем-то.
22: Есть другая, более серьезная сила на путинском фланге, которая ему очень серьезно угрожает. Это его же собственная непосредственно окружение, больше половины из которой настроено на то, чтобы войну закончить как можно скорее. А я имею в виду людей из непосредственного окружения Путина, из серии кооператива «Озеро» и каких-то ключевых олигархов, которые возглавляют сейчас тоже очень важную для производства отрасли и так далее. И мы видим сейчас интересные сигналы, что пошли какие-то трещины внутри самого ближнего круга. Вот мы видим, как зачистили сейчас Тамбовскую ОПГ, которая считалась неприкосновенной всегда, и которая была вхожа в самый близкий путинский круг, он как бы был ей обязан, потому что это его бывшие начальники по Питеру. А сейчас мы видим, что какая-то странная мутная история пошла с людьми, близкими к братьям Ротенбергам.
17: Обеспокоенность верховного главнокомандующего выдают детали. Путин в четвертый раз за время войны увеличивает численность центрального аппарата Федеральной службы охраны. В июле аппарат ФСО вырастает с 785 до 812 человек. Главное в полномочиях службы как раз персональная охрана президента и членов его семьи. В атмосфере усталости от войны и ожидания худшего общественный резонанс случается просто при публичном упоминании, что армия может повернуть штыки против Кремля. Июньское обращение к Путину никому прежде неизвестного военного Александра Лунина собрало 20 миллионов просмотров.
22: Обычному человеку сложно разобраться, настоящий ли военный командир этот Лунин или какой-то хрен с горы. Оказалось на следующий день, что хрен с горы, которого по административке куда-то уже уехал, и люди расслабились, ждут какого-нибудь другого, более настоящего Лунина. Но сам факт этих ожиданий и миллионных просмотров означает, что эти ожидания есть и надежды.
17: Но если общество не знает, замышляет ли кто-то повернуть штыки, не факт, что этого не происходит. Только в историю заговор войдет под другим именем. Как известно, мятеж не может кончиться удачей. В противном случае его зовут иначе.
0: Со мной на связи политолог, основатель аналитического центра РЭ-Раша Кирилл Рогов. Оценим с ним шансы на военный или политический мятеж внутри российской системы. Кирилл, путинская стратегия игнорирования проблем сработает и в этот раз?
3: Посмотрим. Мне кажется, нет. Мне кажется, в этот раз она зашла как-то далеко. Это не похоже на прошлое. На прошлые похожие эпизоды, тогда Путин скрывался, молчал, таился, а потом как-то, какую-то предлагал стратегию, может быть, игнорирование, но делал какие-то сильные ходы. Сегодня это выглядит довольно странно, потому что человек как бы замкнут в некоторой своей реальности, на которую он настаивает, и которую, в общем, все остальные в малой степени разделяют веру в нее.
0: Кто, на ваш взгляд, сегодня остается лоббистом так называемого СВО?
3: Это интересный вопрос. Я думаю, что на самом деле там немало интересантов в ВПК, немало интересантов в той армии, которая сейчас воюет в Украине. Это, видимо, средний командный и старший командный состав, который зарабатывает существенно на этом. Может быть, это ФСБ, которое как бы получает все больше полномочий по мере того, как Путин все дальше расходится с вменяемой и гражданской частью своей администрации. Так что их немало, этих людей. Да, наверное, да, но они все равно, конечно, меньшинство.
0: Бывший доброволец Александр Лунин записывает гневный ролик с угрозами Путину в годовщину Пригожинского мятежа. Его сразу же задерживают на 11 суток. Боится ли Кремль повторения Пригожинского бунта?
3: Я думаю, что прямое повторение Пригожинского бунта – это вряд ли возможно так просто. Все-таки в случае Пригожина мы должны понимать, что это был человек, у которого были очень влиятельные собственные связи в Кремле, за которым стояла довольно влиятельная элитная группировка, мечтавшая о том, чтобы снести Шойгу и Герасимова с их постов и поставить туда других людей. За ним стояла большая медийная машина, созданная им самим. И за ним состояло тот факт, что он как бы спас Путина в определенный момент, когда сумел наладить вот эту поставку заключенных на войну и как бы сумел наладить фронт на некоторых участках в тот момент, когда совершенно военная машина Путина еще не сложилась и была в разобранном состоянии. Лунину вряд ли удастся все это, я думаю, что... Но я думаю, что выступление Лунина это скорее знак, сигнал как бы того, что те, кто поддерживают войну, поддерживали ее, те, кто участвует в войне, те, кто придерживаются таких как бы провоенных позиций, в большинстве своем сегодня они формируются как группа, негативно, резко негативно относящиеся к Путину и стоящие к нему в оппозиции.
0: То, что отдельные люди, типа артиста Гоши Куценко, стали позволять публичные высказывания о преемнике Путина, означает, что симпатии больше не на стороне ВВП.
3: Я думаю, что да, означает. Это означает, что вот этот ропот и этот разговор, он стал такой нормой для российской элиты, не оппозиционной, а наоборот, довольно такой интегрированной элиты, которая хочет психологически, как бы социально дистанцироваться от Путина, потому что быть с Путиным, быть за Путина, это стало каким-то немодным и в некотором смысле неприличным в этой элите.
0: Затронем фигуру этого преемника. Видите ли вы сейчас такую персону, вокруг которой может выстроиться передача власти?
3: Вы знаете, меня часто спрашивают, а кто может быть преемником, который, вернее, не преемником, а вот тем ренегатом, который как бы сменит курс с путинского на какой-то новый, более разумный, рациональный, отвергнув эту как бы всю ложную и провальную стратегию, которая ведет Россию в абсолютнейший исторический тупик. Кто может быть этот человек? Я отвечаю всегда так. Если мы сейчас его угадаем, то его очень скоро убьют. Поэтому давайте лучше не будем про него ничего знать пока.
0: Кирилл, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог, основатель аналитического центра RE-Russia Кирилл Рогов. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
2: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
4: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий и 267-й выпуск «Музыки на свободе». Подписывайтесь на подкаст, слушайте на портале «Радио Свобода». И что я еще могу сказать? Могу сказать, что сегодняшний центральный сегмент у нас будет посвящен всякой американской музыке, забавной и малоизвестной 60-х, 70-х годов из архивов рекорд-лейбла «Numero Group». Звучит загадочно, но я думаю, что музыка вам понравится. А начинает сегодняшнюю программу довольно интересная коллаборация Лесли Миньянос и Лоран Гарнье. Ну и те, и другие французы. Правда, Гарнье, по-моему, парижанин, а Ле Миньянос они с крайнего юга Франции, из района Пиренеев, Перпиньян там и так далее. Прекрасные места. Друзья, кстати, Паскаль и Камелада. Ну, они совершенно разные по стилю, потому что Лоран Гарнье — это главный французский техно-диджей, а Ле Миньянос — это как бы такая гаражно-роковая группа. Гитарист Лионель Ле Миньяно и барабанщица Мари Ле Миньяно. И вот они записали совместный альбом, называется он «De Pellicula». И он, ну, можно сказать, что это 10-й альбом у Ле Миньянос, то есть они записали 7 нормальных песенных альбомов, еще 3 альбома с саундтреками, ну и вот это как бы их 7-й песенный альбом, хотя в каком-то смысле он и киношный тоже, потому что я так понял при поверхностном знакомстве, что, в общем, эта штука, она как бы сюжетная, то есть это похоже, скажем, на знаменитую Мелоди Нельсон Сержа Гейнсбурга, то есть песни развиваются по сюжету, и в них фигурируют одни и те же герои. Там, в частности, один 17-летний подросток и взрослая проститутка по имени Жюльет. Вот как раз песню «Жюльет» мы сейчас и послушаем.

0: La route, les gares, les soutes, l'espoir, les trains à l'arrière, planqués, les pissotières.
1: Je ne voulais pas.
0: Et puis un prince de la nuit, un samedi, une caricature. Le désespoir des boîtes de troisième zone. Le mauvais whisky.
2: Янос и Лоран Гарнье, гаражно-техно-смесь, альбом «De Pellicula». Кассандра Дженкинс, ну, это такая модная американская певица, живет, естественно, в Бруклине, где же еще, и свой стиль она называет «ambient pop», и надо сказать, что это очень точное определение. На самом деле, с одной стороны, это мелодичная, такая меланхоличная поп-музыка, с другой стороны, она крайне статична и действительно похожа даже на музыку в стиле «ambient». Второй альбом вышел у Кассандры Дженкинс, называется «An Overview of Phenomenal Nature», обзор феноменальной природы. Слушаем песню Микеланджело.
3: I'm a three-legged dog.

Cassandra Jenkins и альбом An Overview of Phenomenal Nature. Kasai All Stars — это звезды World Music, они из Демократической Республики Конго, из города Киншаса. И вообще, это огромный коллектив, в котором куча музыкантов, там же еще и танцоры всякие, актеры и так далее. Примерно 25 человек в этом самом Kasai All Stars. Kasai, как вы, наверное, знаете, это такое племя имеется в Кении. Обнаружил их в свое время бельгийский известный продюсер Винсан Кени. И вот вышел у них четвертый альбом. Называется «Black Ants Always Fly Together, One Bangle Makes No Sound». То есть черные муравьи всегда летают вместе, один браслет не издает звуков. Загадочное название. И слушаем с этого альбома песню «Musungo Elongo paints his face white to scare small children». Вот это уже можно понять. Значит, некто, не знаю кто, по имени Musungo Elongo, красит свое лицо в белый цвет, чтобы испугать маленьких детей. Видите, мы для этого красим лицо скорее в черный цвет, а у них все наоборот.

Kasai All Stars из Кении и их четвертый альбом с длинным названием. Смотрите плейлисты программы «Музыка на свободе». Там все эти экзотические вещи будут четко изложены. Поехали дальше. Наш маленький сюжет сегодняшний посвящен английскому дуэту I Start Counting. Любители New Wave и электроники должны их помнить по середине 80-х годов. Тогда эта группа, в общем-то, так порядком нашумела. В 86-м году они выпустили свой дебютный альбом My Translucent Hands, в 89-м свой второй альбом Fused. После этого распались, переименовались в Fortran 5, выпустили еще какие-то альбомы, потом снова переименовались в Computer с буквой K. Так далее. В общем, такие ветераны лондонской электронной сцены. Это два человека молодых, тогда были молодые, теперь уже не очень, Дэвид Бейкер и Саймон Леннард. Ну вот, а сейчас вышло два архивных альбома со всякими неизданными ранее записями «I Start Counting», и надо сказать, что они очень милы. Первый альбом называется «Refused», и с него мы послушаем песню «625».

I Start Counting, я начинаю считать, кстати говоря. Так переводится название этого электронного дуэта 625 с альбома Refused. И второй альбом, тоже содержащий всякие неизданные и демонстрационные записи периода 85-86 годов. Он называется Ejected. И с него я выбрал песенку Is She On Her Own?

I Start Counting. Альбом Ejected, демозаписи 85-86 года. Ну что ж, а теперь к номеру групп. Вообще, это довольно странный лейбл. Он был основан в Чикаго в 2003 году. И основали его несколько таких довольно известных профессионалов, специалистов по архивным раскопкам в Соединенных Штатах Америки в области популярной музыки. Ну, я из них знаю одного человека, забыл уже, как его зовут, но он работал в известной компании Ryko Disc. Лейбл, в принципе, того же плана, что Rhino Records или Bear Family немецкий, или Ace английский, или Cherry Red английский и так далее. Но они специализируются не на переизданиях альбомов, а на песнях и синглах. И не так давно выпустили, значит, они такой большой сборник под названием 19, 1000.

отличий. Рок у них нет, насколько я понимаю, ни одного альбома, но было несколько синглов. И в частности, вот эта вот запись 65-го года, песня «Tell Me Not to Cry».

The Shades из штата Индиана, чистая как слеза комсомолки, Tell Me Not To Cry, 65-й год. Еще одна группа, но уже совсем в другом плане, соуловая группа из Детройта, и тоже три девушки. У них вышел единственный сингл, это было в 1966 году, и это была песня Same Old Sweet Lovin'. Слушаем.

Все та же милая, добрая, старая любовь. The Devotions из города Детройта. Была песня, которая вышла на единственном сингле этой канувшей в лету соуловой группы. Ну и третий трек из 60-х у нас уже будет совсем в другом стиле. И это уже более поздний период, 67-й год. То есть это уже пошел психоделический гараж. И его представители группы The Cave Dwellers, то есть жители пещер, с солистом Фредом Гликстайном. Они из Чикаго и записали всего 4 песни. И одна из них — это вот эта «Run Around».

Runaround в исполнении чикагских гаражно-психоделических рокеров The Cave Dwellers. Квинтет, солист Фред Гликстайн, тоже давно и полностью забыты. Теперь переходим уже к 70-м годам. И тут я обратил внимание на песню «Nothing Left to Say» в исполнении группы «Little Boy Blues». Надо сказать, что это одна из немногих групп в каталоге Нумера, которая вообще выпустила альбом. Вышел у них один альбом в 68-м году. Сама группа существовала с 64-го по 70-й год. Вокалисты их зовут Лауэлл Шиет. Почему меня зацепила песня «Nothing Left to Say»? Потому что риф они украли из гениальной композиции Джимми Хендрикса с альбома «Electric Ladyland». 1983, I'm a merman, I should turn to be, или, в общем, примерно так она называется. Послушайте, я думаю, вы тоже обратите на это внимание.

Группа Little Boy Blues из Чикаго. Песня Nothing Left to Say. Ну и последний из треков с семидесятнической части сборника 1900 чикагской номера групп. Это опять же чикагская группа под названием Majestic Arrows, Величественные стрелы. Это вокальная группа, 4 человека. Тоже, кстати говоря, выпустили один лонгплей в 73 году на фирме Bandit Records, бандитские пластинки. И это уже такой диско-кич, что ли, такой секси-диско-кич. Kitsch. Песня называется «Ladies and Wonderful Girls», и она мне напомнила хит того времени. Была такая песня в исполнении тоже черного вокального, то ли квартета, то ли квинтета «The Floaters», песня под названием «Float On». И это такая в медленном темпе, где он говорит, вот я там такой-то, такой-то, я родился под таким-то знаком зодиака, и мне нравятся девушки такие-то, такие-то, и все это таким почти шепотом и так далее. В общем, такой секси-хит. Но я проверил, это было в 77 году, а запись, которую я вам хотел предложить, она 73-го года, то есть, может быть, «Floaters» как раз этим треком и вдохновились.

Majestic Arrows, Ladies and Wonderful Girls. С последнего сингла этой самой вокальной группы в 1976 году она прекратила свое существование. Ну что ж, поехали дальше. Последняя треть нашей программы, и начнет ее гаражный альбом 2022 года. В серии альбомов года и гаражным альбомом я назначил альбом под названием «It's a Matter of Time», это «Дело времени», записанный Reverend Beatmanом и Underground. Reverend Beatman — это, разумеется, Бит Зеллер, шеф фирмы грамзаписи «Вуду Ритм» из швейцарского города Берна. И вот он объединил свои усилия с барабанщицей Беатрис Граф, гитаристом Беном Глаусом и клавишником Миланом Сликом. Назвал это все «The Underground», и записали они отличнейший, совершенно такой авангардно-гаражный альбом. Послушаем с него два коротких трека. Первый из них называется «I Want to Fuck You, Baby».

Reverend Beatman и Underground, альбом It's a Matter of Time. Ну и послушаем еще один недлинный трек с этого самого альбома, вот тем более, что его название как-то я могу с собой ассоциировать. Называется он «Banned from the Internet», «Запрещенный в интернете».

Band from the Internet, Reverend Beatman и Underground, альбом It's a Matter of Time, напомню, по моей версии, гаражный альбом года 2022. Фэй Уэбстер совсем недавно звучала в нашей программе с песней из ее последнего альбома, но вот я послушал ее предыдущий альбом и пожалел о том, что никак не включил песни из него в свою программу, исправляя ее ошибку. Фэй Уэбстер очень милая девушка из города Атланта, и ее последний четвертый альбом мы уже слушали, а сейчас послушаем песенку «Right Side of My Neck», «Правая сторона моей шеи». Это с третьего ее альбома 2019 года, который называется «Atlanta Millionaires Club».

«Клуб миллионеров города Атланта» — это название альбома. «Right Side of My Neck» — «Правая сторона моей шеи» — это название песни. Но все это сочинила остроумная сонграйтерша по имени Фэй Уэбстер, как раз проживающая в том самом городе Атланта. А вот в городе Ричмонд, штат Вирджиния, проживает Мэтью И. Уайт. Он вообще известный продюсер в первую очередь, работал с Foxygen, с Шэрон Ван Этен и так далее, но грешит и сольными альбомами тоже. Его третий сольник называется «K-Bay». Довольно интересный и разнообразный, как это часто бывает у музыкантов-продюсеров. Слушаем песню «Джури».

Мэтью Уайт и песня «Джуди» с альбома «Кей Бэй». Ну что ж, мы подошли уже к финалу 267-го выпуска программы «Музыка на свободе». И завершит ее Джессика Мосс, монреальская скрипачка и композитор. В прошлом участница «Silver Mount Zion», играла с «Feist» известной. Играет сейчас в «Black Ox Orchestra», который, кстати, скоро прозвучат у нас в программе тоже. И вот ее четвертый сольный альбом на космогонические темы называется «Galaxy Heart» — «Галактическое сердце». И послушаем с нее пьесу «Enduring Oceans» — «Стойкие океаны». Вам всем тоже желаю стойкости, всего наилучшего. Подписывайтесь на подкаст «Музыки на свободе». И до встречи через неделю. Счастливо!

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Век свободы не видать. А есть страны, где факел свободы горит уже 2,5 века. 250 лет назад, 4 июля 1776 года, континентальный конгресс 13 североамериканских колоний проголосовал за независимость от британской короны. Эта дата вошла в историю как День независимости или просто 4 июля. Впервые в мире возникло государство, основанное не на общей этничности, не на мифах происхождения, не на престолонаследии, а на философии, на просвещенческих принципах свободы и прав человека. Что происходит с этими принципами сегодня, когда Америку раздирают культурные войны и споры о памяти? Расколол ли Америку Дональд Трамп? И куда идет Америка? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: 4 июля 1776 года 13 североамериканских колоний приняли Декларацию независимости и объявили о разрыве с Британской империей. Так появились Соединенные Штаты. Государство, основанное на идеях свободы, прав человека и народного суверенитета. За следующие 2,5 века США превратились в крупнейшую экономику мира, глобальную военную силу и одного из главных архитекторов современного международного порядка. Однако юбилей страна встречает в атмосфере острых внутренних разногласий. Политическая поляризация, споры вокруг миграции, роли государства, исторической памяти и свободы слова все сильнее разделяют американское общество. Каждая из ведущих политических сил предлагает собственное видение того, какой должна быть Америка и на каких ценностях строить ее будущее. Возвращение к власти Дональда Трампа лишь усилило эти противоречия. Его сторонники говорят о возвращении страны к традиционным ценностям и национальным интересам. Противники – о кризисе демократических институтов. Действительно ли Америка переживает самый глубокий раскол за последние десятилетия? Или подобные конфликты всегда были частью ее истории? И сможет ли страна сохранить принципы, с которых началась ее история 250 лет назад?
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется американистка Александра Филипенко. Саша, приветствую.
2: Сергей, приветствую. Спасибо за приглашение.
0: Ну вот у нас такая картинка, естественно, юбилейная Маунт Рашмор, 4 отца-основателя, но как-то там место посредине есть. Будем ли, дождемся ли мы 5-го профиля в этой горе?
2: Ну, конечно же, этот 5-й профиль делает все для того, чтобы себя увековечить абсолютно везде, в том числе и на горе Рашмор, и где угодно. И, например, на Кеннеди-центре, который действительно в какой-то период даже на здании назывался Трамп-Кеннеди-центр. Но как только вот этот вот 5-й профиль, скажем так, натыкается на противодействие судебной системы, тут же приходится отступить, и американская система работает. И вот мы видим, что имя Дональда Трампа снято с фасада Кеннеди-центра, и даже не пришлось дожидаться ни промежуточных выборов, ни нового президентства, что предрекали очень многие, думали, что ну вот, новый президент вступит в свои обязанности, и сразу же будет убран Трамп-Кеннеди-центр, останется только Кеннеди. А нет, вот даже не нужно было этого дожидаться, так что вряд ли мы увидим еще один новый профиль.
0: Как раз да, как раз работает та самая система сдержек и противовес, в которую заложили эти отцы-основатели, головы которых мы видим на горе Рашмор. Ну, поговорим в целом об Америке, к Трампу мы еще вернемся, и не раз в целом. Я сейчас думаю о 4 июля, о Дне независимости, и это какой-то невероятно праздничный американский праздник. Я бы так сказал, что это, наверное, вообще главный день года. Важнее Рождества, важнее всех других праздников. Он какой-то невероятно духоподъемный и объединяющий. Я даже не знаю другой такой страны, включая Францию с 14 июля, которая бы так самозабвенно и радостно отмечала свой день основания, свой день независимости. Это что, американский патриотизм такая как бы исключительная вещь?
2: Но американский патриотизм действительно очень силен. И выражение этого американского патриотизма, и в флагах, которые присутствуют на очень многих домах, и вообще очень много где присутствует американский флаг. И в целом в такой ассоциации с обязательной независимостью. Вот что такое независимость? Можно даже, и может быть даже не все помнят, и не задумываются, что независимость связана с Великобританией, независимость связана с войной с Великобританией. Но, тем не менее, главное — это независимость. Сама идея независимости США ни от кого. То есть США действительно самостоятельно решают и свою внутреннюю политику, и свою внешнюю политику, не оглядываясь ни на кого. Ну и здесь, конечно же, тот же самый Дональд Трамп уловил вот эту идею, что Америка прежде всего, America first. Вот эта идея Дональда Трампа. Но она очень хорошо отражается в том самом 4 июля. Я совершенно согласна. Это главный американский праздник, абсолютно точно главный американский праздник, потому что, ну, можно говорить про День Благодарения, но это все-таки более семейная история, про Рождество, но это более религиозная история. Новый год — это вовсе такой праздник, чтобы с друзьями отметить, где-то выйти и просто отметиться, и тут же выйти на работу буквально через день. А вот 4 июля, ну, к этому дню часто стараются приурочить отдых, отпуск и так далее. Действительно, очень важный праздник независимости и продолжения движения США. Вот это одна из главных, мне кажется, идей, что США постоянно находятся в движении, постоянно себя как-то перепридумывают, пересобирают, но на тех основах, которые были заложены от самих основателей.
0: Ну да, в этом отношении фургон переселенца продолжает катиться дальше и дальше. И вот что еще я подумал, когда мы сейчас говорим, вот сравнивая с той же Францией, с Россией. А мне кажется, в Америке даже никогда не подвергали сомнению вот этот вот foundational myth, миф об основании. Да, как французы постоянно скрещивают пики по поводу там 14 июля, Бастилии, роли монархии, роли Наполеона. Я уж не говорю, как в России постоянно, так сказать, переосмысляют 7 ноября, Октябрьскую революцию. Вообще сейчас ее задвинули на задворки куда-то. А в Америке 4 июля и вообще вся эта история, да, от пилигримов, от бостонского чаепития, там, от Сэмюэла Эдамса и до Джефферсона, до Декларации независимости, она абсолютно как бы высечена в камне, она не подвергается сомнению.
2: Да, Декларация независимости вообще она задала планку, к которой страна должна стремиться. Вот это стремление к счастью, которое прописано буквально в документах. То есть вообще страна была создана на диалоге, на даже обещании, скажем так. Ну, есть спор относительно того, что все люди созданы равными, написали рабовладельцы. Ну, этот спор, он присутствует, конечно, но из-за того, что в основных документах США, в той же Декларации независимости, во всех основных документах есть вот это стремление к счастью. То есть страна гонится за какими-то идеалами. Она идет туда. Они не просто записаны где-то и лежат, так сказать, в архивах. А страна все время развивается. И, конечно, когда к Декларации независимости апеллируют, и там Авраам Линкольн или Мартин Лютер Кинг, они апеллируют к Декларации как к основе, основному документу, который должен развиваться вместе со страной. Поэтому толкование Конституции существует. Это тоже отдельный вопрос, что, конечно, Верховный суд должен толковать Конституцию. Конституция написана, но теперь посмотрим с разных сторон, что означает тот или иной, та или иная статья Конституции. Конечно, это очень сложно, какие-то поправки очень-очень редко вносятся, но тем не менее, вот идея диалога, идея спора, идея о том, что решения в США часто принимаются просто с перевесом один голос. Буквально 50% и там 5, 50% и один. Вот да, это нормально, это норма. Споры — это норма, потому что в споре как раз и тестируются какие-то истины, если так можно сказать. В споре тестируются основы, в том числе которые, ну, дышат вместе с государством, так что нужно сказать, что США же хоронили постоянно, постоянно США хоронят. Ой, а как хоронили в гражданскую войну в 1860-е годы, а как хоронили в 1930-е, а как хоронили в 68-м, а как хоронили в 74-м, а как хоронили в 2001-м и так далее, так далее, так далее. Но каждый раз хоронили рано, потому что главный вопрос, вот куда идет Америка, нет пункта какого-то назначения. Вот есть, ну, некие идеалы, и она, но главное, что она идет. Она движется, постоянное движение, pursuit of happiness, все да. время стремление к счастью.
0: Удивительно, действительно, вот это pursuit of happiness, вот это вот... вообще, вот сейчас ты рассуждаешь, и я думаю, если я поймал тебя на мысли, что можно сравнить с чем-то США с Израилем. Тоже есть некий священный текст, да, есть некая Тора, и есть некий корпус людей, которые ее постоянно век за веком интерпретируют. Вот. А США тоже есть некий священный текст, который практически не меняется, да, там, биль о правах, поправки. И есть люди, которые ее постоянно интерпретируют и наполняют новым содержанием. И вот это тоже интересный момент, что США, в общем-то, в основе своей, так же, как и идея свободы, это религиозная вещь, да, вот это то, что называется гражданская религия. Да, не национализм в Америке, а civil, вот это вот, гражданский патриотизм, как религия. И действительно, наверное, да, чувствуется то, что отцы-основатели были глубоко религиозными людьми, и Америка вообще выросла из этого протестантского этоса, как нам позже сказал товарищ Макс Вебер.
2: Ну, конечно, да, это, с одной стороны, абсолютно так оно и есть. И идея, что на американских, на долларах, на деньгах, in God we trust, действительно, вот это мы веруем в Бога. И в целом США вообще-то очень религиозная страна. И много очень верующих людей. И, кстати говоря, их число растет сейчас. Процент сейчас людей, которые называют себя религиозными, растет, вот особенно в последние годы. Но что очень важно и что, по-моему, уникально, но, Сергей, поправьте меня, пожалуйста, вообще сочетание количества религий, которые мирно сосуществуют в США, ну, наверное, довольно-таки уникальная история, особенно если мы берем там, конец 18-го, начало 19-го, там, 19 век и так далее. Количество разных деноминаций, разных групп и подгрупп религиозных, которые возникают и возникают, но которые при этом друг другу не противоречат. Вот что достаточно уникально, и вот что, кажется, делает США как раз еще более сильными. Да, вот эта общая идея религиозная, да, даже, ну да, даже происходят молитвы в Белом доме и в овальном кабинете, но это можно отдельно про это говорить, это по-разному можно к этому относиться. Но, тем не менее, все-таки вот эта идея, что да, очень много разных деноминаций религиозных существуют и сосуществуют вместе, эта идея довольно-таки уникальна. Американская, потому что действительно, ох, как много разных церквей существует в США.
0: Ну да, вот это, вспоминаешь вот это количество храмов и, собственно, даже в Нью-Йорке, да, и совершенно различные деноминации на одной улице существующие. Но все-таки, да, здесь хотелось бы еще ноту, ну, так сказать, не критики, но тоже понять, что вот эта вот идея инклюзивности, она изначально, конечно, не была в 1776 году, это некая была расширяющаяся концепция. Потому что, если вспомнить, естественно, и Native Americans, собственно, то, что называется индейцы сейчас, да, если такой неполиткорректный термин применить. Потом женщины только с 20-го года голосуют. И, собственно, я не знаю, 100 лет борьба за отмену рабства, да, с гражданской войны до Мартина Лютера Кинга, да, Civil Rights Act. То есть это некая была постоянная борьба за все большую инклюзию, да, за все большее включение различных групп населения.
2: Ну да, и это борьба, которую все время обсуждали. И опять же, когда бесконечно хоронят США, как любят хоронить США, и, собственно, вот сколько лет я изучаю США, столько я слышу, что ну вот-вот-вот сейчас уже США, вот сейчас они точно рухнут, вот сейчас точно. И так уже на протяжении долгих лет. Действительно, обсуждения, и обсуждения иногда жесточайшие, и я уж не говорю про пик спора и пик какого-то какого-то противостояния, который перешел в гражданскую войну. Конечно же, это все, ну, вот эти болезненные переживания и становления. Но это вот тот самый процесс. Никто не говорил, что вот если, действительно, если мы говорим про, например, коренные народы, катастрофическая ситуация с коренными народами, абсолютно страшные, trail of tears, если только просто изучить путь слез, когда людей вырывали буквально из своих домов, требовали, чтобы они шли совершенно в другие, на другие территории, жили совершенно на других территориях, я уж не говорю про рабство и так далее, и так далее. Не надо далеко ходить. Еще и вопросы, связанные действительно с и женскими правами, или там какие истории, которые, мне кажется, сложно в них поверить. Но даже совсем недавняя история, как, например, такие известные музыканты, как Дизи Гиллеспи и Элла Фицджеральд, у них были большие проблемы, когда они не хотели играть перед сегрегированной аудиторией. Они хотели играть только перед десегрегированной аудиторией. А недавнее интервью Пола Маккартни, где он рассказывал, как они приехали с гастролями, с Beatles, и кто-то из интерпренеров сказал: нет, у нас будет сегрегированная аудитория. Они сказали: тогда мы не выйдем. И в итоге действительно всех посадили вместе, все вместе, неважно, цвет кожи не имел значения. Ну и потом когда-то Полу Маккартни, сэру Полу Маккартни, как-то передали, что одна из женщин, которая была на том концерте, хотела бы с ним поговорить, и она рассказала, что это был первый раз на концерте Beatles, когда она сидела рядом с белыми молодыми людьми. И вот, пожалуйста, это сэр Пол Маккартни, который сейчас об этом рассказывает в интервью. То есть далеко ходить не надо. И этот процесс действительно очень болезненный, очень тяжелый. И этот маятник, который качался то вправо, то влево, то вправо, то влево. И сейчас на наших глазах мы тоже видим продолжение этой борьбы. Но поскольку это, опять же, борьба, она продолжается и продолжается и продолжается, но эти все темы, которые не замалчиваются, которые обсуждаются, которые выносятся на первый план, очень болезненные, страшные, ужасающие. Вот об этом американцы говорят и говорят очень много. И с одной стороны, мы понимаем, что это ахиллесова пята, в которую так целят, хочет целиться пропаганда разных стран, которые хотят, так сказать, зла США. Понятное дело, очень легко целиться именно в эту ахиллесову пяту. Но при этом все равно это и сила одновременно. Возможность обсуждать, говорить, спорить. Это еще создает впечатление, что США все время спорят, все время находятся в напряжении. И вот эта поляризация, про которую принято все время говорить, она действительно присутствует, но она присутствует на протяжении долгих-долгих лет американской истории.
0: Ну вот я думаю, что в этом отношении очень интересно левый, ну так скажем, не левый, но поворот в сторону гражданских прав, который был после 68-го года, ну еще раньше, после всех 60-х, да, после пока, когда вошло в жизнь поколение бэйби-бумеров, когда, так сказать, была сексуальная революция, секс, drugs and rock'n'roll, потом Мартин Лютер Кинг, и вот это все у нас Вудсток, наследие 68-го года. И кажется, что Америка следующие лет 40, да, жила вот в этом вот повороте за вот эту вот инклюзию, DEI, Diversity, Equity, Inclusion. Вот эта вот революция, которая произошла, и в результате реакцией на нее стало движение MAGA, стал Дональд Трамп.
2: Ну, действительно, здесь я вспоминаю сразу одну из книг сотрудников администрации Барака Обамы, сотрудников администрации Белого дома, который рассказывал, что после уже избрания Дональда Трампа, до его инаугурации, но после избрания, Барак Обама как-то сказал, что, наверное, я пришел слишком рано. Наверное, слишком... Вот нужно было еще какое-то время подождать. Вот этот маятник, который действительно качается то в одну, то в другую сторону. Вот он как-то размахнулся, наверное, слишком далеко в какой-то момент. Ну, и это дало обратное движение. И сейчас мы действительно наблюдаем отсутствие, почти отсутствие центра, политического центра. Вообще США, американская политическая система, тоже нужно отдавать себе в этом отчет, всегда была сдвинута вправо. права, и то, что в США демократическая партия, и то, что в США является там важным и основами демократической партии, для Европы, наоборот, это может быть даже центризм или что-то такое, даже правое движение. Ну, не знаю более символических слов JFK, чем не спрашивайте, что страна может сделать для вас, спрашивайте, что вы можете сделать для страны. Что-то здесь не видно социального государства как-то. Поэтому это все-таки центр, который всегда был сдвинут правее, но и сейчас, конечно, когда вот такое движение произошло с одной стороны влево, вот этот маятник качнулся в правую сторону, и отсутствие центра сейчас болезненно сказывается на обеих партиях, у которых очень низкий рейтинг и у демократов, и у республиканцев. И именно сейчас небывалое количество людей, называющих себя независимыми избирателями, не относящих себя ни к демократам, ни к республиканцам. И все эти разговоры Илона Маска про создание третьей партии, конечно, мы понимаем, это была форма шантажа Дональда Трампа, теперь мы уже понимаем, что это была и форма шутки, троллинга, как угодно можно к этому относиться. Но в действительности запрос на какую-то еще одну силу, он явно существует, просто если посмотреть на цифры, равное количество демократов, республиканцев и тех, кто называют себя независимыми.
0: Ну вот интересно, может быть, в следующем электоральном цикле, в следующей итерации оформится, потому что каждый раз мы видим, как, так сказать, пытается возникнуть эта третья сила, и каждый раз на выборах американцы привычно, послушно идут в два выхода. Это какая-то, мне кажется, уже не политическая, а культурная вещь. Я, например, слышу, что вот люди говорят, да, как бы мне очень многое не нравится, что делает Дональд Трамп, но как бы мой дедушка был республиканцем, мои родители были республиканцами, и, кажется, что бы там ни было, I vote Republican. Да, я голосую за республиканцев.
2: И именно так.
0: И с демократами то же самое.
2: Абсолютно, абсолютно так и есть. Это и привычка, конечно, и такой вот, скажем, мы голосуем, мы демократы, мы республиканцы. Но все-таки сейчас, когда этот запрос так серьезно оформился, конечно, можно было бы создать третью партию. В чем проблема? Проблема как раз в 1776 году. Проблема в объединении 13, можно сказать, независимых государств. Но это я так утрирую, так упрощаю очень. Каждый штат гордится.
0: Но да, именно название, да, подумать, штаты, это же states, государства.
2: Именно, именно. И каждый штат гордится своими отдельными законами. Где-то, пожалуйста, здесь одно разрешено, а в соседнем штате запрещено. Ношение оружия везде по-разному, аборты везде по-разному, всяческие вопросы по-разному, абсолютно разные законы внутри разных штатов. Это доходит до того, что когда людей принимают на работу, например, если человек совершил преступление, которое является преступлением в отдельно взятом штате, в соседнем штате, работодатель не увидит, что он совершил преступление. То есть, например, он и отбыл наказание. Работодатель в соседнем штате этого не увидит, если в этом штате это не является преступлением. Только федеральные преступления увидят, конечно же, любой работодатель, это все можно проверить. Но в разных штатах, соответственно, для того, чтобы зарегистрировать партию, партия сверху возникнуть не может. В 50 разных штатах разные правила создания партии, необходимы разные политики изнутри этого штата. Никто в Миссури не будет голосовать за приезжего из Нью-Йорка или где-нибудь в Огайо голосовать за кого-то из Майами. Нет, нет, нет. Именно нужно, чтобы это были 50 групп какой-то определенной вот этой вот новой партии. Это очень сложно юридически, это очень-очень дорого. Именно поэтому я вспомнила Илона Маска. Если уж у кого-то есть на это деньги, то только у триллионера.
0: Да, уже скоро, да, триллионер он уже у нас первый в мире. Не миллиардер, а триллионер. Сопоставимо сколько там? Больше 40% ВВП России, да, у него там 50 в руках. Но действительно, да, Саша, очень хорошо здесь напомнили, что вот эта вот федеральная система Соединенных Штатов, то, что она создает из штатов, еще раз, да, это государство, это независимое государство. И действительно, там, если вспомнить многие гангстерские фильмы, там тоже Бонни и Клайд, когда полицейские полицейские останавливают преследование на границе штата. Все, ты переехал границу штата, ты можешь там middle finger показать с той стороны, и полицейские тебя не могут взять в другом штате. Вот, это удивительно. И это не все, наверное, понимают, не все оценивают, насколько сильные корни федерализма, как раз заложенные теми самыми отцами-основателями, профили которых мы видим на горе Рашмор. Саша, спасибо большое. Александра Филипенко, американистка, была у нас на связи по Zoom, а мы продолжим наш разговор через мгновение.
2: Спасибо за приглашение.
0: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор, посвященный 250-летию США. Если точнее, 250-летию принятия Декларации независимости 13 североамериканских колоний от Британской империи. Чем было это событие в мировой истории? Чем стала Америка для мира? И главное, куда она идет сейчас? С нами на связи по Зуму Михаил Троицкий, приглашенный профессор Флетчеровской школы дипломатии и права в университете Тафтс. Михаил, добрый день.
3: Здравствуйте, Сергей.
0: Ну вот университет Тафтс в Массачусетсе, как я понимаю, Массачусетс тоже играет важную роль вот в этом вот в основополагающем мифе США.
3: Ну, Массачусетс – это колыбель революции. Именно здесь, как считается, произошли первые столкновения между... ну, скажем так, ополчением повстанцев и британскими войсками, которые зажгли огонь революции.
0: Да, и бостонское чаепитие, и, так сказать, один из основополагающих штатов. Как я забыл, у Массачусетса что там на номерах написано на license plates?
3: The Spirit of America там написано.
0: Да, The Spirit of America.
3: У соседних штатов, например, Live Free or Die, в общем, они все делят вот эту честь быть колыбелью революции. И мне кажется, что Массачусетс интересен тем, что как такие вот американские патриоты, которых вы обсуждаете, так и сторонники более критического взгляда на историю США и, в частности, историю революции, они ценят вот эту идентичность Массачусетса как колыбели революции. Ну и, например, даже сегодня Массачусетс, который известен своими, значит, либеральными нравами и, в общем, достаточно разветвленной системой социальной поддержки, чего нет в большинстве других штатов, ну, Массачусетс там на 36% в 2024 году голосовал за Дональда Трампа. Поэтому если кто-то вот полагает, что есть прямо такая концентрация антитрампистов там, или либералов, или прогрессистов на, скажем, восточном побережье, ну вот необходимо понимать, что больше трети жителей Массачусетса при вот таком выборе, который им предлагался в 2024 году, голосовали за Дональда Трампа. Так что слухи о расколе вот, и политическом, и по вопросам интерпретации истории, во всяком случае здесь, на мой взгляд, существенно преувеличены.
0: Но здесь, да, это, мне кажется, говорит о той удивительной коалиции, которую тогда на выборах 24-го года создал Дональд Трамп, да, в которую, так сказать, пришли многие традиционные когорты демократов, и чернокожие избиратели, и мусульмане. Вот, это была совершенно, так сказать, удивительная коалиция, которая говорит, в общем-то, о демократическом характере, да, не просто о популистском, но и о демократическом характере вот этого политического сдвига, который представляет...
3: Ну, тогда был очень специфический выбор, естественно, между кандидатом от демократов Камалой Харрис и Дональдом Трампом. А с другой стороны, и может быть в связи с тем, что у Камалы Харрис не было достаточно времени, чтобы провести тогда свою предвыборную кампанию, а может быть потому, что многие считали ее слишком, скажем, радикально левой или не готовой дать ответы на явно вот существовавшие тогда острые вопросы иммиграции, состояния экономики, инфляции. Вот поэтому, значит, довольно много людей даже в либеральных штатах голосовало за Дональда Трампа, но с тех пор этот раскол, по-моему, только увеличился. И вот последние события с, скажем так, перетягиванием демократической партии в более левое, скажем так, русло, говорят о том, что на следующих президентских выборах вот этот выбор может оказаться еще более контрастным, что называется.
0: Вот этот маятник, да, мы как раз об этом говорили в предыдущей части с Александрой Филипенко, что пошел в разнос вот этот вот маятник американский. И, с одной стороны, если вспомнить президентство Обамы, да, как мы вспоминали, как он писал в своих воспоминаниях, что, возможно, я пришел слишком рано. Америка еще не была готова к такого рода демократическому эксперименту. И вот это вот, так сказать, весь огромное наследие 68-го года, да, и Мартина Лютера Кинга, она фактически как бы взорвала Америку. Вот я хотел об этом поговорить. Об этом шатающемся маятнике и тех культурных войнах, которые сейчас раскололи Америку и, в общем-то, проявились в избрании Дональда Трампа. Это что, вот реакция на то, что сейчас называют «левый поворот»? Трампизм.
3: То, что Дональд Трамп счел политически целесообразным вынести дискуссии об истории Америки, основании республики, о том, как вот она возникла и как в дальнейшем развивалась, в политическую плоскость, говорит о том, что, несомненно, такая вот, что ли, дискуссия и разделение по вопросу интерпретации американской истории уже приобретали вполне такие практические, что ли, очертания для избирателей американских. Ну, речь идет о, например, вопросе формирования там школьной образовательной программы, особенно в начальной и в средней школе, какие туда должны быть заложены ценности, и как родители смотрят на то, вот как, значит, города, в которых существует управление по школьному образованию, как вот эти города, их администрации смотрят на вот обязательный curriculum, что называется, на обязательную школьную программу. Ну, вопрос миграции, несомненно, обострился, вопрос социального неравенства или равенства настолько обострились, на мой взгляд, уже к 2024 году, что ну вот Дональд Трамп, да и в общем его оппоненты из Демократической партии посчитали, что у них есть, что, ну, как бы есть определенная выгода для них, политическая выгода в том, чтобы эти, ну, скажем, ранее академические споры вынести в политическую плоскость. И если раньше, в общем, люди были согласны там не соглашаться и, может быть, не акцентировать свои разночтения по вопросу рабства, а по вопросу, значит, социального равенства, миграции, то, ну, проблемы настолько обострились, что как бы мобилизация электората вокруг этих ранее достаточно абстрактных вещей стало уже реальностью. И, по-моему, этот процесс только усиливается. И вполне можно ожидать, что и вокруг вот промежуточных выборов в Конгресс вскоре, и затем президентских выборов, вот вокруг них эти дебаты будут только обостряться, разрастаться и, повторяю, использоваться как средство мобилизации своих сторонников, как, скажем, демократами, так и республиканцами.
0: Да. Ну вот я думаю, да, говоря об этих культурных войнах, конечно, нельзя обойти стороной движение БЛМ, которое своего рода было, я бы сказал, предтечей вот этого вот, ну, одним из вот этих вот движений маятника, который пошел в разнос, который, так сказать, сейчас раскроет, так сказать, сейчас раскачивает Америку. То есть какую роль сыграла БЛМ?

0: лет назад забыл, что БЛМ это Black Lives Matter. Да, черные жизни имеют значение. Да, Михаил, извините.
1: Ну, с другой стороны, когда уже маятник качнулся слишком далеко, в, опять же, некоторых городах и там общинах, где, ну, в общем, доминировали либеральные ценности, ценности индивидуальных прав, там, критичного отношения к политической системе, к истории, даже в этих вот городах некоторые из требований, выдвинутых БЛМ, ну, были сочтены чрезмерными. В особенности это касалось, конечно, охраны правопорядка, отмены там полиции или отмены финансирования полиции. Вот все тех же обязательных аспектов образовательной программы в школе, ну и так далее. И вот в этой ситуации политизация подобного рода сюжетов помогла, конечно, Дональду Трампу привлечь сторонников, мобилизовать своих сторонников. Так что в этом смысле, ну, БЛМ, наверное, логично обострила целый ряд противоречий, но вместе с тем эта дискуссия также не дала ответа на и другие вопросы, связанные вот опять же с миграцией, связанные с трансформацией рынка труда, который, кстати, сейчас особенно активно идет в связи с внедрением технологий искусственного интеллекта. Ну и вот когда это накладывается одно на другое, то мне кажется, поляризация усиливается, но опять же Америка настолько разнообразна, что вот даже в самых либеральных штатах есть сторонники республиканцев и Дональда Трампа, а в консервативных штатах, в общем, есть те, кто не считают, что вот, ну, нужно, скажем, повсеместно внедрять Библию на школьную программу, ну, или там полностью ограничивать миграцию, или отменять, например, право получить гражданство по рождению в США и так далее. То есть баланс сохраняется, но вместе с тем несколько событий, вот цепочка событий, связанных и с пандемией, и с экономической трансформацией, подтолкнули, ну, некую идейную мобилизацию или мобилизацию электората на идейной платформе, ну, с которой мы вот сегодня имеем дело. Но опять же, в Америке, на мой взгляд, все очень конкретно и предметно. И, скажем, вот этот подъем левых в Нью-Йорке, вокруг и в городе Нью-Йорк, опять же, связан с экономической проблематикой, с, да, там, с дороговизной жизни, с, значит, вопросом о миграции, о распределении издержек управления городом и так далее. Так что везде, везде все конкретно, ну и, на мой взгляд, пока, в общем, сбалансировано в этом плане.
0: Ну да, это интересно, как действительно система, несмотря на совершенно чудовищное ее шарахание, каждый раз при помощи судов, при помощи независимых губернаторов, при помощи федеральной системы, она как-то пока выруливает, да, на вот этот вот баланс. Мы наблюдаем воочию, да, за огромным политическим экспериментом сейчас в эпоху Дональда Трампа, то, как американская система, заложенная отцами-основателями, с которых мы начали, да, справляется вот с этим вот культурным вызовом.
1: Ну, интересно, на мой взгляд, насколько вот наследие, что ли, Дональда Трампа, пока еще рано говорить о каком-либо наследии у самого Дональда Трампа, еще несколько лет на посту президента, но интересно, насколько изменения, которые он уже внес и еще, несомненно, внесет и в экономическую политику, и в отношения с внешним миром, и с, ну, например, в там, иммиграционную политику, вот насколько эти изменения сохранятся, и будет ли у следующего поколения политиков, республиканцев и даже демократов, будет ли у них и политическая воля, и желание, и тактические возможности что-то из этого изменить, поскольку, на мой взгляд, резкие шарахания из стороны в сторону – наносят наибольший ущерб, вот что называется, республике и ее социальной сплоченности. И вот мне кажется, в последнее время, несмотря на смену администрации, вот от Барака Обамы к Дональду Трампу, затем Байдену, потом

0: Трампу. Вот какие-то основные аспекты курса, которые были заложены предыдущим президентом, сохранялись, несмотря на там желание что-то изменить, чуть-чуть там подтянуть гайки или их ослабить. Вот эта как бы траектория, она носит, ну, на мой взгляд, довольно объективный характер, потому что она диктуется существующими сюжетами и там в торговле Соединенных Штатов с внешним миром и в там природе американского экономического роста и в социальном, этническом составе населения, ну и так далее. То есть вот я это говорю к тому, что, на мой взгляд, даже если многие считают, что политика Дональда Трампа носит такой достаточно экстремальный характер, да, он занимает очень такие четко оформленные, бескомпромиссные позиции, вот несмотря на это, вот это наследие, оно, ну, скорее всего, объективно в своих основных аспектах сохранится. И это уже начали понимать международные партнеры Соединенных Штатов, их союзники и оппоненты.
1: Вот это интересно. Мы уже говорим здесь о наследии Трампа, которое я хотел ближе к концу поговорить, но раз уж мы затронули эту тему, что и антимиграционная политика в нынешнем своем изводе, и вот, скажем, создание такой совершенно, я бы сказал, фантастической по меркам США службы, как ICE, да, которая играет сейчас такую большую роль во внутренней политике, ну и вообще как бы подрыв самой основополагающей идеи США как нации, гостеприимной для мигрантов, как melting pot, плавильного котла, это тоже часть объективной реальности, объективных изменений.
0: Ну, думаю, что да. И, ну, я не единственный, кому казалось в 2024 году, что вот Камала Харрис не смогла найти ответ на вопрос об иммиграционной политике. Она просто не занимала никакую из позиций, боясь распада коалиции демократической. Она и не хотела вроде как и идти путем Дональда Трампа. Но, с другой стороны, она понимала, что, ну, очень уж многие американцы начинали беспокоиться по поводу вот притока мигрантов через южную границу. И Дональд Трамп, в общем, пусть высказался достаточно радикально, но четко. И я думаю, что основные аспекты, и вот включая тезис Дональда Трампа о том, что вот нужны квалифицированные мигранты, а не открытая граница, пусть он там во многом носит такой риторический характер, кто-то скажет манипулятивный, но я думаю, что если вы спрашиваете про политику миграции, то, скорее всего, вот такой подход, он сохранится. Конечно, жесткие рейды, тем более сопровождающиеся там насилием, уже, на мой взгляд, остались в прошлом. А поскольку политический ущерб от таких действий, от картинки, соответствующей для администрации Трампа, стал понятен, но общая направленность политики США к ужесточению миграции, может быть, даже вот минимизации там предоставления политического убежища, к жесткому контролю там над южной границей, вот это, я думаю, сохранится. Но, опять же, еще у Дональда Трампа самого с его оригинальным подходом много времени, чтобы воплотить его в жизнь. Я думаю, что он и возможно, он будет стараться, ну, как бы отлить это в камни, что называется, сделать так, чтобы изменить его курс, было бы, ну, довольно сложно и бюрократически, но и самое главное затратно политически. Ну и нельзя исключать, что на смену Дональду Трампу придут его единомышленники. Скажем, если экономика будет успешно развиваться, если какие-то социальные проблемы, там, связанные, опять же, с трансформацией рынка труда, будут преодолены. Или левые радикально, там кто-то скажет, левые идеи себя дискредитируют, то тогда наследие Дональда Трампа может сохраниться и на последующие президентские сроки.
1: Ну вот это, да, очень интересный вопрос, о котором мы поговорим в завершающей части нашей программы. Программа «Археология». Продолжаем наш исторический разговор к 250-летию Соединенных Штатов Америки. День независимости. 4 июля 1776 года. Как Какое значение это событие имело для мировой истории? И как мы смотрим на него сегодня? Какие культурные войны, какие дебаты об истории разрывают Америку в наши дни? И как они повлияли на президентство Дональда Трампа? Мы возвращаемся к нашему разговору по Zoom с Михаилом Троицким, политологом и приглашенным профессором Флетчеровской школы дипломатии и права в университете Тафтс. Михаил, вот я какую вещь хотел обговорить, особенно отталкиваясь от того, что вы сейчас в Массачусетсе, где место, как уже мы обсудили, такой свободы слова, свободы мнений. И в том числе, очень интересное мне показалось мнение американского историка Хизер Кокс Ричардсон. Это профессорка Boston College. И вот она недавно в разговоре с Энди Боровицем, известным журналистом, сказала, и она часто пишет, о том, что трампизм, по сути, это переигрывание итогов гражданской войны. Переигрывание итогов даже не столько гражданской войны, сколько реконструкции, да, интеграции Юга по итогам гражданской войны в новую федеральную структуру. И вот сейчас то, что происходит, то, о чем мы говорили в самом начале, да, вот этот вот пересмотр программ DEI, Diversity, Equity, Inclusion, пересмотр позиции по гендеру, ЛГБТ, абортам, это в своем своего рода такой вот реванш Юга, реванш конфедерации, реванш вот этой вот изначальной Америки. И не случайно мы здесь выбрали картинкой, да, вот эту толпу, штурмующую шестого здания, федеральное здание 6 января 2020 года, несогласных с поражением Дональда Трампа. И вот это вот такие вот, да, изначальные американцы, да, в этих звериных шкурах. Они пришли, такие немножко карикатурные персонажи, но это действительно такой Spirit of America. И вот я хотел об этом поговорить. Можем ли мы согласиться с профессоркой Ричардсон, что действительно переигрываются, пересматриваются итоги гражданской войны и реконструкции?
0: 6 января 2021 года...
1: Да, 21, извиняюсь, да, 20-й выбор.
0: И вот по этому частному вопросу, насколько эти люди олицетворяли или олицетворяют стремление, значит, их политических патронов что-то пересмотреть, ну, на мой взгляд, тогда сюжет просто заключался, верили ли люди в честность выборов 2020 года, ноября 2020 года. Ну и вот многим, включая Дональда Трампа и его сторонникам, казалось, что даже если эти выборы были проведены в соответствии с буквой закона, ну вот, по сути, они там допускали появление ряда каких-то дополнительных голосов, которые Дональд Трамп отказывался принимать. Ну а что касается... То есть это был очень конкретный, опять же, вопрос. А что касается высказывания известного историка, ну, действительно, может быть, маятник движется немножко в сторону большего консерватизма. Сегодня в условиях, опять же, политизации вот этих вопросов оценки истории, ведь, ну, в конце концов, там, за 100 лет после отмены рабства во всех Соединенных Штатах, ну, наверное, удалось в основном преодолеть вот самые базовые, что ли, последствия рабовладения в Соединенных Штатах. И, кстати, надо отметить, что в Новой Англии, в частности в Массачусетсе и в соседнем Вермонте еще в момент американской революции было отменено рабство. Оно, да, не существовало еще за 100 лет до, значит, гражданской войны. Но в конечном итоге его преодолели, там, наследие преодолели, и, вероятно, там, к концу 70-х, 80-м годам вот уже сложно было говорить о вот прямо там законодательной, да, или юридической дискриминации. Ну, сегодня речь идет, очевидно, о пересмотре оценок некоторых событий и расстановке акцентов в интерпретации истории. Вполне возможно, что целый ряд оценок, которые были даны там после гражданской войны, и, я думаю, в особенности в ходе вот этого новой волны социального подъема там в 60-е годы, когда вот Соединенные Штаты пытались окончательно преодолеть наследие рабства, ну вот Вот эти оценки, какие-то из них могут пересматриваться, и это может быть болезненно для, ну, определенных там, политических, социальных сил в американском обществе. Они же, опять же, беспокоятся относительно, ну, что ли, увековечивания вот этого наследия, относительно того, что... Да. Ну, людей будут образовывать, теперь учить по-другому. Вот. Но для, ну, простых людей, вот, для граждан Соединенных Штатов, ну, мне кажется, культура, ну, не соглашаться друг с другом по каким-то относительно второстепенным вопросам, которые затрагивают эти культурные войны, но она сохраняется. И, может быть, для кого-то вот это несогласие там обусловит его политическую позицию, то, как человек будет голосовать там на своих местных выборах, выборах там за сенаторов, своих конгрессменов или даже за президента. Но пока не происходит общественного раскола по этим проблемам, даже если эксперты оценивают на своем уровне вот происходящее в исторической, что ли, политике США как попытку отменить там достижения или наследие гражданской войны, ну и последующего, что ли, социального движения в пользу эмансипации, в пользу
1: уральских прав. Но здесь, да, действительно вопрос о том, что является вот этим вот духом Америки, Spirit of America, это вот как бы принципы тогда еще 18 века, может быть, 19 века, принципы свободы предпринимательства, да, защиты прав собственности. Или это принципы 20 века, да, принципы равенства всех перед законом, принципы инклюзии. Мне кажется, что интересно, что Америка сейчас как бы снова пересматривает вот эти вот вещи. Да, какой ты хочешь быть Америкой? Да, Америка отцов-основателей, так сказать, ничем не ограниченного либерализма и свободы рынка, свободы предпринимателей, предпринимательства, или Америкой Мартина Лютера Кинга, да, условно говоря, Америкой 68-го года.
0: Ну, мне кажется, что всегда существуют социальные группы и движения политические, вот как бы базу которых эти социальные группы представляют, ну, которые выступают в пользу, ну, как восстановления справедливости, что ли, или в пользу новых концепций справедливости в условиях, когда, конечно, в любой стране всегда существует неравенство, всегда можно интерпретировать те или иные аспекты социальной жизни как дискриминацию определенных групп, да, или даже индивидов. Ну, это неизбежно. Но вот вы, на мой взгляд, правильно поднимаете вопрос о... ну, что ли, базовых целях там, государства, его правительства, о целях там, общества, о целях его развития. Вот меняются ли эти представления в Соединенных Штатах со времен, значит, опять же, войны за независимость,
1: да,
0: до сегодняшнего дня? Ну, конечно, меняются, хотя... Мне кажется, что вот отход от принципа верховенства закона, такого, значит, буквального, ну, от принципа там подотчетности, прозрачности правительства, от понимания того, что, ну, люди, значит, платят налоги и хотят за них получать услуги какие-то очень конкретные, вот этого, несомненно, не происходит. Вопрос вот о социальной составляющей, опять же, в условиях появления новых технологий, трансформации рынка труда, вот он, несомненно, будет, встанет все более и более остро. Вопрос о распределении выгод от нового, там, возможно, какого-то экономического уклада, он, несомненно, также возникнет. И можно ли разрешить его вот на основе существующей буквы закона? Это хороший вопрос, но, на мой взгляд, уж кто-кто, а Соединенные Штаты продемонстрировали, да, ну, что ли, жизнеспособность своих основополагающих принципов, как бы руководствуясь которыми Соединенные Штаты смогли не соскользнуть ни в какой авторитаризм, не говоря уже о диктатуре, там, проявлять, ну, в общем, относительно умеренность в международных делах, там, в нужный момент подключаться и не допускать, скажем, полного краха международной системы безопасности, когда надо поддерживать эту систему. Вот это все, на мой взгляд, говорит о достаточной стабильности тех принципов, которые были заложены еще в Конституции, и затем корректировались там всеми поправками, несомненно.
1: Да.
0: И которые не разрешили все существующие проблемы, но тем не менее до сих пор являются компасом такой путеводной.
1: До сих пор, да, существует, несмотря на весь крах. Наверное, последняя вещь, которую успеем обсудить в этом эфире, вот как раз вы упоминаете о том, как США делают свой взнос в стабильность международной системы. Насколько перманентны будут изменения, на ваш взгляд, внесенные Дональдом Трампом во внешнюю политику США? В частности, сложно об этом говорить, имея перед глазами в 26-м году и Венесуэлу, и, собственно, Ормузский пролив, и удары по Ирану. Но, тем не менее, в целом мы видим курс на устранение Америки, да, в любом случае, как мы сейчас видим, из там, войны в Украине, из Европы, из прочих вещей. Собственно, тот мандат, да, который избиратель давал Трампу в 2024 году во время последних выборов. Вот, увидим ли мы вот этот вот поворот постоянным? Будет ли он постоянный? Или Америка при неком новом руководстве вернется к принципам таким больше вильсоновским участия в делах мира?
0: Короткий ответ. Я думаю, что, конечно, поворот сохранится. Или потому, что последователи или преемники Дональда Трампа будут его политическими последователями, чего нельзя исключать. Или потому, что если к власти, скажем, придет демократический президент, представитель партии демократов на следующих выборах, все-таки общественная поддержка тезисом Дональда Трампа, Америка прежде всего, давайте избегать вовлечения в конфликты по всему миру, а надо ли нам тратить многие миллиарды, десятки, сотни миллиардов долларов там на помощь другим странам. Вот по этим вопросам, на мой взгляд, в Америке практически всегда существовал консервативный консенсус. Если там спрашивать людей, чувствуют ли они солидарность с страдающими там какими-то людьми в других странах, конечно, да, но вот сколько они готовы заплатить за помощь, на каких условиях, готовы ли они долго финансировать тех, кому нужно помогать, или готовы ли они, например, держать открытыми какие-то проливы, рискуя, собой там и
1: американскими жизнями, да.
0: Американскими жизнями, в общем, это достаточно дорого. В условиях, когда через эти проливы, скажем, идет нефть там в Азию и в Европу, а вот США-то она там не сильно нужна. Вот ответ на такой вопрос уже будет не столь однозначным. И люди скажут, что, наверное, нет. Все-таки такой, опять же, либеральный проект с Соединенными Штатами в центре вот этой международной системы, готовыми платить значительную цену за поддержку союзников, за помощь другим странам. Вот этот тезис, на мой взгляд, разделялся очень влиятельными элитами традиционно, интеллектуалами, теми, кто, как считает, мыслит дальше, более категориями более отдаленного, будущего, прогресса. Вот эти идеи, на мой взгляд, вряд ли будут восприняты широкими слоями населения, к которым апеллируют Трамп и другими. Для людей, для жителей США, опять же, конечно, вопросы их благосостояния, наличия работы, там, инфляции, дороговизны жизни, они имеют явный приоритет. И в какой-то ситуации такого пика, экономического прогресса США, люди были готовы слушать элиты, стремившиеся Соединенных Штатов держать в центре мирового институционального порядка. Но в этом случаях, и мы это видели в истории США, на мой взгляд, такого консенсуса уже не будет. Так что я бы прогнозировал сохранение основных аспектов наследия Дональда Трампа и при следующей администрации, будь она там республиканской или демократической.
1: Ну да, то есть это еще раз подтверждает ваш вывод, что речь идет о неких более долгосрочных трендах в американской, в мировой политике, которые, так сказать, пусть и в таком достаточно экстремальном виде фиксирует Дональд Трамп. Ну что ж, Михаил, большое спасибо за этот разговор, за этот рассказ. Михаил Троицкий, приглашенный профессор Флетчеровской школы дипломатии и права в университете Тафтс в Массачусетсе, был с нами на связи. Ну а тебе в завершении этого эфира скажу, что Америка по-прежнему раздражает. Америка возмущает. Америка не может согласиться по поводу каких-то многих вещей. Ее раздирают культурные войны, ее раздирают войны по поводу исторической памяти. И это, наверное, лучшее доказательство того, что дух 1776 года, дух 4 июля жив. Те принципы несогласия, которые были заложены в американские институты, они по-прежнему работают. И поэтому 4 июля – это не просто американский праздник, это глобальный праздник. Мы отмечаем фундаментальные принципы свободы, достоинства и прав человека, на которых основан современный мир. Сколько бы эти принципы ни искажали и ни подрывали, в том числе и сами американцы. Так что 4 июля – это наш общий праздник, с которым я поздравляю наших американских друзей и всех нас. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
4: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
5: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что.
6: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
7: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Говорит Радио «Свобода», архивная запись 23 июля 2023 года. «Ждать тяжелее, чем хоронить». Документальная повесть Юлии Вишневецкой на основе закрытых онлайн-чатов жен и матерей наемников ЧВК «Вагнер», деятельность которой сегодня уже стала историей.
9: «Жены Вагнера». Постановка «Радио Свобода» по документальной пьесе Юлии Вишневецкой «Ждать тяжелее, чем хоронить». С середины 22 года частная военная компания «Вагнер» формировала отряды из заключенных российских колоний и массово отправляла их воевать в Украину. Предлагалась хорошая зарплата, досрочное освобождение и помилование. Небольшая часть заключенных вернулась домой. Пьеса Юлии Вишневецкой построена на подлинных сетевых разговорах жен, ждущих своих мужчин, сначала из тюрьмы, потом с войны. Все они звонят по некоему телефонному номеру, где представитель ЧВК, если вы дозвонитесь, может дать скупые советы и консультации. Радио «Свобода», «Жены Вагнера».
10: Здрасте. А как вы со своими мужчинами познакомились? Извиняюсь за нескромный вопрос.
11: С трех раз, догадайтесь.
12: У нас все банально. Мы с мужем из одного города. Все места злачных подростковых тусовок одинаковые. Лазил по одноклассникам, показалось знакомое лицо и понравилась моя фотография. Так и написал мне. Кажется, что мы знакомы. Я посмотрела фотографии и сразу догадалась, откуда пишет. Ответила. Первое время общались как подружки. А потом как-то привыкла к нему, к ежедневному. Доброе утро.
11: Вы думаете, на зоне нет телефонов и прочее? Если так думаете, то очень ошибаетесь.
10: За зону я все очень хорошо знаю, к сожалению.
13: А я со своим мужем познакомилась в августе 2008-го. Он на тот момент сидел. В декабре этого же года мы расписались. Знаю и понимаю, безбашенный поступок на тот момент был. 4 года я его прождала, в ноябре 2012 он освободился, а в январе 2013 я родила сынульку. Мы прожили 2 года, а в ноябре 2014 года его опять посадили на долгие 11 лет. Он отсидел 8 лет, оставалось 3 года, но он решил отдать долг родине, сказал, устал отдавать долг тюрьме.
11: Тут у нас в чате кто ЗАО, а кто девушки-жены.
13: А что такое ЗАО?
10: Это девушка, которая намеренно вступает в заочные отношения с заключенным, чаще всего даже не будучи знакома с ним.
11: Такое никогда не понимала, если честно. Что, на воле мало мужиков? Или совсем все плохо с самооценкой?
12: Неважно, кто где и как познакомился. Я никогда этого не стыдилась, хоть и многие говорили «дура». Но это моя жизнь, я в ней хозяйка.
11: Ну, у меня супруг тоже, грубо говоря, не святой. Бокс, борьба, отсутствие родных. Ухаживал долго, цветы, кафе и драки с теми, кто за мной ухаживал. Дали, слава богу, 1.5.
10: Кто-то попал в ИК за то, что украл лесопед. Кто-то отбывал на поселке за то, что набил по пьяни рожу соседу. А кто-то за гораздо более тяжкое и неоднократное.
13: Главное, себя берегите, девочки. Ждать тяжелее, чем хоронить.
12: Я и таиться не буду, за что сел. У мужика работал, он кинул его на зарплату. Психанул и забрал у него в качестве оплаты бензопилу. А тот на него заяву накатал. У нас можно в стране вагон денег украсть, и ничего не будет. А за такое сразу срок.
10: А людей, которые сами курили тихо траву, никому не мешали, а друзья сдали. А просто пьяных драк, а самозащиты.
13: Знаете, лично мое мнение, 228-я наркотики. Туда идут большинство молодые, глупые. Попали по глупости.
12: Не, 228-я это не народная. Народная 158-я. Воровство. Почему народная? Потому что мало есть людей, которые ничего не воровали в жизни своей в России. Ну, такой у нас менталитет. Пачку бумаги с работы домой принести, болтик с завода, катушку ниток с фабрики, 1.5 молока с фермы. По факту все 158-я ОК РФ.
13: А я вообще никому не говорила, что общаюсь несколько лет с человеком из ИК. Многие не поняли бы.

0: тебя с собой не позвал.
1: Девочки, мои только собираются. Настроен решительно. В среду уедет. Насколько минимальный контракт? Как отговорить?
2: Контракт на полгода. Отговаривать бесполезно. Захотел, значит, поедет. В том году мой хотел уехать, отговорила, но в ноябре все равно уехал. Сказал, что он нужен там, кто, если не мы. Я горжусь им.
3: Отговаривайте, старайтесь всеми правдами и неправдами.
1: Мой муж уехал из колонии. Я умоляла, что дождусь оттуда. Только не надо ехать на такой риск. Разводом грозила.
2: Да я тоже грозила разводом, что эгоист, о семье не думает.
4: Сказать, что была в шоке, ну, вы все сами понимаете, то ничего не сказать. Говорю, что мне делать? Может, тебе руку сломать, ногу?
1: Уехал. А мне сообщил уже из-за ворот колония.
2: А моему-то полтора года осталось. Прям ужас какой-то. Я в трансе, как истеричка, пробыла 4 дня. Потом приняла. Это его выбор. Он хочет семье помочь. Хочет, чтобы мы им гордились.
3: Все судимости аннулируются. Мой ради этого и поехал. Сказал, что идет ради ребенка, чтобы его судимость ему в будущем не мешала нигде. Он у нас МЧСником хочет быть. И чтоб денег заработать, погасить кредит.
4: Ну, я не знаю, может, где как, только знаю, что из ИКАС, который брат ушел, со 131-й статьей не брали.
3: Вагнер берет всех желающих.
1: Изнасилование, измена родине и терроризм не брали.
2: Мой в мае уже вышел бы по УДО. Оставалось совсем чуть-чуть. Говорила, сиди, нафиг никуда не ходи. Сказал, не хочу, чтобы наш сын когда-нибудь узнал, что папа был зэком. Хочу, чтобы сын знал, что папа воевал и победил.
4: Патриот он, блин, поставил перед фактом за 2 дня до отъезда.
1: У всех практически как под копирку набор слов, чтобы гордились, я вернусь всего полгода и так далее. Поэтому мне и кажется, что их там обрабатывали.
4: И что самое убийственное для меня было – позитив, как будто в пионерлагерь уезжал.
2: Людям в заключении легко профессионально надавить на болевые точки, дать мало времени и пообещать свободу. Большинство не представляют, куда идут, а отскакивать в последний момент, когда уже заявление на помилование отправлено, не дают.
4: Так Пригожин знал, на что давить.
1: Именно, на мужика, на слабо, на ты не лох же, а крутой. Придешь домой через 6 месяцев чистым, с деньгами, жизнь начнешь. Там профессионалы вербуют, давят на нужные педальки.
3: Ой, поверьте, девочки, моего психологи не обрабатывали.
4: В первый раз, пока все было тихо, не пошел, а потом стала звонить мама и рассказывать про полдеревни мобилизованных, как мальчики гибнут, а вы, взрослые мужики, сидите. Как не стыдно.
1: Не только за родину идут, а еще и деньги заработать. Дома семьи, долги, работы нет. За это тоже надо их винить.
2: У меня, честно говоря, надежда только на войну. На то, что, видя смерть, станет ценить жизнь. 3-й раз только при мне сидит. Сейчас не знаю, что будет. Люблю его, но только шаг в сторону и уйду. Переломлю себя и уйду.
4: Они выбрали войну, потому что им не дали другого шанса искупления. Им пообещали свободу, а для них это как глоток воздуха. Поэтому и подписывали, не осознавая всю серьезность.
3: Добрый день. Девочки, звонили кому-нибудь мужья?
2: Мне нет.
4: И мне нет. Почти месяц уже.
1: А вам кассир не звонил еще?
3: Нет еще. Думаю, на неделе уже должен. Обычно в середине месяца звонят.
2: Тишина.
4: Я еще не пойму, почему, если он, например, в госпитале, родственникам не сообщают.
1: Я вообще много что не понимаю. Зачем горячая линия, информацию не дают, бухгалтерию не объясняют? Как в каменном веке. Наверное, Великую Отечественную и то информации было больше.
3: Мой СК-8 звонил. 9-1. И тишина.
2: А мне сегодня снилось, что позвонил. Проснулась, легче на душе от сна.
3: А мне снилось, что уже домой приехал. Там вообще на весь день облегчение было.
4: Это ж хорошо. А мне, наоборот, кошмары снятся. Сегодня приснилось, что мне свидетельство о смерти вручили мужа. Проснулась и до утра не смогла уснуть.
2: Так до психиатра недалеко осталось. Хоть бы ребятам давали хоть один звоночек сделать родственникам, что «не переживайте, я в безопасном месте».
1: Говорят, что они не могут звонить, так как пилингуют, что ли. Короче, могут отследить по телефону.
3: Мой в субботу звонил, танк ремонтировал.
4: 1 000 000 раз говорила, но вам пофиг, не берите телефоны, не берите, не звоните. Вы умные, кнопочные мужьям-сыновьям купили. Пофиг, какой телефон, пофиг. Звонить нельзя. Ребята там тоже умные. Уходят за километр от расположения и звонят женам. А через 10-15 минут накрывает артиллерия. Поднимается разведывательный коптер и ищет их, и находит. А кто-то в телефончике на посту стоит, видюшки смотрит, жене по видеосвязи звонит, прям в лагере. А потом нет бойца. А жена, мамка, спит спокойно. Увидела своего, сопли вытерла. Дуры. Для вас это игрушки? Разведка не нужна. Вы все сами сдаете. Обмен звонка на жизнь.
5: +7 918 654 7684. Сотовый. WhatsApp. По этому номеру можно получить информацию по жизненному статусу сотрудника. Время ответа может достигать 48 часов. Однако только и исключительно в том случае, если вы были указаны сотрудником при подписании документов как контактное лицо. Из соображений безопасности информация третьим лицам не предоставляется.
1: Это список, жизненный статус бойца. Там сидит человек и по компьютеру смотрит, живой, погиб, пропал без вести.
2: Я с ума схожу от ожидания и безызвестности. Установила себе программу «Дембель-таймер». Ерунда, конечно, но хоть немного успокаивает.
1: Если зарплата идет, значит живой.
3: Девочки, только что дозвонилась по питерскому номеру до бухгалтерии. Узнала, что живой.
2: Ура, это прекрасно.
4: Так и сказали, живой?
1: Уже, наверное, дня 4 подряд набираю раз за разом. Гудки, то музыка, никто трубку не берет. Мне хотя бы дозвониться, узнать, идут выплаты, не идут, живой, не живой. Сергею писала, сказал, что в списках погибших нет. Может, подскажете, какой-то еще номер есть?
3: У вас гудки шли или музыка? 3 дня туда звоню, музыка играет, потом абонент не отвечает.
2: Бывало занято, бывало музыка играет. Дозвонилась на 40-й раз примерно.
4: Сергей имя нарицательное, там работает целая команда. Девочки обещали зарплату 240 тысяч, и у меня чуть больше 100 тысяч. Интересно, почему и от чего это зависит?
1: Это нормальная зарплата за первый месяц. Оклад 240 будет только когда за ленточкой. И если брал форму, то там цены в Молькино очень большие. Следующую получите как положено.
3: Я зарплату всю получаю, из нее только 100 уходит на его кредиты и ипотеку. Алименты передаю, со всеми общаюсь.
4: Здравствуйте. Может, кто знает, участие в СВО в составе «Вагнер» является уважительной причиной не платить алименты?
1: Вы смеетесь или издеваетесь? Как вы приставам докажете, что он там?
2: Здравствуйте. Мужчина официально безработный. Отталкивайтесь от этого.
4: То есть он официально считается безработным, и участие в СВО в составе «Вагнер» не является уважительной причиной? Как бы это грубо с моей стороны не звучало, но я хочу подать заявление на привлечение к уголовной ответственности отца ребенка. Злостный неплательщик с большой суммой задолженности на контакт не идет.
3: Вы меня извините, конечно, почему все начинают подавать на алименты, когда на войну пошли? Им и так хреново. С ума сходите уже с этими деньгами. Спросили бы лучше, живой, здоровый, поел ли он хоть раз за день.
4: Вы же не знаете ситуации, зачем так пишете? Мы уже 13 лет с ним воюем. Долг огромный, платить он его не собирается. Ребенок, рожденный в браке, почему он не должен нести ответственность? Он туда поехал в первую очередь заработать денег. Он не спрашивал 13 лет, поел ребенок или нет.
1: Здравствуйте, ищу сына. Пропал без вести 9 сентября, Харьковская область, поселок Горховатка, позывной Пиноккио.
3: Пропал боец, позывной Шалом. Контракт закончится 30 марта. На связь не выходит, в списке погибших нет.
4: Подскажите, может, тут есть, кто знает человека с позывным «Музей»?
1: Сын ушел 23 октября. Позывной «Братью». Может, моего знал или встречал?
3: Здравствуйте, еще сослуживцев мужа. Позывной «Журнал». Уходил с Калмыкии и К-2. Проживал в Астраханской области, город Знаменск.
1: По какому принципу им дают позывной? Уж очень странные.
2: Мне кураторы сказали, что бойцы сами себе позывные придумывают.
1: Может быть, но не думаю, что у меня муж придумал себе позывной «Зарекс».
3: Брат выбрал сам, я в этом уверена на 100%. Он писал стихи и подписывался под ними также.
5: Позывной выбирает компьютер. Принцип выбора такой же, как у программы при выборе клички крупного рогатого скота на больших молочных агрокомплексах. Абсолютно не рассматривается и не учитывается внешность, звучание позывного или какие-то характерные особенности того, кому выбирается позывной. Основной критерий подбора – неповторяемость.
2: Девочки, а что с нами тогда будет к концу их контракта?
4: Седыми будем.
1: 6-й месяц молюсь, каждый день молюсь, читаю Псалом 90-й.
3: Еще 50-й и 26-й нужно читать.
2: «Одежду им выдают», писала женщина. Сын ее приехал 3 марта.
4: А точно, что-то вспомнила про бирки, типа новую одежду дали.
1: Да, это сильные псалмы 90-й, 50-й, 26-й.
3: Да, и сумку, она говорила, выдали. Мы еще спрашивали, вы деньги посылали на одежду? Нет, она сказала, что им выдали.
2: Девочки, наконец-то пришло мое время. Передали смс-ку от мужа. Господи, жив, здоров. Я чуть с ума не сошла, когда прочитала первое «Привет, Кисюха». Девочки, что со мной было?
3: Мой муж 3 месяца там. Когда звонит, говорит, люблю и никогда ни за что не предам, не брошу. И ты будь всегда со мной. Но говорит, там очень страшно, что это как будто контракт с дьяволом подписал, что это похоже на игру Counter-Strike.
1: Девочки, посоветуйте какую-то бабушку ясновидящую, кому действительно помогла, правду сказала, желательно в личку.
3: Не ищите, пожалуйста, найдите силы в чем-то. Очень тяжело, понимаю вас, но это очень большой грех. Хуже можно сделать.
2: У меня есть женщина. Ну, как сказать, она не называет себя гадалкой или там экстрасенсом. Немножко такая не от мира сего. Так вот, она может сказать, но она может сказать только то, что видит на этот момент, на сейчас. Муж не звонит 4 месяца. Связалась с ней, говорит, живой, но здоровье не очень, что-то с ногой. Больше ничего не знаю. И что будет через 5 минут, завтра, год, не знаю. Так и есть. Оказалось потом ранение в ногу. Денег она категорически не берет, рекламу не дает. Работает швеей на дому, ибо инвалид, на коляске. Никаких предсказаний, никаких приворотов-отворотов. А так, да, большинство – это шарлатаны.
3: Здравствуйте, я новый человек в группе. Мой ушел в Украину с ИК-7, город Пенза. Мы жили в Саратове. Я этого и не знала, что он ушел. В бухгалтерию я звоню постоянно по всяким номерам, но номер то занят, то не существует. И я не знаю, что делать. Сижу и плачу постоянно.
4: Здравствуйте. В России говорят «на Украину», а не «в Украину».
1: Люди говорят по-разному. В России в том числе. Я в том числе.
4: Чей Крым?
3: Вы издеваетесь? Я написала про своего мужа, почему сразу придираться и говорить, что я какая-то шпионка. А я спросила тут совета, что мне делать. А вы как воронье налетели. Я родилась в Саратове и живу в Саратове.
4: Крым чей? Ответьте, пожалуйста.
2: Так, что за глупые вопросы? Чей Крым? Как дети? Ей-богу. У человека беда. Спросила совета, рассказала историю. Для этого группа создана.
4: А что сложного в ответе «Чей Крым?» Если есть возможность развеять чьи-то страхи, то можно и ответить. Тем более никто никого не оскорблял.
3: Вам прислать мое свидетельство, где я родилась? Я поделилась своими проблемами и горем, а вы за слова цепляетесь.
4: Среди нас хохлушка.
2: Мы вам соболезнуем, не обращайте внимания.
1: Я тоже говорю иногда в Украину. Буду знать, что так говорить нельзя.
3: Вы очень жестокая, не дай бог вам такое пережить.
4: Девочки, кто тут модер? Забанить этого персонажа и дело с концом.
1: Вы только подумайте, как ждали с войны наши бабушки. Не было ни телефонов, ни интернета. Просто провожали на войну и ждали все эти годы. Кто-то вовсе не дождался.
3: Я уже улицы в этом долбанном Артемовске узнаю. Украинский выучила и каждый день на грани.
4: Мне вот тоже орать хочется от того, что ни хрена не знаю и не понимаю. Каждый, сука, день ожидания. Каждый. Я устала. Не могу больше. Оставил меня тут с проблемами, без связи, без информации, без себя. И никто не дает информацию. Общаются как с дурой. Неужели Вагнер не понимает, что именно от неизвестности начинаются слухи и паника? Потому что...
1: Орать не надо. Мы все тут в равных условиях. Есть вопросы, спрашивайте.
4: Я даже не говорю про парней. Почему нет никакой информации от официального источника? Почему приходится собирать информацию по чатам и форумам? Почему доверенным лицам не дают развернутую информацию по статусу? Жив, ранен, в плену, погиб. Все через жопу. Да, я не могу справиться с паникой. Не могу с антидепрессантами, и транквилизаторами, и снотворными. Не могу. Я в круглосуточной панике и ужасе. Вы же не знаете, что у меня происходит. Знает муж. Но он родину защищает. У меня мина замедленного действия, которая вот-вот рванет и потянет за собой столько всего, что подумать страшно. Ах, да, еще же надо держать лицо. На работе, дома, перед родными, ребенком, перед знакомыми. А как это сделать? Как?

0: «Жены Вагнера». Постановка «Радио Свобода» по документальной пьесе Юлии Вишневецкой «Ждать тяжелее, чем хоронить».
1: Какое счастье! Никаких карточных игр, поломанных блоков сигарет, халвы по 5 килограммов, никаких карантинов, справок об эпидемокружении, посылок с медикаментами. Больше никто не будет зудеть своими нравоучениями в стиле «Чё ты с этим зэком?». Девочки, скоро будет все хорошо. С любимым человеком можно будет просыпаться ежедневно. С ума сойти можно, сколько всего нас ждет скоро. Девочки, какое счастье, так и будет. И можно будет смело строить планы на дальнейшую жизнь без приставки, когда ты выйдешь оттуда.
2: Я уже думаю, как его встречать буду. Хочется что-то такое организовать, чтобы ему запомнилось. Поищу вдохновение в нете.
3: Я на финишной прямой, и через месяц мне надо быть в форме.
1: А я пока ем, стресс заедаю.
4: Я за месяц перед приходом редуксин пропью, и нормально.
1: А как рецепт на него берете?
3: Без рецепта у нас везде продают. И в Волгограде, и в Сочи.
4: Но именно 15 миллиграмм всегда покупаю. 10 миллиграмм не берет.
3: Девочки, наш дом, ура, ура, ура! Приехал рано утром. Все безумно счастливы. Закончился этот кошмар. Нет предела счастью.
2: Очень и очень за вас рады. Представляю, какое это счастье.
3: Смотрите, как встретили.
4: А ссылку на шарики можете скинуть? Где такие заказали?
1: И мне, пожалуйста, ссылку. Можно на шарики?
2: Напишите всем, где шарики покупали.
1: А мой, когда звонил, попросил с Валбереса заказать флаг Вагнера.
4: На Валберес чего только нет. Я своему купила кружку, футболку, толстовку, кепку и наклейку на авто, и все с ЧВК.
2: Господи, как я люблю заходить в такие сообщения. Хоть мой и погиб, но вижу, что не зря. Сердце радуется, что бойцы возвращаются. Значит, скоро победа будет за нами.
4: Кормлю своего героя. Мой брат пришел героем. Две награды. Я горжусь.
1: О, Шуба, мой тоже Шубу любит. И мой борщик. Боже, когда будет дома, я жду.
2: Счастье-то какое.
3: Я искренне рада за вас. Целый день проверяла, когда вы напишете.
1: Не рассказывал, чем их там кормят?
4: Рассказывал тушенкой в основном, но мало ее было. Похудел конкретно. Был не худой. 10 кг точно скинул, может и 15. Сын не отходит, говорит, буду с папой спать. Трогает все руки его, какие они большие.
2: Кто-нибудь в курсе, снимает долги по кредитам или компенсация за причинение морального вреда?
4: За кредиты не знаю, но финансовые иски не снимаются.
2: Очень жалко, ребята кровь проливают. Можно было и освободить их от этого бремени.
3: Эй, алло, в смысле жалко? А немного ли они хотят? Помилование, да еще долги и моральный иск списать? Что-то, наверное, мужики не задумывались, когда тяжкий вред здоровью причиняли, да еще и с последствиями. Или воровали не на маленькие суммы, или обманывали людей на деньги. Немного ли хотите? Или думаете, воюют, значит, взятки гладкие? Они за свои геройские поступки получили помилование. За остальное уж будьте добры, пусть отвечают. Сидели, ни хрена не возвращали. Сейчас им ничего не мешает этого сделать. Должна быть совесть у людей.
2: Ждали 11 лет его, вот дождались. Новая любовь на старости лет.
4: То есть это еще в зоне произошло?
2: Ну да, а сейчас выяснилось.
3: Мне плохо сейчас станет. По переписке? Где же он с ней успел переписываться-то?
4: Как он ее нашел?
2: В соцсетях. А сейчас все это выплыло. Им же там скучно сидеть, вот и развлекаются как могут. А потом в сентябре прям резко сказал, я пойду в Вагнер, типа денег заработаю. Ага, заработал. Семья ждала его 11 лет. Пошел в Вагнер, чтобы амнистию получить. Оставалось 1.5 досиживать.
3: Поехал по контракту и потом к ней. Ну и нахер такой товарищ не нужен?
1: Пиздец, извините за мой французский. Ага, еще и красную дорожку организуем.
4: А вы жена ему?
2: Дочь.
1: Да, такое всегда было. У меня прадед на Великой Отечественной был ранен, и какая-то Тамарка-санитарка подлечила. Да так, что написал жене с дочкой, что все, не приеду, не жди, люблю ее. И было все равно, как после войны одна жена с ребенком. Никогда его больше не видели.
3: Ох уж эти медсестры обхаживают там, а человека ведется на спасителя.
4: Теперь я стала бояться.
1: Не дай бог, что-то такое будет, я его прикончу сама.
3: Девочки, не в обиду, давайте в группе писать по существу, а не проблемы в семье.
1: У нас ампутация прошла 2 пальца. Самое главное, живой. Еще и красивее стал.
2: У нас у одной девочки племянник без ножек приехал. Лежал в госпитале и до последнего не говорил, насколько все серьезно. Боялся, что жена узнает и бросит. Не бросила. Живут.
1: Моя гордость, любовь, долгожданный кобель этот гребаный. Так и не вернулся с гулянки, представляете? Изменился. Раньше такого не было. Всегда писал, когда придет. Но написать ведь, ответить на СМС можно? Начнется бухара, ура, потом девочки, сауны и так далее. Девочки, я злая. Что, когда с войны ждешь на иголках? Что, когда с гулянки? Эмоции и переживания одинаковые. Хотя нет, не одинаковые. Даже не знаю, откуда было ждать спокойнее. Короче, когда с войны ждешь, думаешь, какой же герой, как я горжусь. А когда он загулял, и ты ждешь, что думаешь. Вот, сука, кобель, прибью, заразу.
2: Вот мы еще не пришел, а я уже ревную его к этим гулянкам. Нужно какой-то иммунитет сформировать, подготовиться. Герои любимые возвращаются, а ты по-прежнему сидишь и ждешь.
1: Посидела и подумала. Пусть гуляет, пусть общается. Соскучился по друзьям. Надо войти в положение и понять. Ладно, зато денег много, слава богу, оставил. С собой мало взял. Вот думаю, может, его встретить с гулянки как-то необычно. Я на этих эмоциях пока жду его со всех саун. Еще похудела. Можно встречать не в платье, а уже в эротическом белье смело. И встретить его так, чтобы у него вообще не было ни сил, ни мыслей гулять без любимой в дальнейшем.
4: Лишь бы обратно не ушли.
3: Мой заикался, я сказала, ноги сломаю.
4: Кто вернулся домой? Как ведут себя? Исправились? У меня просто жесть.
2: Ничего не меняется. Лучше бы сидел дальше.
1: У нас первые дни 20 вообще ни на кого не реагировал. Отряды строил, кричал и руки выворачивал. Страшно было до жути.
3: До сих пор воюем, только теперь дома. Пьет, как не в себя. Белку поймал. Бегает по двору, окоп копал. Это писец. С 5 апреля вообще покой стал только сниться.
4: То окопы копает, то от мин прячется, то дроны ловит.
2: 4 дня жили душа в душу. На 5-й день напился с другом. Приехал в 3 часа ночи, разбил кувалдой мою машину. Меня сильно избил. Спрашивают, меняет ли война людей? К сожалению, да, и не в лучшую сторону.
1: Может, в церковь его затащить? Очень много батюшек, которые своими разговорами могут на истинный путь поставить.
3: Также есть галоперидол в уколах. Укол, и все, и улетел спать.
4: Один галоперидол точно не поможет. Надо капать растворы. Дома больше пить воды, рассолы всякие, морсы, минеральную воду. Кровь сгущается, обезвоживание.
2: А вы не пробовали с ним поговорить? Съездить к неврологу? Это поствоенный синдром, он прекрасно лечится.
1: И слышать не хочет уже, что только не предлагали, и закодироваться, и к психиатру, ни в какую. Пока не пьет, вроде норм. А выпьет, а особенно перепьет, крышу рвет, пипец. Как и руку поднимал, и дети в ахере, жесть просто.
2: Им нужно это пережить. Там на это не было времени. Нужно все вспомнить, прожить и отпустить. Да, это длительный процесс, но им сейчас очень тяжело, как мне кажется, именно в эмоциональном плане.
3: Да не надо им тяжело, а нам легко. Сначала в ИК сидели, их там худо-бедно кормили, а нам тут крутись как хочешь. Детей обуть, одеть, накормить и самой на плаву остаться. А им тяжело, а нам нет. Они мужчины, их доля такая. Сопли на кулак намотали и работать. Депрессия, психологические стрессы – это болезнь богатых.
1: Девочки, я в шоке. Проверила сейчас брата, он ушел с ИК в ноябре. Все чисто.
4: Я вчера тоже проверяла, все чисто. Да вообще слов нет, прям магия. Вообще человека, хоть со связями великими, хоть с деньгами, сложно с колонии взять и вытащить. А тут это еще и как по волшебству. Нет никаких задолженностей.
2: Девочки, какое счастье, что вы дождались своих родных. Скорейшего восстановления и адаптации ребятам.
3: 2 сутки дома побыл, разбил топором 2 машины, людей пугал, избил парня. Полиции сопротивление оказывал, крича, что вагнора приедут. И приехали. Девочки, берегите ребят своих. Пьянка до добра не доведет. У парней контузии.
4: Выжили, пришли и решили, что они бессмертны. И теперь могут делать, что хотят.
1: Спасибо, девочки, за общение. Желаю вам всем встретить своих героев. И главное, ждать не переживать. Все у вас будет хорошо, и все вернутся. А я вас на данный момент покидаю, так как нам уже ждать некого. Печально, что так вышло, конечно. Всем удачи.

0: Все, девочки, сегодня дали информацию. Погиб он.
1: Все, девочки, и мой погиб.
2: Соболезную. 3 дня уже живу с этой болью.
3: 28 января получила зарплату, а 30-го у мамы день рождения. И вот мама приехала ко мне, я салатик сделала, вино купила, налила в бокалы, поздравила ее, выпили, и звонок. Анастасия Валерьевна, я сразу поняла, примите соболезнования. Захожу обратно на кухню. Мама говорит, кто звонил? А я при родителях не курю, тут просто беру сигарету, в окно смотрю, и меня как затрясло. И я 5 минут повторяла, ты же обещал вернуться, ты же обещал. Мама все поняла. 5 минут просто сидела, потом меня обняла и тоже плакала. Ей так мой муж нравился. И почему так?
0: 2 часа назад позвонили с Вагнера, нет больше моего Женьки.
1: А я узнала между 2-м и 3-м уроками. Довела до конца еще 4-й, не знаю как. Детям же не покажешь своих чувств, да и не виноваты они. Сыну сказала, когда пришла. Плакали по очереди.
2: Я даже к бабке ходила, когда совсем звонков не было, и она меня обнадежила, что он пройдет. Я так верила в это, уже в голове борщ сварила, а в воскресенье этот звонок.
3: А моему гадалка гадала, умрешь в 45 от пули. Мы еще с мамой посмеялись, типа, откуда пуля, сейчас же не 90-е, чтобы с пистолетом ходить.
0: Девочки, отзовитесь, кто-то вскрывал гроб.
1: А разве его можно открывать?
2: Они не имеют права отказать.
1: Нам сказали не вскрывать.
3: Не имеют права отказать. Это просто самовольничество сотрудников морга или ритуальной службы. Меня пугали, отговаривали, но я настояла на вскрытии.
0: У меня девочки есть, кто сами вскрывал. Ножницы по металлу или болгарка. Это они в деревнях.
1: Нет, мы не смогли. Пусть останется в памяти молодой, красивый.
2: Вот и мне сказали, что лучше мне его запомнить таким, которым его запомнила при жизни.
3: Я сама попросила вскрыть гроб. А что делать? Всю жизнь думать, что не того похоронили?
2: Вы хотите запечатлеть это в своей памяти на всю жизнь? Мы не вскрывали.
3: Да, хочу. А что, я не имею на это права? Надо вскрывать, иначе потом всю жизнь будете ждать и искать.
1: Ранения разные. У нас разрыв тела термобарическим снарядом. Здесь писали, что даже узнать не смогли. Жетона не было.
2: В военкомате говорят, что сгорел в танке. Гроб очень легкий был, но запах шел. Куратор сказал, что 100% наш.
3: Я хотела лечь к нему. Даже сидела, трупный запах нюхала.
0: Скажите, пожалуйста, вскрывать цинк платили что-то?
1: Мы вскрывали, был целый. Спасибо. Сразу скажу, там, видимо, стандартные костюмы и белые рубашки в носках и без обуви. Хотите переодеть, сразу берите с собой вещи. В моргах есть распоряжение участники СВО без очереди, по крайней мере, в нашем регионе.
2: А у нас братишка был голый, одеть на него ничего не смогли.
3: Как нам сказали, делаем по возможности, насколько тело позволяет. Если тело обгоревшее, то, понимаете, его невозможно одеть, накрывают церковным покрывалом.
0: Занесли гроб во двор, разрезали болгаркой, лежал как живой, будто спит. Забрали в мечеть, обмыли. Когда обмывали, еще кровь с ран сочилась. Как-то так. Опознать все равно нужно, мне кажется, чтобы потом не мучиться.
1: А я ездила 2 февраля на опознание, и до сих пор как будто не он. Голова в смятку, рук нету, все черное, только ножки и тело синее было.
2: Узнали только по татуировкам. Был помыт, побрит, в рубашке.
1: Знаете, когда я его увидела с бородой, у меня, видимо, сработало отрицание. Я сразу сказала, это не он. Свекровь его признала. А я очень долго не могла принять. Ночами разглядывала фото, сравнивала форму ушей, линию роста волос. Меня до сих пор мучают не то чтобы сомнения, скорее то, что я не могу принять, что все-таки тот, кого я видела в гробу, это мой муж.
3: У нас осколочное ранение головы, тела и конечностей.
0: У нас тоже головы и конечностей. Вы смотрели его?
3: Было видно, что ранение головы сильное. Глаз один приоткрытый, и руки рядом лежали.
2: Я пыталась понять, почему написали «острая массивная кровопотеря», если было сказано «собрали по кусочкам».
3: Кусочки – это фигурально, а в реальности это потеря конечностей.
4: В непосредственной близости от источника взрыва происходит полное разрушение тканей, что часто сопровождается травматической ампутацией на различном анатомическом уровне.
0: Спасибо, что разъяснили.
1: Меня не пускали на опознание, но я двери сама открыла и залетела туда, схватилась за гроб. На меня орут все, что руки порежу, но я об этом не думала.
3: Мы когда цинк вскрыли, я вышла на улицу и как заору в голос. Ты мне обещал, ты обещал.
1: Вскрыла капсулу, родной мой без головы, весь высох, в грязи и траве, видимо, еще и тело лежало в воде, вся обшивка гроба мокрая. Этот ужас уже 3-й месяц перед глазами.
0: У нас там уже биологические процессы пошли полным ходом.
3: На моем крестане оказалось. Я прям не знаю, как корректно высказаться. Это ж какая сука могла с погибшего снять?
0: У нас тоже. Где крест? Где часы?
1: Мне сказали, что часы в общей коробке лежат. И если гравировки нет, то как узнать, где чьи?
2: Ой, молчи, а то меня сейчас... Нас тут всех тогда точно понесет. Слов на них приличных не хватает.
0: Мне привезли сына. Оказался не мой. Делали ДНК. Я...

0: Я права. Зная финал, всегда можно обыграть иначе. А сейчас только волосы на себе рвать и остается.
1: А мы с мужем не успели пожить вместе. У меня нет ни общего дома, как мы мечтали, ни даже забора. Я жила годами, что муж вернется. И будем по очереди качать маленькую, провожать в садик, школу, секции. Поедем все вместе на море. Жила годами, что будет завтра.
0: А я доделки по ремонту ему оставляла. 3 года копила, и каждый год то коридор, то комнату, то кухню. К его приходу должна была все доделать. 3 года каждое лето в грязи. Не все получалось, думала, что приедет и подправит. Ага, нахера мне этот ремонт? Для себя я его, что ли, делала?
2: А мне такое белье постельное, красивое, год назад подарили. Не открывала. Вот, думаю, приедет, и тогда... Как мы бы сейчас могли быть счастливы? Я бы все отдала, все, что есть. Стала бы бомжом, никем, ничем. Только бы вернуть его. Я на мужиков теперь смотреть не могу. Они тут ходят, кайфуют, пивко попивают. Тошно смотреть, твари, ненавижу.
1: Я на улице могу идти, а если меня накрывает боль и воспоминания о муже, я иду и плачу. Мне вообще все равно, что на меня смотрят и о чем думают.
3: У меня так было в стоматологической клинике. Медсестра потом подошла, спросила, мы вас ничем не обидели?
1: Да вот это слово «свобода» засело у них в голове. Я помню, как я кричала ему в трубку, что такая свобода нахер не нужна.
3: Здравствуйте, девочки. Скажите мне, что делать после похорон?
1: Звонить куратору, который вас оповестил. Наш еще попросил сфотографировать могилку и справку о захоронении. Потом не знаю, что еще надо.
2: Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, про какую компенсацию идет речь?
1: Вас пригласят на встречу, выдадут 100 тысяч похоронные, если не получали до, все зарплаты, либо последнюю, страховку и медали.
2: И сколько сейчас стоит страховка? Просто интересно, в какую сумму они оценили жизнь человека?
0: Суммы разные. Здесь писали об 1 миллионе, о 5 миллионах.
3: Мне сказали, что после похорон сразу возместят. Взяла в микрофинансовой организации кредит каждые 2 недели по 6300. При попытке что-то узнать у ЧВК, ждите. Что ждать, не понимаю. Неужели боец не заработал себе на похороны? Ничего не пойму.
1: Нужно фото могилы. Сомневаются, что мы похороним своих кровиночек.
0: У нас в городе в морге стоят 3 цинка с сентября от ЧВК. И никто не хоронит.
2: Мы сами все оплачивали и хоронили. Единственное, что памятник бесплатно и почести. А так все сами.
1: Мне позвонили вот в пятницу, спросили, есть на что хоронить. Ответила, нет. Сказали, занимайте.
0: Можно закопать в саду.
3: И пометить крестиком на карте.
0: И не забыть выложить в соцсетях.
1: Девочки, радуюсь, что вы полны оптимизма. Хорошие мои, сил вам. Вы умницы и красавицы.
3: Выплатили 5 миллионов. 100 тысяч на погребение и зарплата. Медаль за отвагу, но без удостоверения. Сказали на подписи у президента. И крест от ЧВК. Все выдается наличкой.
0: А куда же их девать потом, по приезду, эту сумму?
3: Ох, если бы я знала, дома лежат. Тут столько было разногласий. Ей-богу, лучше бы сидела на зоне. Я бы передатчики таскала, не знаю, в банк положить. Будут вопросы, откуда деньги. Я тут же решила недвижимости купить. Стал вопрос, откуда на недвижимость деньги.
1: У банков вопросов и не будет, а вот у налоговой, да.
2: Квартиры в регионах подорожали, как на дрожжах. Сестра сегодня смотрела квартиру, и прямо на пороге ей сказали, мы передумали продавать, и в объявлении подняли цену на 1 миллион.
4: Информация для родственников. Ваша безопасность зависит от вас. Никому не следует знать, что вы или ваши близкие едете получать или уже получили выплаты, зарплату либо матпомощь от руководства компании. Строго-настрого запомните это.
0: Здравствуйте. Подскажите, кто уже имел опыт обращения в суды и другие инстанции по поводу выплаты? Кто-нибудь знает, как взять справки в ЧВК?
3: Здравствуйте. ЧВК не существует по бумагам. Есть группа компаний «Конкорд», но никто официально там не трудоустроен. Платят только налом. Ни по каким бумагам деньги не проходят.
1: По факту ничего не было. Никто ничего не получал. Человек был бывший, осужденный и официально безработный.
3: Ни один адвокат в своем уме, если не мошенник, не возьмется за это дело. Все проходит максимально секретно и платит только нал. Оставьте это гиблое дело.
2: У меня на горячей линии спросили, вы официально жена? Я ему ответила, нет, бывшая, но есть ребенок. Он мне ответил, вы никто уже для нас.
0: Да вообще многие родственники кукухой поехали с этими выплатами. Меня как одолели дальние родственники мужа. Одна говорит, как ты разбогатеешь, 70 тысяч мне дашь, а то у нас за квартиру не оплачено.
1: Люди как звери становятся, и брат не брат, и сестра не сестра.
2: Мне куратор на встрече обронил фразу. Он был участником проекта. Я просто охренела. В холл уже вышла и сестре говорю. Представляешь, он, оказывается, был участником проекта. Реалити-шоу, сука. Участник проекта.
0: Девчонки, слушаю вас. И ощущение, что нашими мужчинами просто воспользовались. Наобещали много, а по факту...
2: Позор какой. Никому не нужны. ни живые, ни тем более мертвые.

0: прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг.
1: «Жены Вагнера». Постановка «Радио Свобода» по документальной пьесе Юлии Вишневецкой «Ждать тяжелее, чем хоронить».
2: Разве ваш сын не сам пошел? Зачем кого-то винить? Это его выбор был. У нас тоже сын погиб. Тяжело очень, но я не виню никого.
3: Нахера мертвому 5-7 миллионов? Вот скажите, наличкой, которую нельзя светить. Просто отмывание денег гнилое и ужасное. И одновременно убрать пласт ненужных зэков. Вот вам и точка. Ненавижу эту войну. Конкретно эту. Она не про людей. Она про черное отмывание денег.
4: Зашла в чат «Груз-200». Сколько же еще погибших? Каждый день привозят и привозят.
5: Честно, мне кажется, еще не скоро все это закончится. Украине собрались танки «Леопарда» привезти. Там новое вооружение. Я так поняла, что даже по новостям, как бы, ну, Израиль тоже готов поддержать оружием.
2: Сын сказал, из 1000 10-15, не более ЧВКшников выживают. Вот и статистика.
3: Что-то у вас совсем страшная статистика. У сына из ИК в сентябре ушло 240 человек. Живые – половина примерно.
5: Вообще не понимаю, почему идут в ЧВК вольные. С нашими более или менее понятно, а им рисковать жизнью за 100-200 в месяц – это просто глупо. В стране можно поискать работу за такие суммы, пусть и меньше, но без риска для жизни. Я искренне понимаю, что мужчины, что должны, но в итоге в тылу их становится все меньше. Мы останемся без хирургов, учителей истории, физруков, трактористов, сталеваров, вплоть до грузчиков.
3: Когда все началось в феврале, у меня было определенное мнение о происходящем. Сейчас оно поменялось. И теперь я не могу понять. Оксаночка, вот они вольные. Зачем идут? Что ими движет? Война не объявлена. Наши герои погибли. Что говорить детям? За какую такую идею их отцы сложили головы?
2: Ну, вы же взрослый человек и должны понимать, что сейчас против России выступает вся Европа. А заварила эту кашу Америка и до сих пор спонсирует. Либо мы их, либо они нас. Только во втором случае из нас и наших детей сделают рабов. Нас не просто презирают, нас ненавидят.
3: Братик мой, он натворил делов глупых. Ничего не совершил страшного. Мне зачем нужна будет эта...
2: Как это зачем? Да благодаря вашему брату мы на шаг к победе. Войны без жертв не бывает. Мы должны быть готовы к любому. Но нужно ждать.
3: Давайте еще Африку и Китай тоже пойдем защищать. Че нет-то? Достали уже со своими ДНР и ЛНР. Почему нас не спросили? Хотим мы, нет, чтобы их к нам присоединили. Да мне все равно как-то. Пусть они воюют, мы тут при чем? Почему наши должны гибнуть из-за ДНР и ЛНР? Я люблю свою страну, да, я уважаю президента. Но идите вы все нафиг со своими убеждениями, когда дело касается моей семьи.
5: Еще год назад, когда все началось, в Инстаграме видела в сторис пост «Нельзя убивать людей, это не наша война. Вот пусть ДНР и ЛНР воюют, на нас никто не нападал».
3: Мне вообще похуй на эту укропию, мне в Бурятии от нее ни холодно, ни жарко. Зачем вам Донецк и Луганск? У нас территория, что можно ехать по 10 часов, и кругом пустота, нет никого. А мой родной человек, возможно, страдает из-за политики и всякой хрени. Мать рожала сына не для того, чтобы его угнали, как скот на убой. Жена рожала детей не для того, чтобы они без отца росли. Никто не хочет хоронить своих ребят, какая бы у нас власть хорошая ни была. И вообще, какого хрена так много погибших? Нахуй этот Бахмут нужен? Вообще никак не могут его взять.
2: Олеся, я сейчас так расстроена, что руки трясутся. Я просто не ожидала в группе такое убожество. Теперь еще больше ненавижу за границу проклятую Америку и Запад. Лучше нет нашей родины. Тут наши земли и воздух свой, и все свое родное. После потери близких ревностно отношусь к своей родине, великой отчизне. И те, кто кричит «это не наша война», попрошу, не нравится в РФ, чемодан, вокзал, нахуй за бугор, как шавки позорные».
4: Полстраны, как тараканы, расползлись по заграницам, да под кроватями прячутся.
5: Девочки, у меня родственники на Украине были. Две сестры моего деда. Они сестры родные. У одной забрали сына из Запорожья насильно. Он шел домой, его посадили в машину и увезли. Теперь это Россия. Он воюет против своей семьи, получается. Она слезами заливается. Вся семья была за Россию. А вторая сестра живет под Киевом, всякие угрозы нам посылает, ненавидит всеми фибрами души и родному брату говорит, чтоб ты и все твои выродки сдохши. Вот так.
4: Я в ухе. Ваши мужики там с ними бьются, а вы тут хохлов жалеете? Они вас за орду считают, за быдло, на геляку зазывают, а вы все щеки подставляете?
2: Я полностью согласна. Нашли кого жалеть. Хохлы никого не жалеют.
5: Вообще-то я жалею не хохлов, а переживаю за своего мужчину. Земля мне их и даром не нужна. Мне муж нужен, отец моих детей. Мой муж очень патриотичен. Он не агрессор и не оккупант. Мне вообще страшно смотреть, сколько людей умирает. От городов ничего не осталось. Просто руины.
4: А зачем ваш мужчина там? Ответьте мне. Почему пошел? Вы его не поддерживали в этом? Отговаривали? Как можно жалеть их города, которые разрушают в том числе и ваш мужчина, и тут же сидеть и спрашивать про зарплату от Пригожина? Почему не стоите на площадях с баннером «Нет войне»? Либерда, честнее вас. Позорище.
2: Ну а подумать, что против нас весь мир, все силы НАТО и их наемники.
3: Это тоже было очевидно. И давайте честно, к такой войне мы не были готовы. Нас весь мир на смех поднимает.
2: А сейчас заднюю давать нельзя никак. Будем давить любой ценой.
5: Смотрю я на эту войну и понимаю, весь мир против России. Конца и края этой войне нет. Зачем нам эти все присоединенные территории? Наш Херсон? Да хрен знает, там никто и не понял, наш он или не наш. Наверное, я тупая, но я так и не поняла, что решила его смерть. Война как шла, так и продолжается, и конца ей не видно. У меня растет сын, и я костьми лягу, но его на войну не отпущу. А теперь давайте, начинайте хаять меня вперед, мне плевать.
4: Хотите, я вам скажу, что дальше будет? Войну мы эту проиграем, сяду за стол переговоров и вернем то, что забрали.
3: Я уже писала в группе по этому поводу. Закидали тапками. А если еще сядут за стол переговоров, тогда за что сложили головы наши сыновья, братья, мужья?
2: Девочки, это очень-очень-очень страшно. Мало того, что мы потеряли мужчин, так еще окажется, что потери были напрасны.

0: Девчат, гляньте новостные паблики.
1: Я посмотрела, но что-то мне как-то с трудом верится, что это все правда.
2: Проснулась от звонка, мне говорят, ты что спишь, когда там такое происходит?
1: Уже часа четыре трясет все.
3: Утро доброе, я что-то пропустила?
0: Мой звонил, сказал, смотри новости и все поймешь.
1: Девочка, у меня шок. Брат написал, что мы враги государства и попрощался со мной. Сказал, если завтра я не напишу, значит я умер.
2: Мой звонил, тоже так сказал.
0: Мне мой вчера прощальный СМС, сказал смотреть новости.
3: Что говорят? Можно кратко?
0: Можно. Пригожин организовал мятеж. ФСБ возбудило уголовное дело. Просит колонну вагнеров вернуться на свои позиции.
1: Сообщение от Пригожина, что они сбили наш вертолет, который стрелял по вагнерам.
2: Господи, зачем они стреляют друг в друга? Где мозги у рядовых командиров?
3: Сейчас вот читаю, типа, мятеж с целью госпереворота. Вот и думаю, нахрена нашим парням этот госпереворот? В депутаты, что ли, собрались?
0: Не верю я, что свои своих же будут убивать. У меня племяшка в Минобороны, и он говорит, что они пересекаются с ЧВК, и у них хорошие отношения. Все же они делают одно общее дело.
2: Так хочется чисто по-матерински всем пиздюлей раздать, заставить помириться и направить их энергию в нужное русло. Развели цирк, пока по всей стране матери и родные плачут.
3: Вот могу и не буду выбирать, Минобороны или Вагнер. Муж был Вагнер, братья у меня в Минобороны. Это уже долбоебизм, извините.
2: Никто в Ростове не препятствовал Вагнеру. Встретили их обнимашками по-братски.
3: Запросто Минобороны может начать бомбить город.
1: Не допустят, я думаю. Не должно быть такого. Там же люди живут.
3: В Мариуполе тоже люди жили русские.
0: Девочки, есть кто из Ростова? Что у вас там?
2: Девочки, в Ростове обстановка такая. Люди сошли с ума. В магазинах обчистили все полки, как с голодного края. Особенно активизировались бабульки. Выезды из города и въезды перекрыты. Автовокзалы перестали работать. Огромные толпы людей пытались валить из города. Высосали весь бензин. Очереди километровые на заправках. А въезд цистерн заблокирован. В центре в огнера стоят. Никого не трогают. Ахмат понаехали. Толпы и колонны. Но никаких обстрелов или шума нет. Все спокойно. Хотя Ахмат уже больше часа тут. Я считаю, что пока никакого пиздеца тут нет. Приятного мало, конечно, но паникеров тут хватает.
0: Никак не могу сформировать представление о решении конфликта. То есть Пригожина должны, по идее, арестовать и посадить. А всех его ребят тоже?
2: Зачем тогда вообще был этот чертов Бахмут?
0: Кто-нибудь знает, где сейчас продвигается ЧВК «Вагнер»?
3: Говорят же, что уже возле Липецка ошиваются.
2: Они уже у Москвы.
1: Вечером поздно позвонил сын, дрожащим голосом говорил, что им пришел пипец.
2: Если брат на брата с оружием пойдет, Вагнер и Минобороны, то будет полный пиздец. Нельзя такого допустить.
1: Девочки, душа моя на разрыве полном.
2: Господи, помоги.
1: Всю ночь не спала из-за этого.
0: Ожидается выступление Путина.
2: Написано, что в ближайшее время. Включили. Ждем.
1: Начинается. Говорит.
3: Смотрим.
0: На Пригожина гонят. Предателем называет.
2: Это еще ЧВК и предатели?
3: Говорит, да, обещает всех посадить. Вот сука неблагодарная.
1: Вот он наш президент.
0: Разозлился он на Пригожина.
3: Сволочи просто, а не правительство. Их жопы прикрывали, и вот их благодарность.
2: Так хотелось плюнуть в телевизор.
1: Это кошмар. Что с нашими детьми будет? Значит, как на войну отправлять, они их выпустили, а сейчас что? Нам оставалось 14 дней. Они что, для них всех расходный материал получается?
0: Путину в уши надули. Неужели нельзя было выслушать обе стороны?
3: Мне пофигу. Я уже на пределе. Надоело, что все о нас ноги вытирают. Нашли виноватых. А ничего, что мой сын там кровь проливал? 2 раза в госпитале был. Пусть этот гарант в лицо мне скажет, что мой сын предатель и террорист. Я, может, перед смертью хоть в лицо ему плюну? Мне по-любому терять уже нечего.
0: Путин сказал, что они предатели. Все те, кто поддержал Пригожина.
2: За ночь из героев предатели записали.
1: Значит, я тоже предатель.
3: И я тоже.
1: Значит, мы все предатели.
3: Сука, блевать тянет.
2: Позорище.
4: Внимание! Срочно! Приказом Министерства обороны от 23.06.23 нам теперь категорически запрещено контактировать и оказывать любое содействие любым сотрудникам ЧВК «Вагнер». С понедельника мы не имеем права под угрозой военного трибунала. Любая новая информация в группе о ЧВК «Вагнер» будет блокироваться, и участник будет удаляться из группы.
0: Девочки, меня разбудил участковый. Сказал объезд всех вагнеровских, кто вернулся домой в связи с тем, что происходит. Мой сын со мной не живет. Я сказала, что он на работе, а где работает, не знаю.
3: К моему мужу сегодня приезжали полиция, допрашивали уже. Куда, говорит, пошел бы, на Москву или на Киев?
0: Неужели опять наши ребята враги?
1: Мне звонили со словами «Я теперь жена террориста», пособницей назвали, и смех в трубку.
2: Но со мной многие общаться перестали. Соседи косо все смотрят.
3: Да успокойтесь вы.
2: Как успокоиться? Наши родные и любимые там служат. Пошли родину защищать, а не в госпереворотах участвовать. Вчера были героями для верхов, а сегодня террористами объявили. Завтра всех по тюрьмам.
0: Мы же знаем, как поступают с неугодными для них людьми.
1: И это такое спасибо за Бахмут, Солидар и все остальное?
2: У них, по-моему, уже от денег и власти безграничной. Совсем уже крышу снесло. Всю страну разворовали, детей своих за границу отправили, а о простых людях ноги вытирают.
1: Хочу, чтобы отец моей дочери оставался героем, и она могла об этом говорить. Это все неуважительно.
0: Девочки, как вы думаете, что теперь будет с помилованием? Не вернут их на зону?
3: Да заебутся возвращать на зону. Путин же и подписывал эти помилования. Точнее, с его указаний.
2: Путин ведет себя как обиженный мужик, которого обошли без его ведома. Ущемленный самолюбием мужик. А сколько бредовых слов. В войну 1917 года приплел. Вот реально хочется по-мужски ему сказать, а не по-женски. Ты че, балаболишь, непуть? Переблудил совсем? Не мужик, а барахло.
1: Прям внутри какая-то буря поднимается. Балансирую на грани, чтобы не свалиться в ненависть.
3: У нас наклейки даже с машин поснимали. Вагнер, многие, кто обклеивался. Ссыкуны.
0: Боже мой, фух.
1: Вроде договорились.
0: Он уже сказал, что они разворачиваются.
2: Слава богу.
3: Они возвращаются обратно. Я уже ни хера не понимаю. Видимо, хватит на сегодня интернета. Моя логика меня послала в одно место.
0: Я к психологу пришла, рассказала. Он сказал, мне вам даже сказать нечего. Короче, сделаем вид, что субботы не было. Это был сон.

0: сегодня приснился, как будто приехал, обнимал, целовал и говорит: «Я ненадолго, мне надо вернуться на дачу 23-го». А я ему говорю: «Я тебя больше никуда не отпущу. Посмотри, что со мной стало. И так столько пережила уже, и похороны прошли. Я больше этого не выдержу». И падаю. «Посмотри, у меня какие синяки на ногах», я ему говорю. А у меня все, ноги сине-красные. И он мне гладит ноги и обнимает меня. Я проснулась со слезами на глазах. Что это значит? Я не знаю.
1: Доехала до могилы, достала сигареты, которые мужу купила. Я очень переживала, как он там на войне без сигарет. Сама не курю, но в тот момент это было необходимо. Из-за мощного ветра и дрожащих от холода и волнения рук с 10-й попытки удалось подкурить. Налила мужу коньяк, разложила колбасу, уревелась в усмерть, рассказала ему все, что накопилось. А ночью он мне приснился. Впервые девочки после сообщения о гибели. Не поверите, такой радостный, счастливый, светлый такой, бросился ко мне, обнимает, целует, хохмит. Я глажу его волосы рукой, его лицо так близко, вижу каждую его морщинку, целую и просыпаюсь. И такая благодать на душе, не поверите. Вот мне просто хорошо, я понимаю, что любима и люблю. И как будто на свидание с ним сходила. У меня было такое же ощущение от первых свиданий, настоящих с ним.
2: Мой приснился детям, сказал, буду приходить по выходным. Я опять стала возмущаться, а что он остальные дни будет делать? Вообще все мне не так.
3: Сильно заболела, температура высокая, не сбивается. И вот то ли в больном бреду, то ли сон такой, будто он находится за каменной стеной, есть только небольшое окошко между нами. Я пытаюсь его докричаться, зову, мимо проходят какие-то люди. Их прошу его позвать, и в итоге он подходит. Я его не вижу, только слышу. И говорит: «Клюковка, мне большой срок дали, 90 лет, не жди меня». Я плачу, говорю, что все равно дождусь. А он грустно так засмеялся и ответил: «Дурында ты у меня, Женька. Иди домой». Я люблю.

0: Вы слушали радиопостановку «Жены Вагнера» по документальной пьесе Юлии Вишневецкой «Ждать тяжелее, чем хоронить». Звучали голоса сотрудниц русской службы. Режиссер Юлия Голубева, редактор Иван Толстой.
1: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
2: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
1: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
0: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
3: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
4: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода». Заходите, почитать и послушать.
1: Каким вам представляется будущее России?
5: Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
6: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. Просто будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
7: На самом деле будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как думаю, ничего хорошего из этого не выйдет.
8: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Какая бы партия ни оказалась сейчас у власти в Америке, у нее будет одна и та же проблема. Государство тратит куда больше, чем собирает. Но подходы к решению этой проблемы у партии радикально разные. Президент Трамп и республиканцы, видимо, предпочли бы по возможности поджать социальные программы, которые забирают львиную долю бюджета. А демократы уже ведут кампанию под лозунгом повышения налогов на богатых. И тут у них есть вариации. Давайте, Костя, сегодня поподробнее разберемся в этом. В Нью-Йорке новый мэр Захран Мамдани вместе с губернатором штата Кэти Хокул предложили ввести налоги на дорогую собственность, которой люди владеют, но не живут в ней, вроде вторых квартир или домов. Трамп уже подверг это жесткой критике, сказал, что это уничтожает город, люди разбегаются. Давайте начнем с того, чтобы попытаться разобраться. Действительно люди разбегутся или заплатят налоги, и в Нью-Йорке станет жить попроще?
1: Я думал, мы будем обсуждать политику, а не экономику этого, но можно, конечно, поговорить и про экономику. Я думаю, что это хороший эксперимент, что вот если этот налог введут, мы увидим, что миллиардеры не разбегутся. Это не значит, что этот налог нужно вводить, но вот этот вот аргумент, что мы сейчас повысим налоги на богатых, и тогда богатые побегут из Нью-Йорка, он в предыдущих итерациях работал плохо. Не случайно есть миллиардеры, которые поддерживали компанию Мамдани, говоря, что они останутся, даже если им придется платить больше и значительно больше, потому что даже небольшое процентное увеличение для очень богатого человека, даже небольшое процентное увеличение налога, это большая сумма в абсолютном выражении. Но, тем не менее, я думаю, что люди в Нью-Йорке останутся. Вот надо вообще понимать, что, конечно, жители Нью-Йорка страшно жалуются на то, что там очень сильно растут цены, растут налоги, растет стоимость жизни. Но надо понимать, что стоимость жизни в Нью-Йорке и налоги и стоимость недвижимости, стоимость аренды квартиры, она растет прежде всего из-за того, что люди стремятся туда приехать, что очень много людей там хочет жить. Это создает большой спрос, это повышает цены. Соответственно, пока цены растут, это в каком-то смысле сигнал о том, что все идет нормально.
0: Мы вернемся к политике, я обещаю. Мы будем говорить о политике, но просто надо разобраться в экономической части. Этот рецепт, он поможет Нью-Йорку, не знаю, свести концы с концами? Он поможет жителям, не миллионерам, жить в Нью-Йорке чуть-чуть легче?
1: В ситуации, когда есть возможность заставить небольшое, маленькое меньшинство, маленький процент населения платить за публичные блага, которые предоставляет в этом месте правительство, то есть платить за там бесплатный транспорт, за чистку улиц, за больше полицейских офицеров, за больше сотрудников, занимающихся ментальным здоровьем граждан. Конечно, если вот заставить небольшое количество людей платить за это, то всем остальным от этого лучше. Значит, у этого может быть отрицательный эффект, что люди действительно не захотят приезжать в Нью-Йорк. Но, говорят сторонники Мамдани, говорит мэр Мамдани, говорит большинство нью-йоркцев, миллиардеры так сильно богатеют в последние десятилетия, что ничего с ними не сделается, если у них забирать больше, чем сейчас, их богатство.
0: Вот, это интересный вопрос. У меня есть следующие два примера предложения демократов посильнее обложить самых богатых. Но есть разница в подходах. Сенатор Крис Ван Холлен вместе с другими демократами предлагает дополнительный налог на доходы миллионеров. 5% свыше миллиона, 10% свыше $2 миллионов. Millionaires and multimillionaires should pay a little bit of a surtax. Но это именно налог с доходов. А в Мэйне претендент на сенаторское кресло, новая и неочевидная звезда демократов Грэм Платнер, предлагает налог на сверхбогатых. Но это 5-6% на состояние свыше миллиарда. We need a billionaire wealth tax. We need to end the hoarding of billionaires. И это якобы может принести казне 4 триллиона, ну, очевидно, на протяжении многих лет. Это именно с богатства налог. Подоходного налога, как говорит Платнер, недостаточно, имея дело именно с таким разросшимся состоянием самых богатых. Костя, можете объяснить разницу в этом предмете налогообложения? Доходы или богатство? И насколько это может решить бюджетные проблемы государства и помочь бедным людям, избирателям?
1: Смотрите, здесь есть много тонкостей. Во-первых, есть проблема с повышением налогов на богатых, потому что Америка – это страна, в которой производится большая часть, половина всех мировых изобретений, инноваций. Это страна, в которой предпринимательская инициатива – главная движущая сила, и как американская экономика была локомотивом мировой последние 100 лет, вот предприниматели – это движущая сила американской экономики. Соответственно, есть опасность, что если успех облагать более высокими налогами, тогда просто меньше людей будет заниматься предпринимательством, меньше людей будет придумывать новое, не будут открывать новые бизнесы, не будут думать, как продать еще каких-то услуг или товаров еще больше, как сделать жизнь людей лучше, чтобы им платили больше. То есть на национальном уровне любое налогообложение дополнительное богатых людей, это рискует снизить стимулы для предпринимательства. И это большая, и это серьезная проблема. Это хорошо видно на национальном уровне. Это не проблема для Нью-Йорка и для Мамдани, потому что если он повысит налог настолько, что какой-то миллиардер захочет изменить свое поведение, то этот миллиардер не станет сокращать свои инвестиции, он просто переедет в другой город. Поэтому здесь нет такого эффекта. Вот то, что делает Мамдани, это просто касается того, кто желает жить в Нью-Йорке. А предложения, которые повышают налоги для всех живущих в Америке, это, конечно, здесь есть проблема, что это снизит предпринимательскую активность. Дальше вопрос, и сложный эмпирический вопрос, насколько и многие люди слева, и многие центристские, независимые экономисты говорят, что не сильно снизит. Что если действительно увеличить на несколько процентных пунктов налоги на очень богатых, то они не станут от этого меньше инвестировать. Если Джефф Безос, у него будет не 250 миллиардов, а 220 миллиардов долларов богатства, то в этом случае он не изменит своего поведения в отношении бизнеса. Если у Илона Маска будет не триллион долларов, а 600 миллиардов, то он все равно будет создавать новые бизнесы. Но это проверить трудно и экспериментировать страшно. Кроме того, конечно, у богатых есть очень большая политическая сила. Здесь также возникает дополнительный вопрос, какие вещи нужно облагать. И вот левый кандидат из штата Мэн, он, конечно, прав. В принципе, когда налогооблагается богатство, а не доход, то непосредственный эффект на том, что люди делают, он будет меньше, потому что он не касается текущих решений, которые люди предпринимают. Но в целом, если так говорить про Америку на протяжении десятилетий, если сейчас молодые люди будут знать, что когда они разбогатеют, у них могут отобрать значительную часть их богатства, то действительно меньше людей пойдет в бизнес, меньше людей будет создавать новое. И это будет замедлением прогресса.
0: Ох, у меня сразу столько вопросов. Когда говорят «налог на богатство», это что имеется в виду? Это дома, движимое и недвижимое имущество? Потому что значительная часть состояний вложена в инвестиции, то есть в акциях. Вот эти инвестиции, они не облагаются налогом, потому что как бы принято считать, что человек рискует этими деньгами. Завтра рынки рухнут, и нету никаких денег.
1: Это не совсем так. Ага. Это зависит от того, какие инвестиции. Инвестиции, например, в недвижимость, они бывают действительно исключены из налогообложения. Есть большие возможности по списанию налогов, когда у тебя происходят какие-то потери. Но если, например, у тебя деньги вложены в фондовые рынки, там, в какие-то ценные бумаги, то с доходов налог платится. То есть это такой же доход, как и другие доходы. Вообще налог с богатства собирать тяжелее, чем налог с дохода. Доход – это более определенная вещь, чем богатство. Действительно, возникают проблемы, как оценивать. Это проблема всегда, когда есть налог на недвижимость. Это всегда проблема, когда речь идет про налог на богатство. Это не значит, что они технически нереализуемые. Они технически реализуемые. Это дорого, это сложно. Нужно поддерживать мощную инфраструктуру оценки. Нужно иметь возможность защищать действия налоговых органов в суде. Это все сложно, но это, в принципе, возможно делать. То есть я бы сказал, серьезный вопрос все-таки о том, стоит ли это делать, а не возможно ли.
0: Вот вы говорите, тут непонятно, это рискованно, но насколько это общепринятое знание среди американских избирателей, что если мы будем слишком прижимать богатых, они это, в конце концов, нам аукнется нехорошо.
1: Богатые, они, конечно, информируют всех об этих соображениях. Скажем, вы знаете там книгу «Айн Рэнд», «Титан расправляет плечи», она очень широко читается, но она очень широко читается благодаря тому, не только потому, что она отстаивает рыночные идеи, а потому что выкупается огромное количество копий, рассылается бесплатно по колледжам и школам, чтобы люди, дети могли читать и узнавать о важности свободы предпринимательства. Огромное количество политиков озвучивает это в ходе избирательных кампаний. Но и, конечно, вообще вся экосистема американских медиа, в которых рассказ о жизни богатых людей, о жизни селебритис, что является результатом их богатства, это интересно огромному количеству людей. Но мне кажется, что почему политически стало возможным говорить о повышении налогов, это отчасти следствие поляризации, что для, когда демократы обращаются к своим избирателям и говорят про то, что мы повысим налоги на миллиардеров, то это никак не ассоциируется для избирателей с повышением налогов для них. Миллиардеры – это какие-то совершенно чужие люди. Вот до роста неравенства в последние десятилетия это было по-другому. Люди воспринимали миллионеров как то, что это такой же человек, как я, но он просто работал больше, ему повезло больше. Соответственно, когда предлагалось обложить богатых налогом, то американец думал, ну это же там я или мой ребенок, просто в других обстоятельствах, и, соответственно, не так было просто говорить про повышение налогов. Но сейчас класс миллиардеров и из-за того, что неравенство выросло в результате самых разных изменений последних десятилетий, и в результате того, что вот появились миллиардеры, как тот же Илон Маск, которые ведут себя таким образом, что действительно показывают людям, что они как будто с другой планеты, когда избиратель слышит про повышение налогов на самых богатых, он никак это не ассоциирует с собой. Он это ассоциирует, что он возьмет деньги с Безоса и с Маска.
0: Они больше не сидят где-то там в Кремниевой долине, изобретая что-то, а активно участвуют в политической жизни. То есть они заметны, и это является причиной, по которой демократы считают возможным предлагать налогооблагать их прежде всего.
1: К сожалению, проблема в том, что миллиардеров недостаточно. Что даже если у миллиардеров отнять все, это все равно не решит бюджетные проблемы. Чтобы решить бюджетные проблемы, нужно действительно повышать налоги на верхний и средний класс и отчасти, видимо, на средний класс. Средний класс в Америке он сейчас размывается, но на верхний и средний класс определенно. Верхний и средний класс – это уже не миллиардеры. Миллиардеров и все-таки сотни и тысячи, а верхний и средний класс – это миллионы, десятки миллионов. Да, то есть это уже десятки миллионов людей, на которых нужно повысить налоги, чтобы действительно решить бюджетные проблемы. Поэтому это политически уже становится непросто. Если бы речь шла только про Маска и Безоса, я думаю, это все бы давно уже было проголосовано. Но поскольку речь идет про, я бы сказал, всех американцев, зарабатывающих там на семью от 350, скажем, от 500 тысяч долларов в год, определенно вот это создает изрядную сложность.
0: Поговорим теперь о республиканцах. Белый дом недавно, видимо, по ошибке выложил видео речи Трампа на закрытом приеме. Потом быстро убрал, но видео уже разошлось. И Трамп говорил, что федеральное правительство должно заботиться об обороне страны. А вот детские сады, здравоохранение, все это должно быть делегировано штатам, которые для этого могут повысить налоги. И федералы тогда могут немного снизить федеральные налоги. Демократы уже используют это для атак на республиканцев, конечно, но с экономической и политической точки зрения этот подход вообще реализуем? Мне кажется, это что-то из времен основания США.
1: Президент Трамп говорит много вещей, если их невозможно все воспринимать всерьез. То есть я думаю, что он там говорил с определенной аудиторией, пытался ей понравиться. Надо понимать, что социальные программы, вот программа социального страхования, программа медицинского обеспечения для бедных, программа медицинского обеспечения для всех пожилых людей старше 65 лет в США, это в каком-то смысле то, что делает страну США современной единой страной. Это основной механизм, который выравнивает жизнь в бедных штатах, как Луизиана, Алабама, Южная Дакота, с богатыми штатами Калифорния, Нью-Йорком, Нью-Джерси. То есть это невозможно отделить от существования США как единой страны. Другое дело, что, конечно, республиканцы традиционно пытаются снизить налоги, они пытаются сделать так, чтобы верхний и средний класс платил меньше. Соответственно, они против перераспределения, они традиционно против того, чтобы деньги перераспределялись к более бедным людям. И поскольку невозможно, так политически это очень сложно, просто взять и проголосовать за то, чтобы сократить какие-то программы помощи, программы социального страхования, то уже несколько десятилетий у них была такая стратегия, что мы сокращаем налоги, вырастает дефицит, это приводит к сокращению социальных программ. Вот в прошлом году, после победы президента Трампа на выборах 2024 года, когда ему удалось принести большинство в Сенате, сохранить большинство в Палате представителей, республиканцы, как всегда, приняли закон о снижении налогов, который также включал значительное снижение впервые в истории программ медицинского обслуживания. Это, понятно, коснулось не тех услуг, которые получают люди сейчас, это коснулось в основном будущих обещаний. Кроме того, вот все, что было отменено, это то, что было добавлено в ходе пандемии, как меры борьбы с пандемией двумя администрациями. Вот все дополнительные выплаты, дополнительные субсидии по Obamacare.
0: Считается, что это вообще то, что называется третий рельс, как в метро, то есть прикоснулся к сокращению социальных программ, и тебя политически тут же убило. Но республиканцы идут на это, и это типичное, мне кажется, идеологически. Это же буквально их вещи. Сделать поменьше социальное государство.
1: Смотрите, они идут на политический риск. Но этот политический риск касается того, что вот касается, скажем так, коалиции Трампа, ядерных трампистов. Потому что вот ядерные трамписты, в отличие от других республиканцев, от таких, там, скажем, республиканцев, как я, они действительно теряют от этих реформ. То есть они ничего не получают от снижения налогов, потому что они не так и так не платили эти налоги. И они реально теряют, что им теперь нужно больше платить за медицинское обслуживание, чуть-чуть больше за страховку. В будущем у них сокращаются те льготы, те права, которые они получают по социальному обеспечению и медицинскому обслуживанию. Да, то есть вот есть как бы группа избирателей Трампа, ядерные избиратели, которые действительно теряют от этих налоговых реформ. Остальные республиканцы выигрывают, а они теряют. Это те люди, которые сохраняли верность президенту Трампу даже в ситуациях, когда какие-то проводимые меры прямо ущемляли их интересы. Но вот мне кажется, что республиканцы ставят на то, что эта группа не отвернется.
0: Считают, что они настолько лояльны, что даже потеряв что-то в финансовом смысле, они сохранят.
1: Да, что даже при том, что эта политика, она, конечно, ущемляет бедных там, в Мичигане, в Западной Вирджинии, в других местах, что они все равно продолжат поддержку Трампа, республиканской партии.
0: Но в остальном, вы видите смысл? Вы вот сами говорите, вы республиканцы. Вы, в принципе, по-моему, всегда поддерживали снижение налогов. То есть,
1: Да, мне кажется, что снижение налогов действительно повышает стимулы к инвестициям. Это действительно то, что стимулирует и инновации, и экономический рост. И это правильно. Мне кажется, что некоторые социальные программы разрастаются сверх всякого рационального объяснения. И это правильно, например, что в каких-то ситуациях требуется, чтобы человек, который получает социальные пособия, чтобы были какие-то доказательства, что он не может работать, чтобы человек не мог просто жить на социальное обеспечение, если он мог бы работать и не получать этого социального обеспечения. Я считаю, что программы, связанные с Obamacare, с здравоохранением, они должны быть расширены, чтобы увеличить вовлеченность. Каждый человек должен быть застрахован, когда там президент Трамп говорит, что люди будут платить сами докторам за свои расходы. Это просто для экономиста, это просто бред. Конечно, нужно, чтобы все были покрыты страховкой, но при этом я считаю, что это абсолютно адекватный разговор, какие расходы в этом случае могут быть позволены. Что, конечно, это важно для экономики, это важно для равенства, чтобы у всех была медицинская страховка, но это не значит, что у каждого человека должна быть медицинская страховка, покрывающая все мыслимые расходы.
0: Доходы американского государства ежегодные в этом году – это примерно 5,5 триллионов, расходы примерно 7,5 триллионов, дефицит, соответственно, около 2. Чтобы покрыть дефицит, государство занимает деньги, и где-то в будущем это может быть привести к проблемам, скажем мягко. А насколько это беспокоит правительство, и правительство, я даже не имею в виду, правительство республиканцев. До этого это было правительство демократов, до этого снова было республиканцев, до этого было демократов. А занимают деньги уже 25 лет. Со времен Буша начался дефицит бюджета. Будет ли в будущем так, что сейчас республиканцы понижают налоговое бремя и одновременно пытаются снизить расходы на социальные программы? Потом, предположим, выигрывают демократы под лозунгом «Мы повысим снова налоги». Но социальные программы они не увеличат просто потому, что денег нету. И это получится, что экономика вот таким, такой двухходовкой манипулирует в каком-то смысле партиями, потому что партии, они оперируют тем, что сейчас возможно и доступно. Но в результате лучше, это исцелит
1: лучше
0: финансы.
1: Лучше не скажешь. Лучше не скажешь. У каждой партии, находящейся у власти, не такие же уж большие интересы в том, чтобы снижать бюджетный дефицит. У республиканцев хотят снижать налоги, демократы хотят повышать расходы. Как бы нет партии, которая заботится сама по себе о снижении бюджетного дефицита. Вот когда республиканцы окажутся в оппозиции, то, что вот, я думаю, это произойдет в ноябре, тут же они начнут кричать про то, что как важно затянуть пояса, как нужно сбалансировать бюджет. Сейчас, когда у них есть возможность провести буквально любой закон, у республиканцев большинство в каждой из палат Конгресса, они почему-то эти законы не проводят. Не случайно последняя большая реальная бюджетная реформа, она была проведена после выборов 1994 года в Конгресс, когда в Конгрессе сформировалось большое республиканское большинство, а президент был демократ Билл Клинтон. И вот тогда они заключили действительно соглашения, которые включали и реформу социального обеспечения, и отказ от медицинской реформы, которая подразумевала единую страховку для всех. То есть был принят большой пакет, который через несколько лет вместе с экономическим ростом, вместе с дерегулированием дал впервые перспективы профицита бюджета. Последние 26 лет ничего такого не было, но в какой-то момент действительно настолько окажется большим дефицит, настолько окажутся большими платежи, настолько придется расходовать много денег из текущего бюджета на то, чтобы оплачивать просто проценты по долгу, что вот, я думаю, будет какое-то разделенное правительство, например, республиканский президент Трамп, демократический Конгресс, что будет принято повышение налогов. Я не думаю, что можно идти на выборы с лозунгами «Мы повысим налоги», но можно идти на выборы с лозунгами, что миллиардеры не платят свой честный процент. Вот мы видим кандидатов в Сенат, например, в Техасе, в Мэне, которые сделали из миллиардеров вот главных виновников, почему люди живут не так хорошо. Да, я думаю, что под таким лозунгом можно идти на выборы.
0: Должен быть популярный лозунг, мне кажется. Если
1: это популярный лозунг. В сущности, Джо Байден победил и победил с большим перевесом в количестве голосов в 2020 году, при том, что он не скрывал о том, что будут повышать налоги. Он также не скрывал, что он собирается увеличить расходы на сбор налогов, что тоже является способом повышения налогов. Потому что то, что сейчас говорят демократы, законы, вот существующая законодательная рамка позволяет получать большие доходы. Но поскольку самые богатые находят пути уклонения от налогов, то эти налоги не собираются. Но вот если потратить больше на сбор налогов, если нанять больше сотрудников в налоговую службу, то тогда, конечно, будет собираться больше. И действительно в этом есть своя логика. И опять-таки, вот такие лозунги, как бы прекращение бегства от уклонения от налогов, увеличение качества сбора налогов, исполнение налогового законодательства, вот эти лозунги, они вполне приемлемы.
0: Я вот тут на днях имел дискуссию со знакомым американцем, который говорил, что миллиардеры, они живут какой-то другой жизнью, что-то изменилось в стране, что позволило им стать настолько сверхбогатыми, это как бы сверхбогатыми, что надо, вот то, что вы говорите, как-то они должны свою честную долю вносить. А кто вот эта честная доля, как это определяется, это такой политически скользкий вопрос, но кажется, что сейчас две стороны есть. Одна такая более, если можно ее назвать, социалистическая, что можно делиться надо больше, а другая, наоборот, антисоциалистическая, что вот социалисты, посмотрите, до чего они другие страны довели, и вот сейчас доведут и Америку. И выглядит ли это так, с вашей точки зрения, что сейчас какая-то будет такая большая дискуссия, до какой степени страна должна быть социальным государством?
1: Эта дискуссия уже идет, и она во многих отношениях сложная, потому что, например, экономисты, даже совершенно рыночно ориентированные, и которые против вмешательства государства, как я, они считают, что, в принципе, снижение неравенства – это важная задача для государства.
0: То есть, а почему? Чем неравенство плохо?
1: Потому что бедный человек, он купит меньше товаров, он посмотрит меньше фильмов. Это будет просто более бедная страна. Страна, в которой есть небольшой класс богатых и очень большой класс бедных, эти страны не растут и не развиваются. Вам нужен большой средний класс, чтобы богатые могли бы богатеть, а страна могла развиваться. И в этом смысле вот то, что, например, появляется искусственный интеллект или появляются какие-то другие технологии, это уже идет там на протяжении десятилетий, и это размывает как раз средний класс, создавая класс богатых и класс бедных, это делает в конечном счете хуже всем. Вот там самый богатый миллиардер, там, он не понимает, что те миллиарды, которые он получил, для того, чтобы нужно было не только его суперработа, его суперталант, изобретение, удача, там, стечение обстоятельств, все это, но нужно еще было, чтобы были миллионы людей, десятки миллионов людей, которые купили, могли купить его продукт, чтобы могли купить эти товары. И вот об этом богатые обычно не думают. Есть много стран, в которых вот самые богатые люди, они совершенно не способны думать о том, что их богатство – это результат того, что есть большой средний класс. Но экономисты это понимают, экономисты об этом могут говорить. То есть, вот, например, Фридрих Хайек, Нобелевский лауреат, знаменитый чикагский профессор и автор книги «Дорога к рабству», вообще человек, который воспевал свободный рынок, для него свобода рынка – это было то, что государство не должно вмешиваться в производство, оно не должно говорить компаниям, что производить. Оно не должно национализировать компании, не должно само конкурировать с частным бизнесом. Но, например, социальные программы – это совершенно другая вещь. Если дополнительные налоги не наносят ущерба стимулам, то ничего нет плохого в перераспределении. Наоборот, есть и аргумент в пользу, как я уже говорил.
0: На этом давайте на сегодня закончим. Напомню, что со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свободы. Читаю новости». Всего доброго.
2: говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». Выпуск посвящен рассказу о поиске послевоенного диалога. Война России в Украине еще не закончилась, но правозащитники уже ищут ответ на вопросы о том, как после наступления мира украинцы и россияне снова смогут общаться друг с другом. С вами Александра Вагнер. В июне в Праге состоялся семинар Украинской миротворческой школы, цель которого была найти пути для поиска взаимопонимания между россиянами и украинцами, вопреки продолжающейся агрессии России в Украине. Участниками семинара стали россияне с антивоенной позицией и активисты, которые стремятся ответить на вопрос, как нам говорить с украинцами. По словам Георгия Чижова, руководителя Киевского центра содействия реформам и тренера Украинской миротворческой школы, основы для проведения семинаров по преодолению конфликтов были заложены после аннексии России Крыма.
5: Проект этот возник еще в 2014 году. У истоков стояли руководители Центра ближневосточных исследований. Ну, они в свое время работали в Украине довольно много в Крыму, и вот когда был этот травматичный опыт, достаточно много крымских татар выехали в Херсонскую область. В общем, там где-то с юга Украины в 2014 году начиналась Украинская миротворческая школа, и не связано с миром между Россией и Украиной, изначально предполагалось, ну, то, что называется писбилдингом в громадах, то есть на местах в Украине. Людей, в первую очередь активистов гражданских, обучали основам конфликтологии, основам ведения переговоров. То есть это такие низовые общины. И дальше в этом году уже 13-й сезон стартует Украинской миротворческой школы. А в Праге это специальная сессия, мы ее называем. Действительно, впервые захотели попробовать поговорить с россиянами и посмотреть, что из этого получится. Фактически не в формате диалога, потому что думали над диалоговыми форматами, но что-то, видимо, для полноценного диалога время еще не пришло. А вот таким образом, в виде тренинга, когда украинские тренеры проводят тренинг-сессию для россиян, попробуем, что из этого выйдет.
4: А кто является гостями школы в этом году?
5: Это россияне, выехавшие из России в основном, начиная с 22 года, но есть и люди, которые дольше живут в Европе. Мы сознательно не приглашали людей, которые сейчас в России, чтобы не подвергать их риску. Понятно, что базово все эти люди против войны, против российской агрессии, против путинского режима. То есть тут дискуссий, что добро, что зло, на это добро, что зло, на эту тему у нас не будет. Большинство — это активисты. При отборе

0: То есть это не совсем диалог, когда стороны абсолютно равноправны. Фактически здесь за украинцами остается формат, сценарий и вся драматургия.
1: Тем не менее, все-таки слово «миротворческий» в названии звучит, поэтому я вот хотела бы спросить, будет ли некий поиск моментов соприкосновения. Миротворчество каким-то образом будет играть в этом роль?
0: Да, безусловно. То есть, с одной стороны, основной запрос, который мы получили от россиян, от наших участников, если его обобщить, как нам разговаривать с украинцами. Поэтому мы им будем показывать украинскую оптику, объяснять, что может раздражать, что может триггерить, каких вещей надо избегать, а каких как раз можно не избегать, чтобы общаться с украинцами. Это одно направление. А другое направление, мы все-таки хотим провести такой форсайт, работу с будущим, чтобы люди задумались о том, как они видят будущее России. Потому что большинство наших участников, насколько я понимаю, хотели бы вернуться в Россию, когда это станет для них возможно. И как они видят себя в этом проекте? И мы хотим им помочь над этим подумать. По большому счету, это все на самом деле направлено на то, чтобы действительно когда-то настал мир, и в этом мире можно было бы взаимодействовать украинцам и россиянам, потому что граница, в принципе, никуда не денется. Даже если Россия каким-то образом фрагментируется, но все равно она будет вдоль протяженной украинской границы, и все равно соседские отношения придется строить. Пусть они не будут братскими или какими-то еще, да, но все равно они должны быть.
1: А вот вы говорите, что необходимо еще пока чего-то избегать. Вот не могли бы вы привести примеры?
0: Избегать в смысле в общении, да?
1: Да-да, вы упомянули, что нужно чего-то избегать, чтобы не вызывать какой-то реакции.
0: Самый простой пример, вот избегать таких словесных модулей, как «а все-таки мы братские народы». Это очень болезненно воспринимается. На самом деле таких триггеров много. И у самых позитивно проукраински настроенных людей в России не всегда есть понимание, что вот это то, чего в последнюю очередь готовы от них услышать.
1: Руководитель Киевского центра содействия реформам Георгий Чижов рассказывал о семинаре Украинской миротворческой школы в Праге. Одна из приглашенных на семинар участниц – россиянка Александра Росейкина. В начале войны она жила в Эстонии и для беженцев из Украины в первые дни боевых действий организовала в Таллине детский досуговый центр, где дети могли заниматься с украинскими преподавателями. У Александры Росейкиной я спросила, важно ли для нее участие в Украинской миротворческой школе.
2: Для меня, естественно, это такое важное мероприятие, потому что я, в принципе, работаю с украинскими беженцами уже 4 года. Вот, и, конечно, для меня участие в таких мероприятиях, оно имеет ключевое значение. Мне важно быть в контексте. И у меня, собственно, команда – это украинцы и россияне. Мы работаем все вместе уже 4 года. Я из России, я, в принципе, всю жизнь занимаюсь проектами помощи детям в трудной жизненной ситуации. И когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, я уже находилась в Эстонии, и у меня вопроса не стояло, помогать или нет. Конечно же, я начала помогать беженцам и основала здесь проект поддержки украинских семей с детьми. И это проект, который предоставляет рабочие места украинским педагогам и помогает семьям. Это занятия на украинском языке для детей, проведение городских лагерей, кружков. В общем, такая украиноязычная среда для украинских детей на благотворительное основе.
1: А сколько участников вашей организации? И расскажите, как ваша международная команда, как она возникала?
2: У меня проект был основан на пароме для приема беженцев, который был в Таллине, как только вот началось полномасштабное вторжение, и в Эстонию начали приезжать беженцы из Украины. Они здесь открыли такой пункт по приему беженцев на пароме. Это такой, как город в городе был, куда заселяли украинцев, которым нужно было в кратчайшие сроки оформить все необходимые документы, найти жилье, устроиться на работу. И этот корабль просуществовал почти год. Они его открыли весной 22-го года и весной 23-го года его расселили. И летом 22-го года я туда пришла как волонтер, пока на тот момент еще одна, и предложила им свою помощь именно с детьми, потому что в основном ехали женщины и дети. Женщинам нужно было решать все свои вот эти свалившиеся на них проблемы здесь, в Эстонии. И я прекрасно, как мама, понимаю, как это сложно делать с ребенком на голове сидящим. И, в принципе, для меня было понятно, что если мама условно там одна несколько часов побудет у себя в каюте, это уже для нее тоже будет огромная помощь и поддержка. И нам разрешили, и сначала это были вообще только российские волонтеры, такие же, как и я, оказавшиеся здесь, кто хотел помогать. Мы приходили на паром и проводили занятия для детей. Провели тогда первую смену городского лагеря на пароме летом и занимались с детьми. Потом провели вторую смену, и потом начался учебный год в сентябре. Мы поговорили с родителями, которые на тот момент жили на пароме,

0: Тогда это было 2600 человек и большое количество, естественно, детей. И на пароме дети до 12 лет одни находиться не могли. И мы провели опрос среди родителей, и родители нам сказали, что, конечно, им бы хотелось, чтобы мы дальше продолжили, потому что особенно там садиковский возраст еще тогда не были распределены дети по учреждениям. Очень нужна была такая поддержка. Нам выделили помещение на одной из палуб корабля, и мы там продолжали заниматься детьми. И к нам стали присоединяться уже украинские воспитатели и педагоги, и в большинстве своем это были те же самые люди, которые жили на этом же корабле. И тогда мы уже перешли из формата волонтерского проекта, такой проект условно с зарплатами, куда мы прям принимали на работу уже наших воспитателей. И тогда, собственно, он вот более-менее сформировался как существующий на данный момент проект. После расформирования корабля мы переехали в отдельное помещение и продолжили тоже заниматься с детьми. И у нас также остаются волонтеры-россияне, а все воспитатели, весь персонал – это все из Украины.
1: Ну вот этот семинар, который проходит сейчас в Праге, он связан с восстановлением связей. Но я так понимаю, что вас изначально воспринимали как человека, который несет помощь. Вы сталкивались ли вы с какими-то проблемами вот на этом пути, когда вы решили помогать, и с тем, что вы россиянка?
0: Да, было сложно очень вначале. В Эстонии же большой процент русскоязычного населения. И на мне бегущей строкой не написано, что я из России. Я просто, как и очень большой процент эстонцев, знаю русский язык. Вот, и поэтому, там условно, даже когда я там заходила на корабль, я заходила не с транспарантом, что я из России. Я как бы не скрывала, что я из России, но я об этом и не рассказывала на каждом углу. Я просто жила и просто помогала. Но дети, родители, им же всем интересно. Они, естественно, что там спрашивают. И волонтеры у меня тоже русскоязычные. Там, у нас поначалу было очень много с этим сложностей. Тяжело было людям воспринимать то, что мы из России. Очень долго такой барьер был у мам. У многих, не у всех, но у многих, что там условно наша переписка с ними, мы ведем переписку там по детям, по центру, и мамы именно вот прям планомерно разговаривали со мной только на украинском языке. И диалоги у нас выглядели довольно странно, потому что ну как-то так получилось, что украинский я понимаю и на слух, и читаю, и мне мамы пишут на украинском языке, а я им отвечаю на русском. И все друг друга поняли, но тем не менее каждый разговаривает на своем языке. Были сложности у детей, потому что очень многие дети, особенно в первое время, это были дети, которых вывозили из горячих точек через фильтрацию, через Россию. И они через Россию въезжали уже сюда, в Эстонию. И, конечно, они натерпелись, они там сидели в подвалах. И когда они узнавали, что мы из России, у нас там ну, дети замыкались на какое-то время, им нужно было смириться, привыкнуть, что вот ну, мы из России, но мы не те люди, которые их обижали, и что мы к ним с добром. И на это какое-то время у нас ушло. А дальше уже, конечно, со временем, там, с какими-то ну, проходили месяца нашей работы, и становилось уже легче, потому что ну, сарафанное радио про нас рассказывали, и сейчас с этим абсолютно нет проблем, потому что у нас такое здесь довольно небольшое сообщество, и все, конечно же, знают, какая у меня позиция, почему я здесь, а не дома, и я просто не могу уже вернуться в Россию, я здесь нахожусь под международной защитой. И сейчас уже, конечно, таких вопросов просто не возникает. Вначале было сложно.
1: А расскажите вот об обстоятельствах вашего отъезда из России. Вы уехали до войны или после, и что стало причиной?
0: Это на самом деле просто стечение обстоятельств. Я уехала из России по туристической визе еще в 2021 году. Потом получила визу на год, осталась здесь, и в этот момент началось полномасштабное вторжение. И я приняла для себя решение, что я вернуться домой не могу, и я хочу помогать Украине. В России это невозможно было бы сделать. Так, собственно, и получилось, что я начала работать с украинцами, работать с украинскими медийными личностями, с политиками, с антивоенными российскими проектами. И, конечно, сейчас я уже вот со всем вот этим списком вернуться в Россию не могу. Даже не по соображению, что у меня такой кейс, а из тех соображений, что ну, это, вся вот эта ситуация, она мне абсолютно не близка, и я просто не хочу в этом принимать участие.
1: А вот вы пишете, что центр существует на частные пожертвования. Вот расскажите, как вам удается собирать средства на свою работу и на эту помощь?
0: В основном, да, мы проводим офлайн-мероприятия с медийными людьми, на концертах собираем деньги, ездим, проводим аукционы. В аукционе у нас принимают участие «Монеточка», «Ваня Дорн», «У Би-2-2 лота», набор «Шахмат» Гарри Каспарова с автографом, «Нойз МС», группа «Каста», Чулпан Хаматова, Илья Яшин, Максим Суханов. Группа «Каста», она с нами вообще с самого начала. Дальше присоединилась группа «Би-2». И дальше постепенно вот эти вот все люди, которых я перечислила, они все друг за дружкой к нам подтягивались, с удовольствием нас поддерживают. Чулпан Хаматова нам очень здорово помогла, когда у нас был самый первый кризис. Она сначала сделала у себя публикацию, а потом пригласила меня к ним с Юлией Аук на спектакль. И вот после спектакля мы плакали, обнимались, говорили о том, как это все ужасно, все, что происходит, и провели первый офлайн-сбор.
1: Александра Расикина рассказывала о своем проекте помощи детям из семей украинских беженцев, спасающихся от российских обстрелов в Эстонии. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Жители стран бывшей Югославии, пережившие в 90-х годах несколько войн, после окончания боевых действий столкнулись с необходимостью искать пути взаимодействия друг с другом. Журналистка из Сербии Ивана Георгиевски в прошлом была участницей нескольких семинаров по налаживанию диалога с жителями соседних с Сербией стран после окончания югославских войн. Вот что она рассказывает.
2: Когда я была ребенком, поскольку я родилась в 90-е, я в этих программах примирения участвовала. Но прежде чем я об этом расскажу, я хочу напомнить, что специфика югославских войн заключалась не просто в том, что воевали соседние страны, а там воевали люди разной этнической принадлежности, которые до этого жили в одних городах, на одних улицах, иногда даже в одних подъездах. И очень показательный, например, города Мостар, потому что, по сути, там прошли две гражданские войны. Сначала сербы воевали против босняков и хорватов, а когда сербские силы потерпели поражение, босняки и хорваты продолжили воевать уже друг с другом, и до сих пор Мостар во многом остается разделенным городом. И когда мне было 15, первая программа, в которой я участвовала, она проходила именно в Мостаре. И я помню, что когда я туда поехала, я не знала про такое понятие города, в котором ночью нельзя переходить через мост. То есть сербская организация, которая меня, школьная подруга, туда отправила, связалась с хорватской организацией, которая работала в западной части города Мостар. А в восточной части там до сих пор преобладает мусульманское население. И первое, что нам сказали, что ну вот, мы сербские ребята в хорватской части Мостара, но ночью через мост нельзя переходить. И, в общем, нам сказали, что нам одним нельзя переходить через мост, а только с группой. И, конечно, в первый вечер мы с подругой вышли из отеля, перешли через мост с таким чувством, что, ну, что там будет, и абсолютно ничего не произошло. Мы прогулялись и вернулись обратно. Я бы сказала, что главное, что мы получили в этих программах, это то, что мы смогли познакомиться с другими молодыми людьми и услышать о том, что они пережили. И нам никогда не говорили, вот это правильная версия истории, а скорее там шла речь про то, что такое переходное правосудие, почему важны права человека, что такое военное преступление, как работают международные суды, и почему вообще обществу нужна правда, и почему людям нужна правда. Но мне кажется, самое интересное происходило не на этих лекциях, а вечером, когда мы ужинали, когда мы просто сидели в парке всей группой и разговаривали. Я помню, что там был парень из Боснии, который рассказывал о том, как его семья бежала из дома в Мостаре, и как он вырос практически в лагерях для беженцев, и как много лет спустя они вернулись, но не в ту часть Мостара, в которой они до этого жили, а поселились на другом берегу реки. И там была девушка из Косово, которая вспоминала войну с своей стороны, и кто-то из Хорватии, кто говорил о том, что пережила его семья. И мне кажется, что именно вот такие моменты были моментами, когда начиналось настоящее примирение, потому что ты вдруг понимаешь, что человек напротив тебя не является абстрактным другим, а у него есть лицо, семья, история, есть боль, с которой как-то надо смириться и с ней жить. Мне кажется, вот примирение тоже начинается с того момента, когда ты понимаешь, что, ну, типа, боль, она общая, история разная, но боль, она общая, она чаще всего связана либо с потерей дома, с потерей нормальной семейной жизни. И это чувство было буквально у всех, с которыми я тогда познакомилась. И я позже, когда мне было 16-17, ездила на еще пару программ, и я помню, что я очень обиделась на родителей, которые не хотели меня отпустить в Хорватию, потому что, мне кажется, они переживали, ну, если речь идет о новом поколении, которое войну не помнит или помнит очень мало, это вот то любопытство, с которым ты подходишь к другому человеку и слушаешь его историю. И из этого можно много чему научиться.
1: Ну вот я как раз хотела у вас спросить, сколько времени прошло с тех пор, когда закончилась война, когда вообще вот даже такое примирение стало возможным вот уже следующего поколения?
2: Эти программы для подростков начали проводиться как-то в начале 2000-х. Когда я ездила впервые, это был 2010-2011 год. Но были люди, мои друзья школьные, которые ездили до этого, и, получается, эти программы начали проводить сразу после того, как война закончилась, и программы проводились и международными гуманитарными организациями иностранными, которые работали на проектах регионального примирения и проводили обмены, образовательные программы, летние и зимние школы по правам человека и всякое такое. Это началось практически сразу.
1: А вот для взрослого поколения, для людей, которые, вот вы говорили, что ваши родители вас не хотели отпустить в Хорватию, для людей, которые пережили непосредственно боевые действия, как они смотрели на это примирение? Способны ли они были простить людей, которые наносили им вред, убивали их соседей и так далее?
2: Ну, насколько я знаю, таких программ для взрослых не было, с взрослыми никто не работал, и даже с людьми, которые пережили психологическую травму, даже для ветеранов, которые участвовали в боевых действиях, очень мало людей участвовало в каких-то рехабилитационных программах, и это стало источником проблем в семьях. И я помню, что у меня в школе были друзья и подруги, у которых папы участвовали в войнах 90-х. И я помню, что там часто были рассказы про домашнее насилие, но никто в связи с этим ничего не делал. Насколько я знаю, программ для них не было. Но мне кажется, вот это поколение моих родителей, что у них был страх. И я помню, например, историю подруга моей мамы, которая гостила у нас, которая сбежала из Боснии, рассказывала, что после того, когда она переехала в Белграде с Сараева, она боялась в общественном транспорте спросить у незнакомого человека, на какой остановке ей выходить, потому что она опасалась того, что люди услышат ее акцент и поймут, что она из Сараева. И мне кажется, эта история очень хорошо передает атмосферу этого времени, потому что там было много недоверия, люди начинают бояться друг друга, бояться языка, сказать, как их зовут, потому что, возможно, имя прозвучит неправильное, фамилия, акцент. И мне кажется, для них это было более трудно, особенно потому что они все-таки все это пережили и помнили.
1: А вот как вам кажется, может быть, как вы наблюдали, да, вот в обществе и во время участия в этих программах, как долго нужно времени на вот процесс примирения и какие конкретно, вот не знаю, какие-то человеческие качества важны в данном случае? Прощение или смирение?
2: Сначала нужно элементарное чувство безопасности. Это не только безопасность находиться в городе, который не бомбят. А это чувство, что ты находишься в среде, где тебе реально безопасно, и ты можешь общаться с кем угодно и сказать, откуда ты, как тебя зовут, откуда твои родственники. Очень важна история об обыкновениях людей, которые прятали соседей другой национальности или людей, которые помогали семьям бежать, людей, которые отказывались участвовать в насилии, которые рисковали собственной безопасностью, чтобы это сделать. И если речь идет о войне России против Украины, да, мы все слышим каждый день о чудовищных преступлениях, но параллельно я слышу тоже десятки историй о том, как незнакомые люди открывают свои дома для беженцев. И о волонтерах, которые вывозят семьи из-под обстрелов. И о сборе денег. И вообще об этом чувстве заботы, которое у определенной части людей все-таки есть, и которые стараются как-то помочь. И мне кажется, эти истории очень-очень важны, даже не просто для того, чтобы восстановить связи, а чтобы эти связи, которые иногда являются очень близкими, родственными связями даже, совсем не разорвались. Несмотря на то, что идет война.
1: А вот наказание военных преступников и вообще суды, да, над виновными в военных преступлениях, какую роль они играли вот в тот период, когда происходил вот этот процесс примирения в странах бывшей Югославии?
2: Ну, я сначала скажу, что, на мой взгляд, самой большой проблемой в процессе примирения, который на Балканах все-таки он до сих пор не закончился, самая большая проблема – это региональная политика. Кажется, что обычные люди двигаются к примирению быстрее, чем их политики. И, например, в Боснии и Герцеговине есть такой политик Милорад Додик, который долгие годы является одним из главных политических лидеров в Республике Сербской. А я напомню, что это сущность в составе Боснии и Герцеговины, а не отдельное государство. И Додик регулярно говорит о возможности отделения ИСЦСы, а сербский президент Александр Вучич, например, повседневно обвиняет хорватские спецслужбы в вмешательстве во внутренние процессы Сербии, например, в протесты, которые уже полтора года в Сербии проходят. Тоже в сербском политическом дискурсе косовские албанцы по-прежнему нередко изображаются как враги или угроза. И еще одна проблема в том, что в большинстве стран бывшей Югославии нет по-настоящему объективного и общего вот согласия о том, что у нас в 90-е произошло, и нет общего описания войны в школьных учебниках, и дети в Загребе, в Сараево, Белграде и Приштине часто изучают совершенно разные версии одних и тех же событий, а некоторые события их не изучают вообще. И это создает парадоксальную ситуацию. И конечно, что касается переходной правды, ну, эти процессы длятся очень долго. И единственный процесс, который в связи с войнами 90-х закончились, это процессы, которые велись перед Международным трибуналом в Гааге по бывшей Югославии. Но есть десятки, даже сотни, если на весь регион смотреть, судебных процессов, которые сейчас ведутся против подозреваемых преступников, между прочим, за военные преступления. Но, к сожалению, сегодня, особенно если смотреть на Косово и на Сербию, эти процессы используются в политических целях. В Сербии судят албанцев, а в Косово судят сербов.
1: То есть этот процесс не завершен, несмотря на то, что уже так много времени прошло после окончания войн?
2: Да-да, это все еще продолжается, и в Гааге продолжает работать специальный суд по Косово. Так что, да, на мой взгляд, судебные процессы – это очень важно, потому что это помогает установить личную ответственность конкретных людей за конкретное преступление, и это позволяет немного уйти от этого чувства коллективной вины, и это помогает понять, что никогда нельзя наказывать целый народ, а надо наказывать конкретных преступников, потому что есть конкретные люди, которые давали приказы и которые совершали конкретные преступления. Потому что мне кажется, в обществе, где есть сильное чувство коллективной вины, гораздо труднее идти к примирению.
1: Сербская журналистка Ивана Георгиевски рассказывала о том, как после окончания боевых действий жители стран бывшей Югославии искали пути для налаживания диалога. Вы слушали 21 выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
5: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
6: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
7: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
8: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
9: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
10: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
3: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
11: Заправился и заглох навсегда.
12: Песок крутит капитально. Вот такой бензин заправил. Поршня прогорели в итоге на машине.
11: Из-за бензинового кризиса Россия снижает стандарты качества топлива.
13: В первую очередь закончатся современные европейские, современные китайские двигатели. Но так как в российских машинах, в общем-то, тоже есть катализатор, то они тоже закончатся просто чуть позже.
11: Блокада Крыма. Будет ли ВСУ разрушать Керченский мост?
14: По Керченскому мосту решение о возобновлении военных перевозок пока не принималось.
11: Продукты в магазинах есть, но в условиях бензинового кризиса цены кусаются.
15: Молочка, масло, овощи, сметана, колбасы – все это есть. Цены, конечно, ого-го, как завышены.
11: Призраки мятежа.
16: Кремлю не удалось переломить ситуацию с времен пригожинского мятежа. В этом смысле мятеж Пригожина как бы продолжается.
11: Военного, обратившегося к Путину, задержали на 11 суток.
17: То, что человек говорит правду о происходящем на фронте, для меня абсолютно ясно.
11: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Пошли, отпусти, отдай. Не кусайся.
1: Так, машину мою не подвиньте, пожалуйста, только.
0: Успокойся, ну что ты, это последний бензин.
1: Слушайте, машина новая, не надо с пистолетом возле моей машины так делать.
2: Мат, драка и очередь на автозаправке. Так выглядит топливный кризис в России. В стране, которая десятилетиями гордилась своими природными богатствами. Когда бензина не хватает, рушатся привычные мифы о нефтяной сверхдержаве.
1: Вызывай милицию! Алина, вызывай милицию! Вызывай милицию! Я сняла это все!
3: Вызывай полицию!
2: Эти кадры не просто бытовая сцена, а точная метафора сегодняшней России. И здесь невольно вспоминаются слова американского сенатора Джона Маккейна.
4: Послушайте, Россия – это бензоколонка, которая маскируется под страну. Это клептократия, это коррупция, это государство, экономика которого в действительности зависит лишь от нефти и газа.
2: Тогда слова Маккейна казались язвительной, но точной метафорой сырьевой экономики России. Сегодня эта метафора уже устарела. Бензоколонка превратилась в автостоянку. Место, где все остановилось. Транспорт, логистика, производство. Причина не только в дефиците топлива, но и в разрушенной инфраструктуре и оборудовании, которое Россия не может ни восстановить, ни заменить. Так выглядит цена экономики, построенной на нефти и иллюзии собственного технологического могущества.
5: 90%, если не больше, оборудования в этих установках – это оборудование западное и подсанкционное. Это оборудование ABB, Siemens, японские насосы и компрессоры. Это оборудование Honeywell, UOP. И китайское оборудование до какой-то степени может их заменить. Но китайцы не хотят делиться с россиянами технологиями, не хотят делиться с ними такими чувствительными элементами, как катализаторы. И поэтому сейчас, мне кажется, красная черта перейдена, и Украина наращивает свои удары. Я думаю, что российскую нефтегазовую отрасль может спасти только массированный импорт, но это колоссальные средства.
2: За весну и первую часть лета дроны ВСУ атаковали 7 крупнейших НПЗ страны. Выведены частично или полностью из строя ключевые заводы в Рязани, Кстово, Нижний Новгород, Москве, Капотня, Сызрани, Куйбышеве, Туапсе и Краснодарском крае. 2 неатакованных НПЗ в Омске и Иркутске. Возникает логичный вопрос, а что вообще осталось от хваленой российской нефтянки?
5: Омск и Иркутский НПЗ входят в десятку крупнейших. Они поставляют на рынок от 12 до 15 миллионов тонн нефтепродуктов в год. Но этого количества едва-едва хватает для того, чтобы обеспечить нужды Дальнего Востока и Восточной Сибири. Кроме того, надо понимать, что логистика в России сильно устарела. Она подвергается тоже массированным атакам ВСУ. Значит, нефтеналивных цистерн для железной дороги не хватает. Железная дорога работает с очень сильным напряжением. И российское правительство не позаботилось перестройкой логистической системы.
2: Кстати, прошу обратить внимание на гигантскую очередь за бензином, снятую с помощью дрона в Чите. Впечатляет, правда? Добро пожаловать в новую реальность. Россия выпросила у Казахстана бензин – 50 тысяч тонн. Причем, если верить источникам, под соусом гуманитарной помощи. Кремль судорожно ищет, где перехватить горючего. Смотрит на Минск. И, конечно, на Дели. Индия – это вообще отдельный анекдот. Нью-Дели скупает российскую сырую нефть за бесценок, перерабатывает на своих заводах и теперь, похоже, готова продать ее обратно. Но уже в виде бензина и втридорога. Схема века. Но есть нюанс. Все дико боятся вторичных санкций, особенно американских. Как решить проблему? В Кремле нашли гениальный выход. Раз нельзя победить кризис, надо его засекретить. В эфире главный сказочник Кремля Дмитрий Песков.
6: Ну, по понятным причинам мы не будем об этом говорить. Контакты осуществляются. Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, то это будет происходить. Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка и нацеленный на то, чтобы вот сбить этот ажиотажный спрос.
2: Цены растут, добыть бензин теперь сложно по всей России. Да и понять, что заливают в бак, невозможно. Люди процеживают горючее через чулки или после так называемого 95-го везут автомобиль в сервис. Правительство разрешило ряду НПЗ до конца года оборот топлива по стандартам Евро-3. Это устаревший экологический стандарт качества бензина с повышенным содержанием серы по сравнению с современным Евро-5. О том, как россияне уже испытывают на себе последствия низкокачественного бензина, в нашем сюжете.
7: Я чего все про ставку и ставку? Ну, давайте, Александр Алексеевич, про бензин спросим. Куда интереснее, ей-богу.
8: Андрей Леонидович, да вы продолжаете наш парад неприятных вопросов.
9: Вообще, с Эльвирой Записановной, когда я соглашался прийти на эту дискуссию, мы договорились, что не будет вопросов про бензин.
8: Андрей Леонидович начал, не я.
9: Он провокатор.
7: Мы все договорились, что я спрошу об этом.
10: Александр Новак – это человек, который в правительстве отвечает за нефть и топливо. Заметно, что на финансовом конгрессе Центробанка он не очень хотел обсуждать ситуацию с бензином. Ну что ж, тогда обсудим мы.
11: Проехал сегодня полгорода, так бензина и не нашел. Это к тому, что мне уже достали люди, когда говорят, что что вы паникуете, бензина полно, всем хватит. Ну вот у меня нету бензина, я не могу заправиться.
10: В стране нарастающий дефицит бензина. И как это всегда бывает при дефиците, качество уходит на второй план. Потому что вам шашечки или ехать?
12: Все фильтры в песке, короче, вот в Татарстане бензин. Чисто ган канистру залил, смотрите. Пятна какие плавают. Песок, короче, капитальный. Вот такой бензин. Забрали поршня, прогорели в итоге на машине. В чистую, свежую канистру залили бензин. Тут я не знаю, как должен форсунки выдерживать. Вот такой нынче бензин в Татарстане, набережные Челны.
10: Да и проверить, какой бензин попадает в баки российских автолюбителей, невозможно.
13: Бензин, внизу вода и грязь. Видно вот здесь. Где вода идет. Вот так. Вот это плавает бензобаки.
10: Цены растут. Еще вчерашняя цена 100 рублей за литр бензина в Туве была шокирующая. Но каждый день цена растет по разным регионам с астрономической прогрессией. В Севастополе уже по 260 рублей за литр, в Новосибирске по 120. А у перекупщиков, которые торгуют бензином через Telegram или Авито, до 400 рублей.
14: 10 литров 5 тысяч.
15: За 5 тысяч ты купил 10 литров?
14: Да.
15: 500 рублей литр. Я им говорю, не надо. Даже пацаны говорят, да, то, что это дорого.
14: Очень дорого,
15: но это мажор, конечно. Но это пипец. Ну, по 150 же можно найти, да, если захотеть.
14: Ну, это в Евпатории только искать, но очень тяжело.
15: Но можно.
14: Да, можно найти, но очень тяжело найти.
10: На фоне этого всего государство находит решение. Нет бензина хорошего, разрешим плохой. Ну, что это значит? С 2016 года в России разрешен только бензин стандарт качества Евро-5. Это чистое топливо, максимум 10 миллиграммов серы на килограмм. В прошлом году, когда начались первые проблемы с горючим, правительство тихо разрешило некоторым НПЗ выпускать топливо с показателями Евро-3. Ну, то есть серы может быть до 150 миллиграммов, в 15 раз больше. Плюс октаноповышающие присадки, которые давно ограничивали. Какие именно заводы это делают – секрет, список закрыт. Тогда это прошло почти незамеченным, так как считалось, что плохим бензином будут обеспечивать военную технику. Но, как выяснилось, Евро-3 не спасает. 30 июня издание «Коммерсант» пишет: «Правительство подготовило проект постановления, по которому до июля 2027 года в России разрешат производить и продавать бензин Евро-2. Плюс импорт такого же низкокачественного топлива в бензине разрешат до 3% метанола. Что такое Евро-2? Это топливо из 90-х. Его запретили в России еще в 2013 году. Серы там в 50 раз больше, чем в том бензине, который россияне заливали в бак еще год назад. Это опасно прежде всего для новых машин, и народ уже выкладывает видео чихающих машин в соцсети.
16: Друзья, ехал я с Краснодара в Москву, под Воронежем залил топливо, и машина встала в аварийный режим, клеманула турбину. В аварийном режиме доехали до Москвы. Сервис, говорят, турбину под замену, проверять сажевые фильтры и все остальное.
17: слышите, но бензин явно уже не тот. Мы сегодня 3 часа с 12 до 3 на двух машинах отстояли с Егором на заправке, заправили бензин, насколько возможно. И он улетает, как водичка. Ну, явно не тот бензин.
10: Завирусился ролик, где мужчина заправляет канистру через капроновый чулок, а на чулке остаются бурые сгустки и куски непонятно чего. Это то, что должно было оказаться в его двигателе.
18: Оно все такое, как бы, жесткое очень. Так что имейте в виду, когда вы сейчас заправляетесь, это, скорее всего, вот это, то, что говорили по Евро-3.
10: Скоро россияне вообще перестанут понимать, что льют в их баки, потому что качество топлива на заправках в России фактически никто не проверяет. С 2022 года действует мораторий на проверки бизнеса. У Росстандарта нет данных о качестве топлива. А чтобы пресечь недовольство в соцсетях, власти объявили, что за распространение заведомо недостоверной информации, которая создает панику или угрожает общественному порядку, предусмотрена строгая административная и уголовная ответственность. Это касается и информации про качество бензина, и его наличие. Такая паника в социальных сетях может вам обернуться штрафом до 1,5 миллиона рублей. Ну а при тяжких последствиях – до 5 лет лишения свободы.
19: Вот, все есть на Кубани бензин. Сейчас вот бензовоз сливается, и все. А вы все говорили, нету бензина. Все есть.
10: А вот кому все нипочем, так это владельцам «Жигулей», «Лады Калины», «Нивы», «УАЗика», «Пазика», карбюраторной классики, хоть Евро-2, хоть 76-й. Она создавалась под этот бензин. Ну и танкам, конечно. Им вообще все равно, что в них заливают. Так что, если мыслить позитивно, Кремль наконец нашел способ пересадить россиян на отечественный автопром. Ни субсидиями, ни пошлинами, просто бензином, от которого все остальное ломается. Импортозамещение через топливный бак.
2: Возврат России к топливному стандарту Евро-2 из-за проблем на поврежденных нефтеперерабатывающих заводах может обернуться серьезными последствиями для миллионов автомобилистов. Эксперты предупреждают, современные двигатели не рассчитаны на бензин с повышенным содержанием серы, а значит, экономия сегодня может обернуться дорогим ремонтом завтра. Чем грозит этот технологический откат российскому автопрому и владельцам машин, обсудим с предпринимателем и автоблогером Никитой Небылицким. Скажите, Никита, а вот какие автомобили пострадают сильнее всего? Новые иномарки, китайские машины или российские модели?
20: Понимаете, так сложно сказать, что сильнее всего пострадает. Просто смотрите, принцип очень простой. Современные китайские двигатели, это, так китайцы сами ничего не изобретают, это перелопаченные или не перелопаченные старые европейские двигатели. И более того, китайцы используют не самый удачный еще европейский двигатель. То есть они стянули вот этот международный двигатель, который использовал Peugeot и BMW, Е6 или Е6 он называется. И что самое главное, так они изначально разрабатывались под высокие экологические нормы, они горячие. Потому что для того, чтобы выхлоп был чище, рабочая температура двигателя, она выше. И эти двигатели имеют рабочую температуру не 80, как раньше имели двигатели, а порядка 100. Ну, там по-разному, там 98, 94, 100, ну, в общем, более горячий двигатель. Чем двигатель горячее, тем этот двигатель более склонен, во-первых, к детонации, а во-вторых, тем больше он повреждается от наличия в нем тетротил-свинца. То есть, и, кстати, и серы тоже. Потому что это попадает в сажевый фильтр при более высокой температуре. Или, вернее, не в сажевый фильтр, а в катализатор. Поэтому я думаю, что в первую очередь закончатся современные европейские, современные китайские двигатели. Но так как в российских машинах, в общем-то, тоже есть катализатор, то они тоже закончатся просто чуть позже. И вообще то, что сейчас с топливом на рынке происходит, это крайне рискованная история. Потому что когда бензин начинает становиться дефицитом, его невозможно достать, его начинают покупать не только на бензоколонках, но еще и на спекулянтов в том числе. И люди, которые на бензоколонках торгуют, они тоже, ну, они не вертикально интегрированная компания, это конкретные люди. А конкретные люди, ну, имеют манеру, иначе бы тюрем не было, совершать мелкие и крупные преступления.
2: А Индия и Казахстан, у них в России собирается или уже покупает бензин. У них есть эти стандарты Евро-2 или Евро-3? Или они уже давно ушли от этого и выпускают только 5,6?
20: Конечно, нет. Но на самом деле, я думаю, что в Индии бензин даже не Евро-5, а Евро-6, скорее всего. Я точно не знаю, но то, что он не ниже Евро-5, это точно. Да никто уже не выпускает Евро-2 бензин, такого просто не существует. В Европе Евро-5 бензина нет, только Евро-6. и другой запрещено продавать. Поэтому как бы, не, у них, конечно, нормальный бензин, в Казахстане тоже нормальный бензин. Просто вы масштабы сопоставьте. Ну, количество, которое возможно купить в Индии и в Казахстане, вы же тоже, знаете, не стоят нефтеперегонные заводы пустые, которые не знают, куда им применить избыточные мощности. У них все это работает, они не могут продавать таких количеств, которых это нужно, чтобы компенсировать в России ее нехватку.
2: Ваш совет автолюбителям, вот теперь в этой ситуации, как себя вести, чтобы машина осталась целая, двигатель работал?
20: Слушайте, ну, тут очень сложно дать какой-то действенный совет, потому что ну, как пытаться заправляться на вертикально интегрированных компаниях и внимательно относиться к тому, что тебя продают. Но, знаете, эти вертикально интегрированные компании, ведь, во-первых, поди различишь, какая бензоколонка лукойловская, какая про франшизе в этом Лукойле. Это раз. Во-вторых, на них тоже люди работают, на этих бензоколонках, которые сетевые. И эти люди могут делать свой маленький гешефт. Поэтому тут какой-то, тут непонятно, какой совет дать. Ну, нельзя машину современную заливать Евро-2. Вообще нельзя.
2: Ну, может быть, машину нельзя. Надо поставить на парковку и переждать это время? Ну, пока покататься на велосипеде.
20: Слушайте, ну, можно «Жигули» купить, он еще и расходует мало. Я имею в виду «Жигули», вот «Жигули» классический. Не то, что мы называем «Гранту» сейчас «Жигулями», а вот прям классический «Жигули» пятерку. Вот ее, в ней нет никакого катализатора. Ее дешево чинить, к ней в любом кооперативном магазине, хоть и плохие, но запчасти продаются. Вот купил и ездишь, пока эти проблемы.
2: Никита, вам огромное спасибо за вашу экспертизу. Моим гостем был предприниматель-автоблогер Никита Небылицкий.
0: Я думаю, что речь идет о подготовке широкомасштабной десантной операции. И это действительно серьезно. Наиболее, скажем так, уязвимое направление – это южный берег Крыма. Лесистая местность, плотная застройка. При плотной поддержке со стороны беспилотной авиации даже небольшие силы десанта могут очень осложнить нам обстановку в Крыму.
2: В студии Владимира Соловьева звучат тревожные прогнозы генерал-лейтенанта в отставке Евгения Бужинского. При этом не до конца ясно, кого именно сильнее пугают разговоры о возможной наземной операции ВСУ. Самих участников эфира, зрителей или военных, которые становятся невольными адресатами этой риторики. Показательно, что армейская повестка все чаще звучит в тональности телевизионной тревоги, задаваемой эфирами ВГТРК, где и Соловьев, и другие ораторы все чаще говорят о всеобщей мобилизации. На этом фоне министр обороны России Андрей Белоусов как будто услышал пропагандистов и на неделе проинспектировал Черноморский флот. Чиновник заслужил доклады командования и наградил ряд военнослужащих.
21: Служу в России!
2: Очевидно одно. Москве все труднее контролировать полуостров, где назначенный Кремлем глава республики Сергей Аксенов уже объявил режим ЧС. Дефицит топлива, перебои с электричеством, полупустые пляжи и многокилометровые пробки в сторону Керченского моста становятся признаками растущей нервозности на полуострове. Но о высадке десанта ВСУ говорить преждевременно. Военный эксперт Павел Лакичук.
22: Для того, чтобы наземную операцию провести в Крыму, нужно быть, опять же, на рубеже Армянской и Новоалексеевки. Пока я допускаю операцию по сбитию. Ну, у нас сейчас оборонная операция, которая предполагает сломить наступательный потенциал российской армии на юге. Вот, сначала отогнать их от Запорожья, от Орехова, от Гуляйполя, от Херсона. Потом будет другое время, будут другие силы, средства. Если у нас будет возможность освободить оккупированную часть Херсонской области или Запорожской области, подойти к Крымским перешейкам, то, очевидно, тогда встанет вопрос об освобождении Крыма. Опять же, с гуманитарной точки зрения это тоже включается.
2: О ситуации на полуострове более подробно с Павлом Лакичуком мы поговорим чуть позже. Гуманитарной катастрофы на полуострове пока нет. Продукты в магазинах есть, но в условиях бензинового кризиса цены кусаются.
23: 2 июля, на связи Севастополь. Сегодня собрались делать каши в автоклаве и тушенку, но я поняла, что у меня совсем нет круп.
24: Поэтому мы поехали в магазин пополнять свои стратегические запасы. Заодно решили проверить, действительно ли крупы такие пустые, как сейчас пишут.
1: Итак, докладываю, мы заехали в ближайший супермаркет, и свет тут был. Молочка, масло, овощи, сметана, колбасы, все это есть. Цены, конечно, ого-го, как завышены. Идем дальше на крупы. Все крупы в изобилии, гречки только чуть меньше. Вот чего я никогда не понимала, почему в первую очередь разбирают именно гречку. Ведь есть столько классных круп. Нут, горох, перловка, булгур. Да, они чуть-чуть дороже, но зато можно разнообразить меню. Если есть одну гречку, неужели она вам не надоест? Да, цены заметно выросли, и это, конечно, не радует, но выбор есть. Поэтому сейчас, наверное, важнее покупать без паники и собирать запасы с умом, а не сметать с полок все подряд.
2: О том, как в Киеве реагируют на беды и проблемы жителей Крыма, нам рассказал бывший житель Севастополя, руководитель программ по вопросам безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21» Павел Лакийчук. Скажите, думают ли в Киеве о гражданах Украины в Крыму, которые оказались жертвами топливного и энергетического кризиса?
22: Конечно, думают. Дефицит продуктов, дефицит бензина, дефицит воды, дефицит электроэнергии. Это все большие проблемы. Но...
2: Не приведет ли дальнейшая блокада Крыма к гуманитарной катастрофе?
22: Первое, это не блокада Крыма. То, что делают сейчас силы обороны Украины, это логистический локдаун группировки сил российских войск на юге. Основная задача – сбить наступательный потенциал.
2: Блокада Крыма – это козырь для переговоров или военная операция по освобождению полуострова?
22: Для того, чтобы проводить операцию вторжения в Крыму, нужно быть, по крайней мере, на крымских перешейках. Пока задача сил обороны – это, наоборот, остановить российское наступление на Запорожском и Херсонском направлении. То, что происходит в Крыму, это не психологическая операция и не военная операция. Это следствие, это часть, составляющая часть военной операции по ослаблению наступательного потенциала группировки российских войск на Южном фронте.
2: По вашим наблюдениям, Павел, выводит ли российская армия какой-то контингент из Крыма?
22: Если говорить о том, что выводит ли она войска по Керченскому мосту туда, на Тамань, нет. Если говорить о том, что есть движение российских войск из Крыма на север, на Запорожское направление, на Херсонское направление, то это не выведение войск, это перемещение войск между пунктами постоянной дислокации в Севастополе, в Перевальном, ну и вообще 8-й армии соединения Феодосия. Они постоянно накапливают мобилизационный ресурс, там осуществляют его подготовку и дальше бросают на Херсон, на Запорожье, в мясорубку, где он снашивается.
2: Павел, скажите, что будет с Керченским мостом?
22: Пока, наверное, ничего не будет. Смотрите, почему я так говорю. Если мы говорим об южном Керченском вот этой артерии, она состоит из Керченского моста, точнее Керченского железнодорожного и Керченского автомобильного, из Керченской паромной переправы железнодорожной автомобильной и перевозок военных грузов кораблями Черноморского флота. Так вот, Керченский мост выведен из этой игры еще в 2023 году ударами Гурымо. Помните, когда горела, там обрушилась часть пролета, когда горели цистерны на железнодорожном мосту, тогда решением высшего политического руководства России было принято решение не перевозить по Керченскому мосту взрывоопасные и пожароопасные предметы. То есть обеспечение российской армии им не производится.
2: Все-таки я вернусь к вопросу о гуманитарной катастрофе. Если она наступит, вы допускаете, что Киев примет решение эвакуации мирного населения в Украину?
22: Я не думаю, что, первое, в Крыму наступит гуманитарная катастрофа. Второе, в Крым добраться надо. И если какие бы решения в Украине не приняли по Крыму, они будут заблокированы Путина и его комарилей. Вспомните Мариуполь, эвакуация Мариуполя. Почему не осуществлялось? Потому что между Мариуполем и украинской территорией уже 100 километров было. Сейчас найти решение, как эвакуировать крымское население Крыма на материковую часть Украины, без согласия Путина и его генералов невозможно. По крайней мере, пока мы не стоим где-то перед Каланчаком и Чаплиным.
2: Для Владимира Путина Крым – это не только гавань, которая вернулась в Россию, но и символ исторического выбора, вокруг которого выстроена значительная часть кремлевской пропаганды. Одновременно это и стратегическая военная база, и важный фактор внутренней легитимации власти. На этом фоне издание «Сота Вижн» выходит на улицы Москвы, чтобы узнать, что сегодня о Крыме говорят столичные жители.
3: В курсе ли вы ситуации, которая сейчас происходит в Крыму?
4: Я думаю, что это паника.
5: Я не в курсе, не в курсе.
3: Там сейчас очень сильный дефицит бензина, нет воды во многих местах.
5: Везде нет бензина. Я не в курсе, извините, да.
4: Чем это может все обернуться? А тут вариантов два. Либо мы должны целиком Украину под себя подмять, либо нас Европа расчленит на части. России тогда не будет.
5: А про Крым ничего не знаем. Понятия не имею.
3: Неинтересно?
5: Ну, как интересно. Я новости 2 дня назад слышала. Тоже что-то ничего такого там особого-то страшного не слышала. По Первому каналу.
21: Нет, совершенно не знаю об этом.
3: Ну, вообще ни в новостях, ни где.
4: Я стараюсь не смотреть ничего.
3: Скажите, в курсе ли вы ситуации в Крыму?
24: По телевизору, по радио слышал.
3: Другой, а что там говорят?
24: Не владею.
3: Расскажите.
24: Вы знаете, как-то я не запоминаю этого. Я так фоном слушаю. Напряженные ситуации, говорят.
3: Как думаете, насколько опасно все это?
24: Без понятия. Я там не был.
2: Пока Кремль уверяет россиян, что ситуация на фронте под контролем, Украина продолжает менять правила войны. Удары по нефтеперерабатывающим заводам, аэродромам, железнодорожным узлам и военной инфраструктуре в Крыму становятся все более системными. Полуостров постепенно превращается не в плацдарм для российского наступления, а в сложный для снабжения военный анклав. Можно ли говорить о реальной блокаде Крыма? Способны ли дальние удары ВСУ изменить ход войны? И почему, по мнению многих западных военных, именно разрушение российской логистики становится главным фактором давления на Кремль. Об этом поговорим с бывшим командующим армии США в Европе, генерал-лейтенантом Беном Ходжесом. My first question. На фоне определенных успехов украинской армии в глубине территории России, видите ли конец горячей фазы этой войны?
25: Anytime soon?
26: Not anytime soon.
27: В ближайшее время точно нет. Очевидно, сейчас инициатива перешла на сторону Украины. Думаю, у России сейчас серьезные проблемы. И в Крыму, и на востоке Украины. К тому же удары по нефтегазовой инфраструктуре по всей территории России создают Кремлю вполне реальные трудности. Но если Кремль не считается с потерями, то Путин не остановится, пока его не остановят. Так что, на мой взгляд, все это еще будет продолжаться довольно долго.
2: Есть ли смысл сегодня разрушить Керченский мост, чтобы отрезать Крым от России? Или мост надо сохранить, чтобы мирное население могло покинуть остров в случае гуманитарной катастрофы?
27: Я думаю, цель украинского генштаба – полностью изолировать Крым. Они уже нанесли серьезный ущерб Крымскому мосту, поэтому россияне не рискуют перевозить по нему тяжелые грузы. Легковые машины и гражданский транспорт пока еще могут проезжать. Люди, как мы видим, все еще могут выехать. Но мост поврежден настолько, что, как мне кажется, использовать его для поставки топлива, воды или боеприпасов России уже очень сложно. Поэтому я считаю, что украинский генштаб уничтожит этот мост, когда сочтет, что для этого наступил подходящий момент. И, судя по всему, сейчас они пока не считают, что этот момент уже наступил.
2: Как скоро российская армия найдет противоядие против украинских дронов?
27: Это отличный вопрос. Честно говоря, меня удивляет, что им до сих пор не удалось этого добиться. Но Украина оказалась быстрее в развитии своих возможностей. Кроме того, думаю, россияне были застигнуты врасплох тем, насколько стремительно Украина нарастила потенциал своих беспилотников. И по количеству, и по возможностям, дальности полета и способности нести более мощную боевую нагрузку. В конечном счете, украинцы это прекрасно понимают. Россия со временем научится эффективнее защищаться от таких атак. Но будем надеяться, что к тому моменту будет уже слишком поздно.
2: Приближает ли конец войны топливный кризис в России?
25: Well, for sure,
27: Безусловно, с военной точки зрения, нехватка топлива серьезно осложняет снабжение. Становится труднее перевозить боеприпасы и все необходимое, будь то грузовиками или по железной дороге. Это напрямую влияет на введение боевых действий. Но есть и другая сторона. Важно, что теперь сами россияне начинают ощущать последствия войны. До сих пор большинство из них были в значительной степени защищены от последствий этой, как я считаю, стратегической ошибки Владимира Путина. А теперь люди стоят в очередях за бензином, не могут, как раньше, поехать отдыхать в Крым. Видят дым и пожары на нефтеперерабатывающих заводах. Все это показывает россиянам, что война против Украины имеет вполне реальные последствия. И думаю, это усиливает давление на Кремль и подталкивает его к завершению войны.
6: В Украине опять большая трагедия. Россия на этой неделе опять ударила по Киеву. Погибло уже 30 человек, десятки ранены, разрушены жилые дома и коммуникации. Путин специально бьет по гражданским объектам или ракеты бьют мимо цели?
27: Совершенно очевидно, что Россия целенаправленно наносит удары по украинской гражданской инфраструктуре и мирному населению. Они делают это с самого начала войны. И здесь хорошо виден контраст. Если посмотреть, по каким целям бьет Украина, то это в основном военные объекты, нефтегазовая инфраструктура и предприятия, производящие оружие. Такие удары не только соответствуют законам войны, но и гораздо эффективнее. История показывает, что атаки на мирных жителей редко приводят к решающему результату. Обычно они лишь вызывают еще большее возмущение и усиливают желание сопротивляться. Поэтому меня удивляет, насколько грамотно Украина выбирает свои цели. В то же время складывается впечатление, что российское руководство просто не может придумать, как изменить ход войны и перехватить инициативу. И уж точно убийства мирных жителей никак не помогут России достичь своих целей.
6: Скажите, где сегодня уязвимое место в российской армии?
27: Прежде всего, как я уже говорил, мне кажется, российскому руководству не хватает гибкости и воображения. Они продолжают действовать по тем же схемам, что и последние несколько лет, несмотря на огромные потери. Меня удивляет, что Россия до сих пор не смогла предложить более эффективный план действий вместо того, который снова и снова приводит к неудачам и большим потерям. Думаю, это во многом связано с тем, что российские руководители не готовы признавать ошибки и честно оценивать ситуацию. А без этого невозможно вовремя менять стратегию. Когда-то огромные размеры России были ее преимуществом. На протяжении веков страна могла отступать вглубь своей территории, изматывая армии противника, а затем уничтожать их. Но сегодня эта огромная территория стала слабым местом. Защитить все невозможно, а Украина уже продемонстрировала способность наносить удары по целям на расстоянии тысячи, полутора тысяч и даже 2000 километров в глубине России. Это действительно впечатляет. И Россия физически не способна прикрыть все объекты.

0: России необходимо продолжать экспорт нефти и газа в Китай, Индию и другие страны, чтобы финансировать войну. Но сейчас украинские удары все сильнее разрушают российскую энергетическую инфраструктуру. Если Россия не сможет продавать достаточные объемы нефти и газа, у нее станет меньше средств на продолжение войны. Это еще одна уязвимость, по которой Украина сейчас наносит удары.
1: Если бы сегодня президент США попросил вас назвать один шаг, который способен ускорить окончание войны на условиях, выгодных Украине, что бы вы посоветовали сделать в первую очередь?
0: Я считаю, что стратегической целью Запада должна стать победа Украины над Россией. Даже администрация Байдена, несмотря на значительную помощь Украине, так и не заявила прямо: «Мы хотим, чтобы Украина победила». А ведь именно это должно быть официально. Официальной целью, потому что это отвечает интересам Запада. Президент Трамп, на мой взгляд, должен признать, что победа Украины и восстановление ее суверенитета в границах 1991 года отвечают интересам США и их союзников. Именно это должно быть нашей целью. И если бы такая цель была официально поставлена, это не только усилило бы поддержку Украины, но и стало бы очень мощным сигналом для Кремля. Весь Запад твердо намерен помочь Украине добиться победы.
1: Моим гостем был бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.
2: Фюрер не способен принимать решений. И не следует смешивать интересы Германии с интересами Адольфа Гитлера.
3: Вы отдаете себе?
2: Да.
1: Помните этот шедевр советского кино «17 мгновений весны»? Финал близок, Третий рейх трещит по швам, и тут глава гестапо Генрих Мюллер выдает базу. Вы, конечно, скажете: «Шакиров, прекрати, ваши исторические параллели не работают, это другое». Ну хорошо, давайте просто посмотрим, как ведет себя Владимир Путин сегодня. Он изо всех сил пытается внушить окружению, что его армия триумфально марширует по чужой земле.
4: А сейчас они явно, тот, кто с фронта пришел, знает. Ребята наши поджимают на всех участках боевых соприкосновений.
5: На всех.
4: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил. А то, что на фронте, они как за скобки выносят. Ну там же долбят ребята каждый день. Каждый божий день. Долбят идут и придет туда, куда нужно.
1: Видели эти разрезания воздуха руками? Так витиевато и мутно главнокомандующий убеждал молодых лейтенантов, что все идет по плану. А спустя пару дней новый бенефис – интервью Павлу Зарубину. Путин постоянно смотрел куда-то за спину придворного журналиста.
6: Наступление идет успешно на 15 участках. Каждый день наши войска двигаются по этому направлению.
1: Видимо, там висел очень важный, заранее подготовленный текст. Президент монотонно перечислял названия сел и улиц. Хотел показать, что держит руку на пульсе.
6: На левом берегу реки Старый Оскол нами практически заблокирована разношерстная группировка противника численностью около 5000 человек. Она прижата к реке.
1: Даже глядя на суфлер, Путин умудрился перепутать реки, поселки и их государственную принадлежность. Старый Оскол – это Россия, город в Белгородской области, а река в Украине называется просто Оскол. Глава Кремля буквально заблудился в трех соснах. А что по факту? За лето Украина незаметно вернула себе 40 километров Донецкой области. Французский осинт-аналитик Клеман Молен пишет, что больше года эта территория находилась под контролем российской армии. Украинские дроны летают тоже теперь и в Москве, и в Санкт-Петербурге, не говоря о других областях. Российские НПЗ горят один за другим, проще посчитать те, что еще целы. В стране самый настоящий топливный кризис. Ну как тут снова не вспомнить Мюллера, главнокомандующий, кажется, действительно заговаривается. На этом унылом фоне в конце июня всплыла еще одна показательная история.

0: История. В сетях появился новый герой. Бывший доброволец и командир отделения разведки батальона имени Судоплатова Александр Лунин.
1: 25 июня 2026 года. Сегодня приезжал представитель слуг народа. Вчера со мной встретились люди, представители высоких чинов Министерства обороны, силовых структур. И передали сообщение Владимиру Владимировичу Путину, что если он не даст аудиенцию в прямом эфире, где я расскажу всю правду, что у нас сейчас происходит в стране.
0: Личность Лунина, признаться, темная. В прошлом у него была контузия и даже опыт пребывания в психушке. Об этом рассказали в своем расследовании журналисты «Инсайдера». Вернувшись с фронта, этот человек записал гневное видео, где рассказал, как обращаются с простыми солдатами их командиры.
1: В данный момент десятки, сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами. Сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо за то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы, за то, что они отказались отдавать свои финансовые средства и в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими.
0: Не обошлось и без угроз кремлевскому лидеру. Причем ролик был опубликован в годовщину Пригожинского мятежа.
1: Владимир Владимирович, обратите на это внимание. Пригласите меня к себе. Последствия будут очень серьезные. Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля.
0: Реакция системы была молниеносной. Лунина тут же закрыли на 11 суток за экстремизм. Правда, за бедолагу неожиданно вписались свои. Известный зет-блогер Лев Вершинин поддержал Александра.
2: То, что человек говорит правду о происходящем на фронте, для меня абсолютно ясно. Сомнений никаких, я и худшее слышал от людей, которым верю. Второе. Что означает его обращение? Тут одно из двух. Или у человека накипело, он сам по своей инициативе это высказал. Вполне вероятно. Вопрос, кто человеку порекомендовал именно в такой форме.
0: Система начинает искрить в самых неожиданных местах. Ладно, там злые зет-патриоты, но тут голос подал известный актер Гоша Куценко. Человек всегда лояльный, встроенный в систему. Он публично порассуждал о невероятной мощи нового оружия, вспомнив неудачный запуск орешника по какому-то сараю. Но вишенка на торте не в этом. Куценко пошел дальше и вслух произнес слово, которое в Кремле вызывает нервный тик – преемник. Актер толсто намекнул, что замена Путину не просто нужна, она уже необходима.
3: Я что-то не пойму. Нам сначала говорят, что все идет по плану, мол, влупили мы орешником по центрам принятия решений и заводам. А потом вдруг господин президент заявляет, что били орешником по сараю. Ничего не понимаю. А первый раз, когда заявляли, что цели достигнуты, это была ложь, тактическая или стратегическая. Если нам соврали о таком, то возникает вопрос, что нам еще не говорят. Одна надежда на преемника. Может, хоть он правду нам скажет.
0: Следом за актером, словно сговорившись, подал голос крупный капитал в лице главы ВТБ Андрея Костина. Главный банкир страны на финансовом конгрессе Банка России прямо заявил, что Россия слишком увлеклась словом «суверенитет».
4: Сегодня мы слишком увлеклись словом «суверенитет» и пытаемся построить его везде. Кто-то мне даже из клиентов доказывал, что вот суверенитет в области производства шоколадных конфет – это задача, которая стоит сейчас перед страной. А нам не нужно, я думаю, и мы и не сможем развиваться во всех направлениях одинаково с тем, чтобы обеспечить суверенитет и с тем, чтобы занять какие-то ведущие позиции в экономике, в том числе и в мировой. Нам нужно более четко, мне кажется, определить приоритетные задачи и цели, на которые мы направим как частные, так и государственные ресурсы.
0: Каков пассаж? Суверенитет шоколадных конфет. Это, конечно, мощно. Похоже, даже до придворных шутов и системных олигархов начинает доходить. Импортозамещение завело в тупик. А интересы России и интересы ее бессменного лидера – это, как говорил Мюллер, совсем не одно и то же. И пока Костин ищет суверенитет в коробке шоколадных конфет, система продолжает панически бояться любого шороха снизу. Как только кто-то пытается выйти за рамки дозволенного на паркете, Кремль тут же вспоминает 24 июня 2023 года. Тень Пригожина до сих пор бродит по коридорам власти, заставляя закручивать гайки до упора. Почему в России раз за разом проваливаются любые бунты и протесты? Почему Пригожин остановился и поплатился жизнью за неудавшийся поход на Москву? И почему условный Хабаровск с Сергеем Фургалом при мощной поддержке горожан не дотянул до принятия решений в пользу народа? В истории несостоявшихся русских бунтов разбирался наш специальный корреспондент Андрей Шилов.
5: От танков в Москве 1991 до танков в Ростове-на-Дону 2023 в новейшей истории России опасный для властей человек с ружьем. Временами материализуется, но чаще существует как фантом. В мире немало примеров, когда военные, рассерженные и уставшие от плохого управления брали власть. Но рассматривает ли Кремль угрозу мятежа всерьез сегодня, на 5-м году большой войны, в которой в том числе уничтожается и российская армия?
6: Усталость от войны, конечно, нарастает, и она достигла каких-то пределов. Произошел буквально перелом в мироощущении москвичей, которые, в общем-то, часто, ну, как правило, задают тон, который уже просто считает, что война – это бессмысленно, надо ее прекращать.
7: Те, кто говорят о какой-то диктатуре, сами о ней мечтают. И в современной России эта их мечта уже недостижима.
5: Приход к власти в стране в 2000 году полковника КГБ Путина означал редкую для российской истории победу спецслужб над армией. До того десятилетиями они, если не конфликтовали, то точно конкурировали.
8: Путин всегда боялся армию, он боялся сильных и независимых людей, собственно, поэтому где-то с 2001 года он начал уничтожать, собственно, армию и ослаблять ее как только можно. Когда Путин назначил своего приятеля по ФСБ Сергея Иванова вместо Игоря Сергеева, действующего такого военного, кадрового военного, это было названо тогда демилитаризацией силового ведомства. И это был такой сигнал к тому, что армию ставят под контроль ФСБ. Увольнялись самые независимые генералы. Там не нужны были там, ни Рохлины, ни Лебеди, естественно, этой армии Путину, да, сильные личности. Там, всех, кого можно было, там отстраняли. Там, генералов войны, там Шаманова, например, задвинули в стороночку. Всех тех людей, которые могли бы что-то, типа генерала Аушева, иметь свое мнение, их тоже потихонечку убирали из армии, отодвигали на разные должности там и просто в отставку отправляли.
5: Неудачная попытка армейских реформ министра обороны Анатолия Сердюкова для людей разных взглядов выглядит сегодня направленной, тем не менее, против армии.
9: Российская политическая культура, да, это часть этой культуры, это страх военного переворота, страх офицерского корпуса, страх, в общем-то, всей армии. Это, кстати, была одна из причин, почему реформа Сердюкова была свернута. Реформа военного образования... Ну, там прямым текстом говорилось. Просто прямым текстом на всяких вот этих там совещаниях, обсуждениях, закрытых, полузакрытых, что, простите, а если у нас офицеры начнут получать образование, ну, западного образца, западного уровня, если средний российский офицер окажется вдруг умнее среднего российского чиновника, как долго... Российская система власти проживет без военного переворота.
8: Она перестала быть как какая-то боевая действительно управляемая единица, и тем более как угроза Путину. Может, это Путин этого и добивался, чтобы армия была абсолютно подчинена, управляема, чтобы там не осталось ни одного нормального вменяемого генерала, чтобы были только те люди, которые поддакивают Сердюкову и которые боятся за свои там места, и самое главное, которые соучаствовали в этом разграблении.
5: Второе десятилетие 21 века было временем масштабных гражданских протестов в России. От московских акций против фальсификации выборов до хабаровских акций против ареста популярного губернатора Сергея Фургала. Параллельно силовые структуры, призванные подобные протесты подавлять, только крепли. В 2016-м была создана Росгвардия в подчинении президента. На пике хабаровских протестов летом 2020-го независимая пресса сообщала о прибытии в регион силовиков из других регионов. Возможно, потому что только на местных рассчитывать было рискованно. Но голоса армии в поддержку протестов слышно не было. Актуально ли это сегодня?
10: Вот если людям нечего есть, если им нечем кормить собственных детей, никакая Росгвардия вам не поможет заткнуть этих людей. Или если будет, например, опять же, массовая какая-то волна новой мобилизации, о которой сейчас ходят слухи, если он это начнет, то, опять же, матери и жены, которые будут стоять на пути вот этих вот всех товарищей, которые тащат военкомат людей, они, их тоже не подойдет Росгвардия, чтобы их разгонять.
5: Участники «Русской весны» оккупации Востока Украины в 2014 году, возможно, чувствовали в себе потенциал и на большее, но Москва разобралась с ними быстро.
8: Я общался очень много со своими коллегами, которые в 2014 году поехали на Донбасс, и из наших, в частности, военной ветеранской организации кронштадтской. И когда потом мы разговаривали с ними, собственно, там они понимали, что происходит, но они тоже видели, что да, есть там стрелков, есть там какие-то там Мушилины, еще какие-то там, там боевики, которые там, Беднов тот же, там, которого свои же расстреляли. Ну, собственно, их в то время уже начали уничтожать, тех людей, которые что-то там могли самостоятельно мыслить, ну, типа того же там Беднова, да, который там командовал целой бригадой, бывший подполковник, по-моему, милиции там из Луганска. Ну, их свои же замочили там ЧВКшники. И я понимаю, что... И мы понимаем, почему они замочили. Потому что он почувствовал, что он сила, что он может что-то влиять на ситуацию в этой так называемой Донецкой республике.
5: Мятеж Евгения Пригожина на втором году Большой войны показал, что частные военные компании, вроде бы выполняющие задачи СВО, тоже могут преследовать собственные цели.
8: Последний такой пример, когда армия действительно возмутилась, это был поход Пригожина, но это уже не армия, это, в принципе, ЧВК. Вот они были действительно могли бы стать субъектом силы, которая могла бы что-то сделать в России. Но их там тоже погасили, обманули, обыграли, в общем-то.
10: Есть другая, более серьезная сила на путинском фланге, которая ему очень серьезно угрожает. Это его же собственное непосредственно окружение, больше половины из которой настроено на то, чтобы войну закончить как можно скорее. А я имею в виду людей из непосредственного окружения Путина, из серии кооператива «Озеро» и каких-то ключевых олигархов, которые возглавляют сейчас тоже очень важное для производства отрасли и так далее. И мы видим сейчас интересные сигналы, что пошли какие-то трещины внутри самого ближнего круга. Вот мы видим, как зачистили сейчас Тамбовскую ОПГ, которая считалась неприкосновенной всегда и которая была вхожа в самый близкий путинский круг. Он как бы был ей обязан, потому что это его бывшие начальники по Питеру. А сейчас мы видим, что какая-то странная мутная история пошла с людьми, близкими к братьям Ротенбергам.
5: Обеспокоенность верховного главнокомандующего выдают детали. Путин в четвертый раз за время войны увеличивает численность центрального аппарата Федеральной службы охраны. В июле аппарат ФСО вырастает с 785 до 812 человек. Главное в полномочиях службы как раз персональная охрана президента и членов его семьи. В атмосфере усталости от войны и ожидания худшего общественный резонанс случается просто при публичном упоминании, что армия может повернуть штыки против Кремля. Июньское обращение к Путину никому прежде неизвестного военного Александра Лунина собрало 20 миллионов просмотров.
10: Обычному человеку сложно разобраться, настоящий ли военный командир этот Лунин или какой-то хрен с горы. Оказалось на следующий день, что хрен с горы, которого по административке куда-то уже уехал, и люди расслабились, ждут какого-нибудь другого, более настоящего Лунина. Но сам факт этих ожиданий, миллионных просмотров, означает, что эти ожидания есть. и надежде.
5: Но если общество не знает, замышляет ли кто-то повернуть штыки, не факт, что этого не происходит. Только в историю заговор войдет под другим именем. Как известно, мятеж не может кончиться удачей. В противном случае его зовут иначе.
0: Со мной на связи политолог, основатель аналитического центра «Ре Раша» Кирилл Рогов. Оценим с ним шансы на военный или политический мятеж внутри российской системы. Кирилл, путинская стратегия игнорирования проблем сработает и в этот раз?
11: Посмотрим. Мне кажется, нет. И мне кажется, в этот раз она зашла как-то далеко. Это не похоже на прошлое. На прошлые похожие эпизоды, тогда Путин скрывался, молчал, таился, а потом как-то, ну, какую-то предлагал стратегию, может быть, игнорирование, но делал какие-то сильные ходы. Сегодня это выглядит довольно странно, потому что человек как бы замкнут в некоторой своей реальности, на которую он настаивает, и которую, в общем, все остальные в малой степени разделяют веру в нее.
0: Кто, на ваш взгляд, сегодня остается лоббистом так называемого СВО?
11: Это интересный вопрос. Я думаю, что на самом деле там немало интересантов в ВПК, немало интересантов в той армии, которая сейчас воюет в Украине. Это, видимо, средний командный и старший командный состав, который зарабатывает существенно на этом. Может быть, это ФСБ, которая как бы получает все больше полномочий по мере того, как Путин все дальше расходится с вменяемой и гражданской частью своей администрации. Так что их немало, этих людей. Да, наверное, да. Но они все равно, конечно, меньшинство.
0: Бывший доброволец Александр Лунин записывает гневный ролик с угрозами Путину в годовщину Пригожинского мятежа. Его сразу же задерживают на 11 суток. Боится ли Кремль повторения Пригожинского бунта?
11: Я думаю, что прямое повторение Пригожинского бунта – это вряд ли возможно так просто. Все-таки в случае Пригожина мы должны понимать, что это был человек, у которого были очень влиятельные собственные связи в Кремле, за которым стояла довольно влиятельная элитная группировка, мечтавшая о том, чтобы снести Шойгу и Герасимова с их постов и поставить туда других людей. За ним стояла большая медийная машина, созданная им самим. И за ним состояла тот факт, что он как бы спас Путина в определенный момент, когда сумел наладить вот эту поставку заключенных на войну и как бы сумел наладить фронт на некоторых участках в тот момент, когда совершенно военная машина Путина еще не сложилась и была в разобранном состоянии. Лунину вряд ли удастся все это, я думаю, что... Но я думаю, что выступление Лунина – это скорее знак, сигнал как бы того, что те, кто поддерживают войну, поддерживали ее, те, кто участвует в войне, те, кто придерживаются таких как бы провоенных позиций, в большинстве своем сегодня они формируются как группа, негативно, резко негативно относящиеся к Путину и стоящие к нему в оппозиции.
0: То, что отдельные люди, типа артиста Гоши Куценко, стали позволять публичные высказывания о преемнике Путина, означает, что симпатии больше не на стороне ВВП.
11: Я думаю, что да, означает. Это означает, что вот этот ропот и этот разговор, он стал такой нормой для российской элиты, не оппозиционной, а наоборот, довольно такой интегрированной элиты, которая хочет психологически, как бы социально дистанцироваться от Путина, потому что быть с Путиным, быть за Путина, это стало каким-то, ну, немодным и в некотором смысле неприличным в этой элите.
0: Затронем фигуру этого преемника. Видите ли вы сейчас такую персону, вокруг которой может выстроиться передача власти?
11: Вы знаете, это, меня часто спрашивают, а кто может быть преемником, который, вернее, не преемником, а вот тем, тем ренегатом, который как бы сменит курс с путинского на какой-то новый, более разумный, рациональный, отвергнув эту как бы всю ложную и провальную стратегию, которая ведет Россию в абсолютнейший исторический тупик. Кто может быть этот человек? Я отвечаю всегда так. Если мы сейчас его угадаем, то его очень скоро убьют. Поэтому давайте лучше не будем про него ничего знать пока.
0: Кирилл, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог, основатель аналитического центра РЭРАША Кирилл Рогов. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
12: Говорит «Радио Свобода», архивная запись 23 июля 2023 года. «Ждать тяжелее, чем хоронить». Документальная повесть Юлии Вишневецкой на основе закрытых онлайн-чатов жен и матерей наемников ЧВК «Вагнер», деятельность которой сегодня уже стала историей.
13: «Жены Вагнера». Постановка «Радио Свобода» по документальной пьесе Юлии Вишневецкой «Ждать тяжелее, чем хоронить». С середины 22 года частная военная компания «Вагнер» формировала отряды из заключенных российских колоний и массово отправляла их воевать в Украину. Предлагалась хорошая зарплата, досрочное освобождение и помилование. Небольшая часть заключенных вернулась домой. Пьеса Юлии Вишневецкой построена на подлинных сетевых разговорах жен, ждущих своих мужчин, сначала из тюрьмы, потом с войны. Все они звонят по некоему телефонному номеру, где представитель ЧВК, если вы дозвонитесь, может дать скупые советы и консультации. Радио «Свобода», «Жены Вагнера».
14: Здрасте. А как вы со своими мужчинами познакомились? Извиняюсь за нескромный вопрос.
15: С трех раз, догадайтесь.
16: У нас все банально. Мы с мужем из одного города. Все места злачных подростковых тусовок одинаковые. Лазил по одноклассникам, показалось знакомое лицо и понравилась моя фотография. Так и написал. Мне кажется, что мы знакомы. Я посмотрела фотографии и сразу догадалась, откуда пишет. Ответила. Первое время общались как подружки. А потом как-то привыкла к нему, к ежедневному. Доброе утро.
15: Вы думаете, на зоне нет телефонов и прочее? Если так думаете, то очень ошибаетесь.
14: За зону я все очень хорошо знаю, к сожалению.
17: А я со своим мужем познакомилась в августе 2008-го. Он на тот момент сидел. В декабре этого же года мы расписались. Знаю и понимаю, безбашенный поступок на тот момент был. 4 года я его прождала. В ноябре 2012-го он освободился, а в январе 2013-го я родила сынульку. Мы прожили 2 года, а в ноябре 2014 года его опять посадили на долгие 11 лет. Он отсидел 8 лет, оставалось 3 года, но он решил отдать долг родине, сказал, устал отдавать долг тюрьме.
15: Тут у нас в чате кто ЗАО, а кто девушки-жены.
17: А что такое ЗАО?
14: Это девушка, которая намеренно вступает в заочные отношения с заключенным, чаще всего даже не будучи знакома с ним.
15: Такое никогда не понимала, если честно. Что, на воле мало мужиков? Или совсем все плохо с самооценкой?
16: Неважно, кто где и как познакомился. Я никогда этого не стыдилась, хоть и многие говорили «дура». Но это моя жизнь, я в ней хозяйка.
15: Ну, у меня супруг тоже, грубо говоря, не святой. Бокс, борьба, отсутствие родных. Ухаживал долго, цветы, кафе и драки с теми, кто за мной ухаживал. Дали, слава богу, 1.5.
14: Кто-то попал в ВК за то, что украл лесопед. Кто-то отбывал на поселке за то, что набил по пьяни рожу соседу. А кто-то за гораздо более тяжкое и неоднократное.
17: Главное, себя берегите, девочки. Ждать тяжелее, чем хоронить.
16: Я и таиться не буду, за что сел. У мужика работал, он кинул его на зарплату. Психанул и забрал у него в качестве оплаты бензопилу. А тот на него заяву накатал. У нас можно в стране вагон денег украсть, и ничего не будет. А за такое сразу срок.
14: А людей, которые сами курили тихо траву, никому не мешали, а друзья сдали, а просто пьяных драк, а самозащиты.
17: Знаете, лично мое мнение, 228-я наркотики. Туда идут большинство молодые, глупые. Попали по глупости.
16: Не, 228-я это не народная. Народная 158-я. Воровство. Почему народная? Потому что мало есть людей, которые ничего не воровали в жизни своей в России. Ну, такой у нас менталитет. Пачку бумаги с работы домой принести, болтик с завода, катушку ниток с фабрики, полторашку молока с фермы. По факту все 158-я ОК РФ.
17: А я вообще никому не говорила, что общаюсь несколько лет с человеком из ИК. Многие не поняли бы.

0: тебя с собой не позвал.
1: Девочки, мои только собираются. Настроен решительно. В среду уедет. Насколько минимальный контракт? Как отговорить?
2: Контракт на полгода. Отговаривать бесполезно. Захотел, значит, поедет. В том году мой хотел уехать, отговорила. Но в ноябре все равно уехал. Сказал, что он нужен там, кто, если не мы. Я горжусь им.
3: Отговаривайте, старайтесь всеми правдами и неправдами.
1: Мой муж уехал из колонии. Я умоляла, что дождусь оттуда. Только не надо ехать на такой риск. Разводом грозила.
2: Да я тоже грозила разводом, что эгоист, о семье не думает.
4: Сказать, что была в шоке, ну, вы все сами понимаете, то ничего не сказать. Говорю, что мне делать? Может, тебе руку сломать, ногу?
1: Уехал. А мне сообщил уже из-за ворот колония.
2: А моему-то полтора года осталось. Прям ужас какой-то. Я в трансе, как истеричка, пробыла 4 дня. Потом приняла. Это его выбор. Он хочет семье помочь. Хочет, чтобы мы им гордились.
3: Все судимости аннулируются. Мой ради этого и поехал. Сказал, что идет ради ребенка, чтобы его судимость ему в будущем не мешала нигде. Он у нас МЧСником хочет быть. И чтоб денег заработать, погасить кредит.
4: Ну, я не знаю, может, где как, только знаю, что из ИКС, который брат ушел, со 131-й статьей не брали.
3: Вагнер берет всех желающих.
1: Изнасилование, измена родине и терроризм не брали.
2: Мой в мае уже вышел бы по УДО. Оставалось совсем чуть-чуть. Говорила, сиди, нафиг никуда не ходи. Сказал, не хочу, чтобы наш сын когда-нибудь узнал, что папа был зэком. Хочу, чтобы сын знал, что папа воевал и победил.
4: Патриот он, блин, поставил перед фактом за 2 дня до отъезда.
1: У всех практически как под копирку набор слов, чтобы гордились, я вернусь всего полгода и так далее. Поэтому мне и кажется, что их там обрабатывали.
4: И что самое убийственное для меня было – позитив, как будто в пионерлагерь уезжал.
2: Людям в заключении легко профессионально надавить на болевые точки, дать мало времени и пообещать свободу. Большинство не представляют, куда идут, а отскакивать в последний момент, когда уже заявление на помилование отправлено, не дают.
4: Так Пригожин знал, на что давить.
1: Именно, на мужика, на слабо, на ты не лох же, а крутой. Придешь домой через 6 месяцев чистым, с деньгами, жизнь начнешь. Там профессионалы вербуют, давят на нужные педальки.
3: Ой, поверьте, девочки, моего психологи не обрабатывали.
4: В первый раз, пока все было тихо, не пошел, а потом стала звонить мама и рассказывать про полдеревни мобилизованных, как мальчики гибнут, а вы, взрослые мужики, сидите. Как не стыдно.
1: Не только за родину идут, а еще и деньги заработать. Дома семьи, долги, работы нет. За это тоже надо их винить.
2: У меня, честно говоря, надежда только на войну. На то, что, видя смерть, станет ценить жизнь. 3-й раз только при мне сидит. Сейчас не знаю, что будет. Люблю его, но только шаг в сторону и уйду. Переломлю себя и уйду.
4: Они выбрали войну, потому что им не дали другого шанса искупления. Им пообещали свободу, а для них это как глоток воздуха. Поэтому и подписывали, не осознавая всю серьезность.
3: Добрый день. Девочки, звонили кому-нибудь мужья?
2: Мне нет.
4: И мне нет. Почти месяц уже.
1: А вам кассир не звонил еще?
3: Нет еще. Думаю, на неделе уже должен. Обычно в середине месяца звонят.
2: Тишина.
4: Я еще не пойму, почему, если он, например, в госпитале, родственникам не сообщают.
1: Я вообще много что не понимаю. Зачем горячая линия, информацию не дают, бухгалтерию не объясняют? Как в каменном веке. Наверное, Великую Отечественную и то информации было больше.
3: Мой с ИК-8 звонил. 9-го-1-го. И тишина.
2: А мне сегодня снилось, что позвонил. Проснулась, легче на душе от сна.
3: А мне снилось, что уже домой приехал. Там вообще на весь день облегчение было.
4: Это ж хорошо. А мне, наоборот, кошмары снятся. Сегодня приснилось, что мне свидетельство о смерти вручили мужа. Проснулась и до утра не смогла уснуть.
2: Так до психиатра недалеко осталось. Хоть бы ребятам давали хоть один звоночек сделать родственникам, что «не переживайте, я в безопасном месте».
1: Говорят, что они не могут звонить, так как пилингуют, что ли. Короче, могут отследить по телефону.
3: Мой в субботу звонил, танк ремонтировал.
4: 1 000 000 раз говорила, но вам пофиг. Не берите телефоны, не берите, не звоните. Вы умные, кнопочные мужьям-сыновьям купили. Пофиг, какой телефон, пофиг. Звонить нельзя. Ребята там тоже умные. Уходят за километр от расположения и звонят женам. А через 10-15 минут накрывает артиллерия. Поднимается разведывательный коптер и ищет их, и находит. А кто-то в телефончике на посту стоит, видюшки смотрит, жене по видеосвязи звонит, прям в лагере. А потом нет бойца. А жена, мамка, спит спокойно. Увидела своего, сопли вытерла. Дуры. Для вас это игрушки? Разведка не нужна. Вы все сами сдаете. Обмен звонка на жизнь.
5: +7 918 654 7684. Сотовый. WhatsApp. По этому номеру можно получить информацию по жизненному статусу сотрудника. Время ответа может достигать 48 часов. Однако только и исключительно в том случае, если вы были указаны сотрудником при подписании документов как контактное лицо. Из соображений безопасности информация третьим лицам не предоставляется.
1: Это список, жизненный статус бойца. Там сидит человек и по компьютеру смотрит, живой, погиб, пропал без вести.
2: Я с ума схожу от ожидания и безызвестности. Установила себе программу «Дембель-таймер». Ерунда, конечно, но хоть немного успокаивает.
1: Если зарплата идет, значит живой.
3: Девочки, только что дозвонилась по питерскому номеру до бухгалтерии. Узнала, что живой.
2: Ура, это прекрасно.
4: Так и сказали, живой?
1: Уже, наверное, дня 4 подряд набираю раз за разом. Гудки, то музыка. Никто трубку не берет. Мне хотя бы дозвониться, узнать, идут выплаты, не идут, живой, не живой. Сергею писала, сказал, что в списках погибших нет. Может, подскажете, какой-то еще номер есть?
3: У вас гудки шли или музыка? 3 дня туда звоню, музыка играет. Потом абонент не отвечает.
2: Бывало занято, бывало музыка играет. Дозвонилась на 40-й раз примерно.
4: Сергей имя нарицательное, там работает целая команда. Девочки обещали зарплату 240 тысяч, и у меня чуть больше 100 тысяч. Интересно, почему и от чего это зависит?
1: Это нормальная зарплата за первый месяц. Оклад 240 будет только когда за ленточкой. И если брал форму, то там цены в Молькино очень большие. Следующую получите как положено.
3: Я зарплату всю получаю, из нее только 100 уходит на его кредиты и ипотеку. Алименты передаю, со всеми общаюсь.
4: Здравствуйте. Может, кто знает, участие в СВО в составе «Вагнер» является уважительной причиной не платить алименты?
1: Вы смеетесь или издеваетесь? Как вы приставам докажете, что он там?
2: Здравствуйте. Мужчина официально безработный. Отталкивайтесь от этого.
4: То есть он официально считается безработным, и участие в СВО в составе «Вагнер» не является уважительной причиной? Как бы это грубо с моей стороны не звучало, но я хочу подать заявление на привлечение к уголовной ответственности отца ребенка. Злостный неплательщик с большой суммой задолженности на контакт не идет.
3: Вы меня извините, конечно. Почему все начинают подавать на алименты, когда на войну пошли? Им и так хреново. С ума сходите уже с этими деньгами. Спросили бы лучше, живой, здоровый, поел ли он хоть раз за день.
4: Вы же не знаете ситуации, зачем так пишете? Мы уже 13 лет с ним воюем. Долг огромный, платить он его не собирается. Ребенок, рожденный в браке, почему он не должен нести ответственность? Он туда поехал в первую очередь заработать денег. Он не спрашивал 13 лет, поел ребенок или нет.
1: Здравствуйте, ищу сына. Пропал без вести 9 сентября, Харьковская область, поселок Горховатка, позывной Пиночио.
3: Пропал боец, позывной Шалом. Контракт закончится 30 марта. На связь не выходит, в списке погибших нет.
4: Подскажите, может, тут есть, кто знает человека с позывным «Музей»?
1: Сын ушел 23 октября. Позывной «Братью». Может, моего знал или встречал?
3: Здравствуйте, еще сослуживцев мужа. Позывной «Журнал». Уходил с Калмыкии и К2. Проживал в Астраханской области, город Знаменск.
1: По какому принципу им дают позывной? Уж очень странные.
2: Мне кураторы сказали, что бойцы сами себе позывные придумывают.
1: Может быть, но не думаю, что у меня муж придумал себе позывной «Зарекс».
3: Брат выбрал сам. Я в этом уверена на 100%. Он писал стихи и подписывался под ними также.
5: Позывной выбирает компьютер. Принцип выбора такой же, как у программы при выборе клички крупного рогатого скота на больших молочных агрокомплексах. Абсолютно не рассматривается и не учитывается внешность, звучание позывного или какие-то характерные особенности того, кому выбирается позывной. Основной критерий подбора – неповторяемость.
2: Девочки, а что с нами тогда будет к концу их контракта?
4: Седыми будем.
1: 6-й месяц молюсь, каждый день молюсь, читаю Псалом 90-й.
3: Еще 50-й и 26-й нужно читать.
2: «Одежду им выдают», — писала женщина. Сын ее приехал 3 марта.
4: А точно, что-то вспомнила про бирки, типа новую одежду дали.
1: Да, это сильные псалмы 90-й, 50-й, 26-й.
3: Да, и сумку, она говорила, выдали. Мы еще спрашивали, вы деньги посылали на одежду? Нет, она сказала, что им выдали.
2: Девочки, наконец-то пришло мое время. Передали смс-ку от мужа. Господи, жив, здоров. Я чуть с ума не сошла, когда прочитала первое «Привет, Кисюха». Девочки, что со мной было?
3: Мой муж 3 месяца там. Когда звонит, говорит, люблю и никогда ни за что не предам, не брошу. И ты будь всегда со мной. Но говорит там очень страшно, что это как будто контракт с дьяволом подписал, что это похоже на игру Counter-Strike.
1: Девочки, посоветуйте какую-то бабушку ясновидящую, кому действительно помогла, правду сказала, желательно в личку.
3: Не ищите, пожалуйста, найдите силы в чем-то. Очень тяжело, понимаю вас, но это очень большой грех. Хуже можно сделать.
2: У меня есть женщина. Ну, как сказать, она не называет себя гадалкой или там экстрасенсом. Немножко такая не от мира сего. Так вот, она может сказать, но она может сказать только то, что видит на этот момент, на сейчас. Муж не звонит 4 месяца. Связалась с ней, говорит, живой, но здоровье не очень, что-то с ногой. Больше ничего не знаю. И что будет через 5 минут, завтра, год, не знаю. Так и есть. Оказалось потом ранение в ногу. Денег она категорически не берет, рекламу не дает. Работает швеей на дому, ибо инвалид, на коляске. Никаких предсказаний, никаких приворотов-отворотов. А так, да, большинство это шарлатаны.
3: Здравствуйте, я новый человек в группе. Мой ушел в Украину с ИК-7, город Пенза. Мы жили в Саратове. Я этого и не знала, что он ушел. В бухгалтерию я звоню постоянно по всяким номерам, но номер то занят, то не существует, и я не знаю, что делать. Сижу и плачу постоянно.
4: Здравствуйте. В России говорят «на Украину», а не «в Украину».
1: Люди говорят по-разному, в России в том числе, я в том числе.
4: Чей Крым?
3: Вы издеваетесь? Я написала про своего мужа, почему сразу придираться и говорить, что я какая-то шпионка. А я спросила тут совета, что мне делать. А вы как воронье налетели. Я родилась в Саратове и живу в Саратове.
4: Крым чей? Ответьте, пожалуйста.
2: Так, что за глупые вопросы? Чей Крым? Как дети? Ей-богу. У человека беда. Спросила совета, рассказала историю. Для этого группа создана.
4: А что сложного в ответе «Чей Крым?» Если есть возможность развеять чьи-то страхи, то можно и ответить. Тем более никто никого не оскорблял.
3: Вам прислать мое свидетельство, где я родилась? Я поделилась своими проблемами и горем, а вы за слова цепляетесь.
4: Среди нас хохлушка.
2: Мы вам соболезнуем, не обращайте внимания.
1: Я тоже говорю иногда в Украину. Буду знать, что так говорить нельзя.
3: Вы очень жестокая, не дай бог вам такое пережить.
4: Девочки, кто тут модер? Забанить этого персонажа и дело с концом.
1: Вы только подумайте, как ждали с войны наши бабушки. Не было ни телефонов, ни интернета. Просто провожали на войну и ждали все эти годы. Кто-то вовсе не дождался.
3: Я уже улицы в этом долбанном Артемовске узнаю. Украинский выучила и каждый день на грани.
4: Мне вот тоже орать хочется от того, что ни хрена не знаю и не понимаю. Каждый, сука, день ожидания. Каждый. Я устала. Не могу больше. Оставил меня тут с проблемами, без связи, без информации, без себя. И никто не дает информацию. Общаются как с дурой. Неужели Вагнер не понимает, что именно от неизвестности начинаются слухи и паника? Потому что...
1: Орать не надо. Мы все тут в равных условиях. Есть вопросы, спрашивайте.
4: Я даже не говорю про парней. Почему нет никакой информации от официального источника? Почему приходится собирать информацию по чатам и форумам? Почему доверенным лицам не дают развернутую информацию по статусу? Жив, ранен, в плену, погиб. Все через жопу. Да, я не могу справиться с паникой. Не могу с антидепрессантами, и транквилизаторами, и снотворными. Не могу. Я в круглосуточной панике и ужасе. Вы же не знаете, что у меня происходит. Знает муж. Но он родину защищает. У меня мина замедленного действия, которая вот-вот рванет и потянет за собой столько всего, что подумать страшно. Ах, да, еще же надо держать лицо. На работе, дома, перед родными, ребенком, перед знакомыми. А как это сделать? Как?

0: «Жены Вагнера». Постановка «Радио Свобода» по документальной пьесе Юлии Вишневецкой «Ждать тяжелее, чем хоронить».
1: Какое счастье! Никаких карточных игр, поломанных блоков сигарет, халвы по 5 килограммов, никаких карантинов, справок об эпидемокружении, посылок с медикаментами. Больше никто не будет зудеть своими нравоучениями в стиле «Чё ты с этим зэком?». Девочки, скоро будет все хорошо. С любимым человеком можно будет просыпаться ежедневно. С ума сойти можно, сколько всего нас ждет скоро. Девочки, какое счастье, так и будет. И можно будет смело строить планы на дальнейшую жизнь без приставки, когда ты выйдешь оттуда.
2: Я уже думаю, как его встречать буду. Хочется что-то такое организовать, чтобы ему запомнилось. Поищу вдохновение в нете.
3: Я на финишной прямой, и через месяц мне надо быть в форме.
1: А я пока ем, стресс заедаю.
4: Я за месяц перед приходом редуксин пропью, и нормально.
1: А как рецепт на него берете?
3: Без рецепта у нас везде продают. И в Волгограде, и в Сочи.
4: Но именно 15 миллиграмм всегда покупаю. 10 миллиграмм не берет.
3: Девочки, наш дом, ура, ура, ура! Приехал рано утром. Все безумно счастливы. Закончился этот кошмар. Нет предела счастью.
2: Очень-очень за вас рады. Представляю, какое это счастье.
3: Смотрите, как встретили.
4: А ссылку на шарики можете скинуть? Где такие заказали?
1: И мне, пожалуйста, ссылку. Можно на шарики?
2: Напишите всем, где шарики покупали.
1: А мой, когда звонил, попросил с Валбереса заказать флаг Вагнера.
4: На Валберес чего только нет. Я своему купила кружку, футболку, толстовку, кепку и наклейку на авто, и все с ЧВК.
2: Господи, как я люблю заходить в такие сообщения. Хоть мой и погиб, но вижу, что не зря. Сердце радуется, что бойцы возвращаются. Значит, скоро победа будет за нами.
4: Кормлю своего героя. Мой брат пришел героем. Две награды. Я горжусь.
1: О, Шуба. Мой тоже Шубу любит. И мой борщик. Боже, когда будет дома, я жду.
2: Счастье-то какое.
3: Я искренне рада за вас. Целый день проверяла, когда вы напишете.
1: Не рассказывал, чем их там кормят?
4: Рассказывал тушенкой в основном, но мало ее было. Похудел конкретно. Был не худой. 10 килограмм точно скинул, может, и 15. Сын не отходит, говорит, буду с папой спать. Трогает все руки его, какие они большие.
2: Кто-нибудь в курсе, снимают долги по кредитам или компенсации за причинение морального вреда?
4: За кредиты не знаю, но финансовые иски не снимаются.
2: Очень жалко, ребята кровь проливают. Можно было и освободить их от этого бремени.
3: Эй, алло, в смысле жалко? А немного ли они хотят? Помилование, да еще долги и моральный иск списать? Что-то, наверное, мужики не задумывались, когда тяжкий вред здоровью причиняли, да еще и с последствиями. Или воровали не на маленькие суммы, или обманывали людей на деньги. Немного ли хотите? Или думаете, воюют, значит, взятки гладкие? Они за свои геройские поступки получили помилование. За остальное уж будьте добры, пусть отвечают. Сидели, ни хрена не возвращали. Сейчас им ничего не мешает этого сделать. Должна быть совесть у людей.
2: Ждали 11 лет его, вот дождались. Новая любовь на старости лет.
4: То есть это еще в зоне произошло?
2: Ну да, а сейчас выяснилось.
3: Мне плохо сейчас станет по переписке. Где же он с ней успел переписываться-то?
4: Как он ее нашел?
2: В соцсетях. А сейчас все это выплыло. Им же там скучно сидеть, вот и развлекаются как могут. А потом в сентябре прям резко сказал, я пойду в Вагнер, типа денег заработаю. Ага, заработал. Семья ждала его 11 лет. Пошел в Вагнер, чтобы амнистию получить. Оставалось полтора досиживать.
3: Поехал по контракту и потом к ней. Ну и нахер такой товарищ не нужен?
1: Пиздец, извините за мой французский. Ага, еще и красную дорожку организуем.
4: А вы жена ему?
2: Дочь.
1: Да, такое всегда было. У меня прадед на Великой Отечественной был ранен, и какая-то Тамарка-санитарка подлечила. Да так, что написал жене с дочкой, что все, не приеду, не жди, люблю ее. И было все равно, как после войны одна жена с ребенком. Никогда его больше не видели.
3: Ух уж эти медсестры обхаживают там, а человека ведется на спасителя.
4: Теперь я стала бояться.
1: Не дай бог, что-то такое будет, я его прикончу сама.
3: Девочки, не в обиду. Давайте в группе писать по существу, а не проблемы в семье.
1: У нас ампутация прошла двух пальцев. Самое главное, живой. Еще и красивее стал.
2: У нас у одной девочки племянник без ножек приехал. Лежал в госпитале и до последнего не говорил, насколько все серьезно. Боялся, что жена узнает и бросит. Не бросила. Живут.
1: Моя гордость, любовь, долгожданный кобель этот гребаный. Так и не вернулся с гулянки, представляете? Изменился. Раньше такого не было. Всегда писал, когда придет. Но написать ведь, ответить на СМС можно? Начнется бухара, ура, потом девочки, сауны и так далее. Девочки, я злая. Что, когда с войны ждешь на иголках? Что, когда с гулянки? Эмоции и переживания одинаковые. Хотя нет, не одинаковые. Даже не знаю, откуда было ждать спокойнее. Короче, когда с войны ждешь, думаешь, какой же герой, как я горжусь. А когда он загулял, и ты ждешь что думаешь. Вот, сука, кобель, прибью, заразу.
2: Вот мы еще не пришел, а я уже ревную его к этим гулянкам. Нужно какой-то иммунитет сформировать, подготовиться. Герои любимые возвращаются, а ты по-прежнему сидишь и ждешь.
1: Посидела и подумала. Пусть гуляет, пусть общается. Соскучился по друзьям. Надо войти в положение и понять. Ладно, зато денег много, слава богу, оставил. С собой мало взял. Вот думаю, может, его встретить с гулянки как-то необычно. Я на этих эмоциях пока жду его со всех саун. Еще похудела. Можно встречать не в платье, а уже в эротическом белье смело. И встретить его так, чтобы у него вообще не было ни сил, ни мыслей гулять без любимой в дальнейшем.
4: Лишь бы обратно не ушли.
3: Мой заикался, я сказала, ноги сломаю.
4: Кто вернулся домой? Как ведут себя? Исправились? У меня просто жесть.
2: Ничего не меняется. Лучше бы сидел дальше.
1: У нас первые дни 20 вообще ни на кого не реагировал. Отряды строил, кричал и руки выворачивал. Страшно было до жути.
3: До сих пор воюем, только теперь дома. Пьет, как не в себя. Белку поймал. Бегает по двору, окоп копал. Это писец. С 5 апреля вообще покой стал только сниться.
4: То окопы копает, то от мин прячется, то дроны ловит.
2: 4 дня жили душа в душу. На 5-й день напился с другом. Приехав в 3 часа ночи, разбил кувалдой мою машину. Меня сильно избил. Спрашивают, меняет ли война людей? К сожалению, да, и не в лучшую сторону.
1: Может, в церковь его затащить? Очень много батюшек, которые своими разговорами могут на истинный путь поставить.
3: Также есть галоперидол в уколах. Укол, и все, и улетел спать.
4: Один галоперидол точно не поможет. Надо капать растворы. Дома больше пить воды, рассолы всякие, морсы, минеральную воду. Кровь сгущается, обезвоживание.
2: А вы не пробовали с ним поговорить? Съездить к неврологу? Это поствоенный синдром, он прекрасно лечится.
1: И слышать не хочет уже, что только не предлагали, и закодироваться, и к психиатру, ни в какую. Пока не пьет, вроде норм. А выпьет, а особенно перепьет, крышу рвет, пипец. Как и руку поднимал, и дети в ахере, жесть просто.
2: Им нужно это пережить, там на это не было времени, нужно все вспомнить, прожить и отпустить. Да, это длительный процесс, но им сейчас очень тяжело, как мне кажется, именно в эмоциональном плане.
3: Да не надо им тяжело, а нам легко. Сначала в ИК сидели, их там худо-бедно кормили, а нам тут крутись как хочешь. Детей обуть, одеть, накормить и самой на плаву остаться. А им тяжело, а нам нет. Они мужчины, их доля такая. Сопли на кулак намотали и работать. Депрессия, психологические стрессы – это болезнь богатых.
1: Девочки, я в шоке. Проверила сейчас брата, он ушел с ИК в ноябре. Все чисто.
4: Я вчера тоже проверяла, все чисто. Да вообще слов нет, прям магия. Вообще человека, хоть со связями великими, хоть с деньгами, сложно с колонии взять и вытащить. А тут это еще и как по волшебству. Нет никаких задолженностей.
2: Девочки, какое счастье, что вы дождались своих родных. Скорейшего восстановления и адаптации ребятам.
3: Сутки дома побыл, разбил топором 2 машины, людей пугал, избил парня. Полиции сопротивление оказывал, крича, что в Агнара приедут. И приехали. Девочки, берегите ребят своих. Пьянка до добра не доведет. У парней контузии.
4: Выжили, пришли и решили, что они бессмертны. И теперь могут делать, что хотят.
1: Спасибо, девочки, за общение. Желаю вам всем встретить своих героев. И главное, ждать не переживать. Все у вас будет хорошо, и все вернутся. А я вас на данный момент покидаю, так как нам уже ждать некого. Печально, что так вышло, конечно. Всем удачи.

0: Все, девочки, сегодня дали информацию. Погиб он.
1: Все, девочки, и мой погиб.
2: Соболезную. 3 дня уже живу с этой болью.
3: 28 января получила зарплату, а 30-го у мамы день рождения. И вот мама приехала ко мне, я салатик сделала, вино купила, налила в бокалы, поздравила ее, выпили, и звонок. Анастасия Валерьевна, я сразу поняла, примите соболезнования. Захожу обратно на кухню. Мама говорит, кто звонил? А я при родителях не курю, тут просто беру сигарету, в окно смотрю, и меня как затрясло. И я 5 минут повторяла, ты же обещал вернуться, ты же обещал. Мама все поняла. 5 минут просто сидела, потом меня обняла и тоже плакала. Ей так мой муж нравился. И почему так?
0: 2 часа назад позвонили с Вагнера, нет больше моего Женьки.
1: А я узнала между 2-м и 3-м уроками. Довела до конца еще 4-й, не знаю как. Детям же не покажешь своих чувств, да и не виноваты они. Сыну сказала, когда пришла. Плакали по очереди.
2: Я даже к бабке ходила, когда совсем звонков не было, и она меня обнадежила, что он пройдет. Я так верила в это, уже в голове борщ сварила, а в воскресенье этот звонок.
3: А моему гадалка гадала, умрешь в 45 от пули. Мы еще с мамой посмеялись, типа, откуда пуля, сейчас же не 90-е, чтобы с пистолетом ходить.
0: Девочки, отзовитесь, кто-то вскрывал гроб.
1: А разве его можно открывать?
2: Они не имеют права отказать.
1: Нам сказали не вскрывать.
3: Не имеют права отказать. Это просто самовольничество сотрудников морга или ритуальной службы. Меня пугали, отговаривали, но я настояла на вскрытии.
0: У меня девочки есть, кто сами вскрывал. Ножницы по металлу или болгарка. Это они в деревнях.
1: Нет, мы не смогли. Пусть останется в памяти молодой, красивый.
2: Вот и мне сказали, что лучше мне его запомнить таким, которым его запомнила при жизни.
3: Я сама попросила вскрыть гроб. А что делать? Всю жизнь думать, что не того похоронили?
2: Вы хотите запечатлеть это в своей памяти на всю жизнь? Мы не вскрывали.
3: Да, хочу. А что, я не имею на это права? Надо вскрывать, иначе потом всю жизнь будете ждать и искать.
1: Ранения разные. У нас разрыв тела термобарическим снарядом. Здесь писали, что даже узнать не смогли. Жетона не было.
2: В военкомате говорят, что сгорел в танке. Гроб очень легкий был, но запах шел. Куратор сказал, что 100% наш.
3: Я хотела лечь к нему. Даже сидела, трупный запах нюхала.
0: Скажите, пожалуйста, вскрывать цинк платили что-то?
1: Мы вскрывали, был целый. Спасибо. Сразу скажу, там, видимо, стандартные костюмы и белые рубашки в носках и без обуви. Хотите переодеть, сразу берите с собой вещи. В моргах есть распоряжение участники СВО без очереди, по крайней мере, в нашем регионе.
2: А у нас братишка был голый, одеть на него ничего не смогли.
3: Как нам сказали, делаем по возможности, насколько тело позволяет. Если тело обгоревшее, то, понимаете, его невозможно одеть, накрывают церковным покрывалом.
0: Занесли гроб во двор, разрезали болгаркой, лежал как живой, будто спит. Забрали в мечеть, обмыли. Когда обмывали, еще кровь с ран сочилась. Как-то так. Опознать все равно нужно, мне кажется, чтобы потом не мучиться.
1: А я ездила 2 февраля на опознание, и до сих пор как будто не он. Голова всмятку, рук нету, все черное, только ножки и тело синее было.
2: Узнали только по татуировкам. Был помыт, побрит, в рубашке.
1: Знаете, когда я его увидела с бородой, у меня, видимо, сработало отрицание. Я сразу сказала, это не он. Свекровь его признала. А я очень долго не могла принять. Ночами разглядывала фото, сравнивала форму ушей, линию роста волос. Меня до сих пор мучают не то чтобы сомнения, скорее то, что я не могу принять, что все-таки тот, кого я видела в гробу, это мой муж.
3: У нас осколочное ранение головы, тела и конечностей.
0: У нас тоже головы и конечностей. Вы смотрели его?
3: Было видно, что ранение головы сильное. Глаз один приоткрытый, и руки рядом лежали.
2: Я пыталась понять, почему написали «острая массивная кровопотеря», если было сказано «собрали по кусочкам».
3: Кусочки – это фигурально, а в реальности это потеря конечностей.
4: В непосредственной близости от источника взрыва происходит полное разрушение тканей, что часто сопровождается травматической ампутацией на различном анатомическом уровне.
0: Спасибо, что разъяснили.
1: Меня не пускали на опознание, но я двери сама открыла и, залетела туда, схватилась за гроб, на меня орут все, что руки порежу, но я об этом не думала.
3: Мы когда цинк вскрыли, я вышла на улицу и как заору в голос. Ты мне обещал, ты обещал.
1: Вскрыла капсулу, родной мой без головы, весь высох, в грязи и траве, видимо, еще и тело лежало в воде, вся обшивка гроба мокрая. Этот ужас уже 3-й месяц перед глазами.
0: У нас там уже биологические процессы пошли полным ходом.
3: На моем крестане оказалось. Я прям не знаю, как корректно высказаться. Это ж какая сука могла с погибшего снять?
0: У нас тоже. Где крест? Где часы?
1: Мне сказали, что часы в общей коробке лежат. И если гравировки нет, то как узнать, где чьи?
2: Ой, молчи, а то меня сейчас... Нас тут всех тогда точно понесет. Слов на них приличных не хватает.
0: Мне привезли сына. Оказался не мой. Делали ДНК. Я...

0: Девочки, скажите, а вы что-нибудь делаете по дому? Я с 28 февраля вообще не убираюсь и не хочу. Не готовлю, когда дочери нет. Машинка полная белья. Практически в нее уже утрамбовываю. Благо, что шмоток дофига. Вообще опустилась.
1: Заставляю себя, но ничего не получается. Из рук все валится. Замешивали тесто, вылила форму. Смотрю, муку не добавила. Не хочу ничего. Настроения нет.
2: Девочки, я за многие вещи себя убить готовила. Как много раз я мужа обижала, а он благородно молчал, зная, что я не права. Убить себя готова. Ненавижу.
1: Да даже если и он был не прав, а я права. Зная финал, всегда можно обыграть иначе. А сейчас только волосы на себе рвать и остается.
2: А мы с мужем не успели пожить вместе. У меня нет ни общего дома, как мы мечтали, ни даже забора. Я жила годами, что муж вернется. И будем по очереди качать маленькую, провожать в садик, школу, секции. Поедем все вместе на море. Жила годами, что будет завтра.
1: А я доделки по ремонту ему оставляла. 3 года копила, и каждый год то коридор, то комнату, то кухню. К его приходу должна была все доделать. 3 года каждое лето в грязи. Не все получалось, думала, что приедет и подправит. Ага, нахера мне этот ремонт? Для себя я его, что ли, делала?
3: А мне такое белье постельное, красивое, год назад подарили. Не открывала. Вот, думаю, приедет, и тогда... Как мы бы сейчас могли быть счастливы? Я бы все отдала, все, что есть. Стала бы бомжом, никем, ничем. Только бы вернуть его. Я на мужиков теперь смотреть не могу. Они тут ходят, кайфуют, пивко попивают. Тошно смотреть, твари, ненавижу.
2: Я на улице могу идти, а если меня накрывает боль и воспоминания о муже, я иду и плачу. Мне вообще все равно, что на меня смотрят и о чем думают.
0: У меня так было в стоматологической клинике. Медсестра потом подошла, спросила, мы вас ничем не обидели?
2: Да вот это слово «свобода» засело у них в голове.

0: сейчас стоит страховка. Просто интересно, в какую сумму они оценили жизнь человека.
1: Суммы разные. Здесь писали об 1 миллионе, о 5 миллионах.
2: Мне сказали, что после похорон сразу возместят. Взяла в микрофинансовой организации кредит каждые 2 недели по 6300. При попытке что-то узнать у ЧВК ждите. Что ждать, не понимаю. Неужели боец не заработал себе на похороны? Ничего не пойму.
3: Нужно фото могилы. Сомневаются, что мы похороним своих кровиночек.
1: У нас в городе в морге стоят 3 цинка с сентября от ЧВК, и никто не хоронит.
0: Мы сами все оплачивали и хоронили. Единственное, что памятник бесплатный и почести, а так все сами.
3: Мне позвонили вот в пятницу, спросили, есть на что хоронить. Ответила нет. Сказали, занимайте.
1: Можно закопать в саду.
2: И пометить крестиком на карте.
1: И не забыть выложить в соцсетях.
3: Девочки, радуюсь, что вы полны оптимизма. Хорошие мои, сил вам. Вы умницы и красавицы.
2: Выплатили 5 миллионов, 100 тысяч на погребение и зарплата. Медаль за отвагу, но без удостоверения. Сказали на подписи у президента. И крест от ЧВК. Все выдается наличкой.
1: А куда же их девать потом, по приезду, эту сумму?
2: Ох, если бы я знала, дома лежат. Тут столько было разногласий. Ей-богу, лучше бы сидел на зоне. Я бы передатчики таскала, не знаю, в банк положить. Будут вопросы, откуда деньги. Я тут же решила недвижимости купить. Стал вопрос, откуда на недвижимость деньги.
3: У банков вопросов и не будет, а вот у налоговой, да.
0: Квартиры в регионах подорожали, как на дрожжах. Сестра сегодня смотрела квартиру, и прямо на пороге ей сказали, мы передумали продавать, и в объявлении подняли цену на 1 миллион.
4: Информация для родственников. Ваша безопасность зависит от вас. Никому не следует знать, что вы или ваши близкие едете получать или уже получили выплаты, зарплату либо матпомощь от руководства компании. Строго-настрого запомните это.
1: Здравствуйте. Подскажите, кто уже имел опыт обращения в суды и другие инстанции по поводу выплаты? Кто-нибудь знает, как взять справки в ЧВК?
2: Здравствуйте. ЧВК не существует по бумагам. Есть группа компаний «Конкорд», но никто официально там не трудоустроен. Платят только налом. Ни по каким бумагам деньги не проходят.
3: По факту ничего не было. Никто ничего не получал. Человек был бывший, осужденный и официально безработный.
2: Ни один адвокат в своем уме, если не мошенник, не возьмется за это дело. Все проходит максимально секретно и платит только нал. Оставьте это гиблое дело.
0: У меня на горячей линии спросили, вы официально жена? Я ему ответила, нет, бывшая, но есть ребенок. Он мне ответил, вы никто уже для нас.
1: Да вообще многие родственники кукухой поехали с этими выплатами. Меня как одолели дальние родственники мужа. Одна говорит, как ты разбогатеешь, 70 тысяч мне дашь, а то у нас за квартиру не оплачено.
3: Люди как звери становятся, и брат не брат, и сестра не сестра.
0: Мне куратор на встрече обронил фразу. Он был участником проекта. Я просто охренела. В холл уже вышла и сестре говорю, представляешь, он, оказывается, был участником проекта. Реалити-шоу, сука. Участник проекта.
1: Девчонки, слушаю вас, и ощущение, что нашими мужчинами просто воспользовались. Наобещали много, а по факту...
0: Позор какой. Никому не нужны. Ни живые, ни тем более мертвые.

0: каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг.
1: Жены Вагнера. Постановка «Радио Свобода» по документальной пьесе Юлии Вишневецкой «Ждать тяжелее, чем хоронить».
2: Разве ваш сын не сам пошел? Зачем кого-то винить? Это его выбор был. У нас тоже сын погиб. Тяжело очень, но я не виню никого.
3: Нахера мертвому 5-7 миллионов? Вот скажите, наличкой, которую нельзя светить. Просто отмывание денег гнилое и ужасное. И одновременно убрать пласт ненужных зэков. Вот вам и точка. Ненавижу эту войну. Конкретно эту. Она не про людей. Она про черное отмывание денег.
4: Зашла в чат груз 200. Сколько же еще погибших? Каждый день привозят и привозят.
5: Честно, мне кажется, еще не скоро все это закончится. Украине собрались танки «Леопарда» привезти. Там новое вооружение. Я так поняла, что даже по новостям, как бы, ну, Израиль тоже готов поддержать оружием.
2: Сын сказал, из 1000 10-15, не более ЧВКшников выживают. Вот и статистика.
3: Что-то у вас совсем страшная статистика. У сына из ИК в сентябре ушло 240 человек. Живые половина примерно.
5: Вообще не понимаю, почему идут в ЧВК вольные. С нашими более или менее понятно, а им рисковать жизнью за 100-200 в месяц – это просто глупо. В стране можно поискать работу за такие.

0: такие суммы, пусть и меньше, но без риска для жизни. Я искренне понимаю, что мужчины, что должны, но в итоге в тылу их становится все меньше. Мы останемся без хирургов, учителей истории, физруков, трактористов, столяров, вплоть до грузчиков.
1: Когда все началось в феврале, у меня было определенное мнение о происходящем. Сейчас оно поменялось. И теперь я не могу понять. Оксаночка, вот они вольные. Зачем идут? Что ими движет? Война не объявлена. Наши герои погибли. Что говорить детям? За какую такую идею их отцы сложили головы?
2: Ну, вы же взрослый человек и должны понимать, что сейчас против России выступает вся Европа. А заварила эту кашу Америка и до сих пор спонсирует. Либо мы их, либо они нас. Только во втором случае из нас и наших детей сделают рабов. Нас не просто презирают, нас ненавидят.
1: Братик мой, он натворил делов глупых. Ничего не совершил страшного. Мне зачем нужна будет эта...
2: Как это зачем? Да благодаря вашему брату мы на шаг к победе. Войны без жертв не бывает. Мы должны быть готовы к любому, но нужно ждать.
1: Давайте еще Африку и Китай тоже пойдем защищать. Че нет-то? Достали уже со своими ДНР и ЛНР. Почему нас не спросили? Хотим мы, нет, чтобы их к нам присоединили. Да мне все равно как-то. Пусть они воюют, мы тут при чем? Почему наши должны гибнуть из-за ДНР и ЛНР? Я люблю свою страну, да, я уважаю президента. Но идите вы все нафиг со своими убеждениями, когда дело касается моей семьи.
0: Еще год назад, когда все началось, в Инстаграме видела в сторис пост: «Нельзя убивать людей, это не наша война. Вот пусть ДНР и ЛНР воюют, на нас никто не нападал».
1: Мне вообще похуй на эту укропию, мне в Бурятии от нее ни холодно, ни жарко. Зачем вам Донецк и Луганск? У нас территория, что можно ехать по 10 часов, и кругом пустота, нет никого. А мой родной человек, возможно, страдает из-за политики и всякой хрени. Мать рожала сына не для того, чтобы его угнали, как скот на убой. Жена рожала детей не для того, чтобы они без отца росли. Никто не хочет хоронить своих ребят, какая бы у нас власть хорошая ни была. И вообще, какого хрена так много погибших? Нахуй этот Бахмут нужен? Вообще никак не могут его взять.
2: Олеся, я сейчас так расстроена, что руки трясутся. Я просто не ожидала в группе такое убожество. Теперь еще больше ненавижу за границу проклятую Америку и Запад. Лучше нет нашей родины. Тут наши земли, и воздух свой, и все свое родное. После потери близких ревностно отношусь к своей родине, великой отчизне. И те, кто кричит: «Это не наша война», попрошу, не нравится в РФ, чемодан, вокзал, нахуй за бугор, как шавки позорные».
3: Полстраны, как тараканы, расползлись по заграницам, да под кроватями прячутся.
0: Девочки, у меня родственники на Украине были. Две сестры моего деда. Они сестры родные. У одной забрали сына из Запорожья насильно. Он шел домой, его посадили в машину и увезли. Теперь это Россия. Он воюет против своей семьи, получается. Она слезами заливается. Вся семья была за Россию. А вторая сестра живет под Киевом, всякие угрозы нам посылает, ненавидит всеми фибрами души и родному брату говорит, чтоб ты и все твои выродки сдохши. Вот так.
3: Я в ухе. Ваши мужики там с ними бьются, а вы тут хохлов жалеете? Они вас за орду считают, за быдло, на геляку зазывают, а вы все щеки подставляете?
2: Я полностью согласна. Нашли кого жалеть. Хохлы никого не жалеют.
0: Вообще-то я жалею не хохлов, а переживаю за своего мужчину. Земля мне их и даром не нужна. Мне муж нужен, отец моих детей. Мой муж очень патриотичен. Он не агрессор и не оккупант. Мне вообще страшно смотреть, сколько людей умирает. От городов ничего не осталось. Просто руины.
3: А зачем ваш мужчина там? Ответьте мне. Почему пошел? Вы его не поддерживали в этом? Отговаривали? Как можно жалеть их города, которые разрушают в том числе и ваш мужчина, и тут же сидеть и спрашивать про зарплату от Пригожина? Почему не стоите на площадях с баннером «Нет войне»? Либерда честнее вас. Позорище.
2: Ну а подумать, что против нас весь мир, все силы НАТО и их наемники.
1: Это тоже было очевидно. И давайте честно, к такой войне мы не были готовы. Нас весь мир на смех поднимает.
2: А сейчас заднюю давать нельзя никак. Будем давить любой ценой.
0: Смотрю я на эту войну и понимаю, весь мир против России. Конца и края этой войне нет. Зачем нам эти все присоединенные территории? Наш Херсон? Да хрен знает, там никто и не понял, наш он или не наш. Наверное, я тупая, но я так и не поняла, что решила его смерть. Война как шла, так и продолжается, и конца ей не видно. У меня растет сын, и я костьми лягу, но его на войну не отпущу. А теперь давайте, начинайте хаять меня вперед. Мне плевать.
3: Хотите, я вам скажу, что дальше будет. Войну мы эту проиграем, сяду за стол переговоров и вернем то, что забрали.
1: Я уже писала в группе по этому поводу. Закидали тапками. А если еще сядут за стол переговоров, тогда за что сложили головы наши сыновья, братья, мужья?
2: Девочки, это очень-очень-очень страшно. Мало того, что мы потеряли мужчин, так еще окажется, что потери были напрасны.

0: Девчат, гляньте новостные паблики.
1: Я посмотрела, но что-то мне как-то с трудом верится, что это все правда.
2: Проснулась от звонка, мне говорят, ты что спишь, когда там такое происходит?
1: Уже часа 4 трясет все.
3: Утро доброе, я что-то пропустила?
0: Мой звонил, сказал, смотри новости и все поймешь.
1: Девочка, у меня шок. Брат написал, что мы враги государства и попрощался со мной. Сказал, если завтра я не напишу, значит я умер.
2: Мой звонил, тоже так сказал.
0: Мне мой вчера прощальный СМС, сказал смотреть новости.
3: Что говорят? Можно кратко?
0: Можно. Пригожин организовал мятеж. ФСБ возбудило уголовное дело. Просит колонну Вагнеров вернуться на свои позиции.
1: Сообщение от Пригожина, что они сбили наш вертолет, который стрелял по Вагнерам.
2: Господи, зачем они стреляют друг в друга? Где мозги у рядовых командиров?
3: Сейчас вот читаю, типа, мятеж с целью госпереворота. Вот и думаю, нахрена нашим парням этот госпереворот? В депутаты, что ли, собрались?
0: Не верю я, что свои своих же будут убивать. У меня племяшка в Минобороны, и он говорит, что они пересекаются с ЧВК, и у них хорошие отношения. Все же они делают одно общее дело.
2: Так хочется чисто по-матерински всем пиздюлей раздать, заставить помириться и направить их энергию в нужное русло. Развели цирк, пока по всей стране матери и родные плачут.
3: Вот могу и не буду выбирать, Минобороны или Вагнер. Муж был Вагнер, братья у меня в Минобороны. Это уже долбоебизм, извините.
2: Никто в Ростове не препятствовал Вагнеру. Встретили их обнимашками по-братски.
3: Запросто Минобороны может начать бомбить город.
1: Не допустят, я думаю. Не должно быть такого. Там же люди живут.
3: В Мариуполе тоже люди жили русские.
0: Девочки, есть кто из Ростова? Что у вас там?
2: Девочки, в Ростове обстановка такая. Люди сошли с ума. В магазинах обчистили все полки, как с голодного края. Особенно активизировались бабульки. Выезды из города и въезды перекрыты. Автовокзалы перестали работать. Огромные толпы людей пытались валить из города. Высосали весь бензин. Очереди километровые на заправках. А въезд цистерн заблокирован. В центре Вагнера стоят. Никого не трогают. Ахмат понаехали. Толпы и колонны. Но никаких обстрелов или шума нет. Все спокойно. Хотя Ахмат уже больше часа тут. Я считаю, что пока никакого пиздеца тут нет. Приятного мало, конечно, но паникеров тут хватает.
0: Никак не могу сформировать представление о решении конфликта. То есть Пригожина должны, по идее, арестовать и посадить. А всех его ребят тоже?
2: Зачем тогда вообще был этот чертов Бахмут?
0: Кто-нибудь знает, где сейчас продвигается ЧВК «Вагнер»?
3: Говорят же, что уже возле Липецка ошиваются.
2: Они уже у Москвы?
1: Вечером поздно позвонил сын, дрожащим голосом говорил, что им пришел пипец.
2: Если брат на брата с оружием пойдет, Вагнер и Минобороны, то будет полный пиздец. Нельзя такого допустить.
1: Девочки, душа моя на разрыве полном.
2: Господи, помоги.
1: Всю ночь не спала из-за этого.
0: Ожидается выступление Путина.
2: Написано, что в ближайшее время включили. Ждем.
1: Начинается, говорит.
3: Смотрим.
0: На Пригожина гонит, предателем называет.
2: Это еще ЧВК и предатели?
3: Говорит, да, обещает всех посадить. Вот сука неблагодарная.
1: Вот он наш президент.
0: Разозлился он на Пригожина.
3: Сволочи просто, а не правительство. Их жопы прикрывали, и вот их благодарность.
2: Так хотелось плюнуть в телевизор.
1: Это кошмар. Что с нашими детьми будет? Значит, как на войну отправлять, они их выпустили, а сейчас что? Нам оставалось 14 дней. Они что, для них всех расходный материал получается?
0: Путину в уши надули. Неужели нельзя было выслушать обе стороны?
3: Мне пофигу. Я уже на пределе. Надоело, что все о нас ноги вытирают. Нашли виноватых. А ничего, что мой сын там кровь проливал? 2 раза в госпитале был. Пусть этот гарант в лицо мне скажет, что мой сын предатель и террорист. Я, может, перед смертью хоть в лицо ему плюну? Мне по-любому терять уже нечего.
0: Путин сказал, что они предатели. Все те, кто поддержал Пригожина.
2: За ночь из героев в предатели записали.
1: Значит, я тоже предатель.
3: И я тоже.
1: Значит, мы все предатели.
3: Сука, блевать тянет.
2: Позорище.
4: Внимание! Срочно! Приказом Министерства обороны от 23.06.23 нам теперь категорически запрещено контактировать и оказывать любое содействие любым сотрудникам ЧВК «Вагнер». С понедельника мы не имеем права под угрозой военного трибунала. Любая новая информация в группе о ЧВК «Вагнер» будет блокироваться, и участник будет удаляться из группы.
0: Девочки, меня разбудил участковый. Сказал объезд всех вагнеровских, кто вернулся домой в связи с тем, что происходит. Мой сын со мной не живет. Я сказала, что он на работе, а где работает, не знаю.
3: К моему мужу сегодня приезжали, полиция, допрашивали уже. Куда, говорит, пошел бы, на Москву или на Киев?
0: Неужели опять наши ребята враги?
1: Мне звонили со словами «Я теперь жена террориста», пособницей назвали, и смех в трубку.
2: Ну, со мной многие общаться перестали. Соседи косо все смотрят.
3: Да успокойтесь вы.
2: Как успокоиться? Наши родные и любимые там служат. Пошли родину защищать, а не в госпереворотах участвовать. Вчера были героями для верхов, а сегодня террористами объявили. Завтра всех по тюрьмам.
0: Мы же знаем, как поступают с неугодными для них людьми.
1: И это такое спасибо за Бахмут, Солидар и все остальное?
2: У них, по-моему, уже от денег и власти безграничной. Совсем уже крышу снесло. Всю страну разворовали, детей своих за границу отправили, а простых людях ноги вытирают.
1: Хочу, чтобы отец моей дочери оставался героем, и она могла об этом говорить. Это все неуважительно.
0: Девочки, как вы думаете, что теперь будет с помилованием? Не вернут их на зону?
3: Да заебутся возвращать на зону. Путин же и подписывал эти помилования. Точнее, с его указаний.
2: Путин ведет себя, как обиженный мужик, которого обошли без его ведома. Ущемленный самолюбием мужик. А сколько бредовых слов. В войну 1917 года приплел. Вот реально хочется по-мужски ему сказать, а не по-женски. Ты че, балаболишь, непуть? Переблудил совсем? Не мужик, а барахло.
1: Прям внутри какая-то буря поднимается. Балансирую на грани, чтобы не свалиться в ненависть.
3: У нас наклейки даже с машин поснимали. Вагнер, многие, кто обклеивался. Ссыкуны.
0: Боже мой, фух.
1: Вроде договорились.
0: Он уже сказал, что они разворачиваются.
2: Слава богу.
3: Они возвращаются обратно. Я уже ни хера не понимаю. Видимо, хватит на сегодня интернета. Моя логика меня послала в одно место.
0: Я к психологу пришла, рассказала. Он сказал, мне вам даже сказать нечего. Короче, сделаем вид, что субботы не было. Это был сон.

0: Мне сегодня приснился, как будто приехал, обнимал, целовал и говорит: «Я ненадолго, мне надо вернуться на дачу 23-го». А я ему говорю: «Я тебя больше никуда не отпущу. Посмотри, что со мной стало. И так столько пережила уже, и похороны прошли. Я больше этого не выдержу». И падаю. «Посмотри, у меня какие синяки на ногах», я ему говорю. А у меня все, ноги сине-красные. И он мне гладит ноги и обнимает меня. Я проснулась со слезами на глазах. Что это значит? Я не знаю.
1: Доехала до могилы, достала сигареты, которые мужу купила. Я очень переживала, как он там на войне без сигарет. Сама не курю, но в тот момент это было необходимо. Из-за мощного ветра и дрожащих от холода и волнения рук с 10-й попытки удалось подкурить. Налила мужу коньяк, разложила колбасу, уревелась в усмерть, рассказала ему все, что накопилось. А ночью он мне приснился. Впервые девочки после сообщения о гибели. Не поверите, такой радостный, счастливый, светлый такой, бросился ко мне, обнимает, целует, хохмит. Я глажу его волосы рукой, его лицо так близко, вижу каждую его морщинку, целую и просыпаюсь. И такая благодать на душе, не поверите. Вот мне просто хорошо, я понимаю, что любима и люблю. И как будто на свидание с ним сходила. У меня было такое же ощущение от первых свиданий, настоящих с ним.
2: Мой приснился детям, сказал, буду приходить по выходным. Я опять стала возмущаться, а что он остальные дни будет делать? Вообще все мне не так.
3: Сильно заболела, температура высокая, не сбивается. И вот то ли в больном бреду, то ли сон такой, будто он находится за каменной стеной, есть только небольшое окошко между нами. Я пытаюсь его докричаться, зову, мимо проходят какие-то люди. Их прошу его позвать, и в итоге он подходит. Я его не вижу, только слышу. И говорит: «Клюковка, мне большой срок дали, 90 лет, не жди меня». Я плачу, говорю, что все равно дождусь. А он грустно так засмеялся и ответил: «Дурында ты у меня, Женька. Иди домой». Я люблю.

0: слушали радиопостановку «Жены Вагнера» по документальной пьесе Юлии Вишневецкой «Ждать тяжелее, чем хоронить». Звучали голоса сотрудниц русской службы. Режиссер Юлия Голубева, редактор Иван Толстой.
1: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
2: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
1: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
0: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
3: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
4: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода». Заходите, почитать и послушать.
5: Каким вам представляется будущее России?
6: Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
7: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россия в будущем. Просто будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
8: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
9: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Настоящий материал, информация произведен, распространен и/или направлен.